0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь ссыльным первым фотолетописцем Югры Алексеем Галкиным.
1: Это твоя история.
2: Вы садитесь за письменный стол, берете лист бумаги, обмакиваете в чернила перьевую ручку и пишете.
3: Жил я в ссылке в селе Самарово с лета 1906 года до лета 1910. Арестован был за подпольную революционную работу 7 января 1906 года на Троицкой пищебумажной фабрике, Медынским уездным исправником бывшей Калужской губернии и выслан в Сибирь, в село Самарово. Жил на втором этаже в доме Шмонина. За свое пребывание в ссылке я сделал много фотоснимков полицейских.
2: Так, в 1955 году вы записали краткую биографию в письме, адресованном окружному краеведческому музею Ханты-Мансийска. На момент ссылки вам было 28 лет. Как и многих других политических ссыльных начала 20 века, ваша судьба оказалась связана с селом Самарово. Жизнь здесь не была легкой. Вам полагалось всего лишь 4 рубля в месяц, и этого не хватало. Чтобы выжить, вам приходилось наниматься крестьянам, ловить рыбу на промыслах, косить сено, заготавливать дрова. Но даже в этом тяжком труде вы не оставляли своей миссии. Работу вы совмещали с политической агитацией среди населения. Ссыльные в Самарово были не только узниками. Вы учились сами и учили грамоте местных крестьян. Отличительной чертой вашего пути стала фотография. Вы владели искусством съемки, как никто другой. К слову, фотография в те годы была настоящей экзотикой. Ваша камера улавливала все. Обыденность, запечатленная ею, стала драгоценным наследием потомков. За 4 года ссылки вы зафиксировали все. Таежную дикую красоту, жизнь хантов, тяжелый быт старожилов, даже хозяйственные постройки. И вся эта палитра стала ключом к пониманию далекого, почти мифического края. Вы не были привязаны к месту отбывания наказания и могли совершать поездки по Тобольскому северу. Самое дальнее путешествие от Тобольска до Абдорска открыло вам мир, который вы запечатлели в объективе. К сожалению, сохранилось не все от вашего труда. Ваши коробки с негативами потомки отыщут на чердаке старого дома во время ремонта крыши. Под слоями опилок лежали хрупкие стекла-негативы. Многие из них сломались или пострадали от влаги. В фотоархиве осталась только одна ваша фотография времен ссылки. На ней вы сидите, откинувшись в санях в хантыйской шубе. Ну что ж, уважаемый слушатель, сними с себя тяжелую меховую шубу, она уже стала реликвией. Возьми в руки не старинный фотоаппарат, а современный смартфон. Эпоха ограниченных кадров давно уступила место цифровому изобилию. Но память о тех, кто жил до нас, бесценна. Теперь слово заведующему отделом истории этнографии Ханты-Мансийского музея природы и человека Дмитрию Суркову. Мы поговорим о жизни Алексея Галкина.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте.
2: Алексей Галкин интересен нам не только своим увлечением, но и своей биографией. Расскажите нам, как он жил до ссылки, как попал сюда, к нам на север.
4: Алексей Галкин родился в 1878 году в Калужской губернии. Это село Троицкое Мединского уезда. Сейчас это, соответственно, Калужская область и Мединский район. Работал он на бумажной фабрике тогда, то есть более подробную биографию, к сожалению, еще пока нам предстоит узнать. Ну, известно, что вот он, как и большинство жителей вот села Троицкого и сопутствующих рядом кто поселков, населенных пунктов, они все работали на этой фабрике. Это была одна из крупнейших в России бумажное предприятие по выработке бумаги самого разного вида. И как раз вот как рабочий, он, видимо, там уже попал под влияние как раз вот всех пролетарских таких левых идей.
2: То есть не был интеллигент, он был вообще пролетарий, рабочий.
4: Он был крестьянином, то есть, ну, рабочим крестьянином, вот так вот можно сказать. И известно, что он начал активно участвовать во всех политических кружках, проводить пропаганду, раздавать листовки, и благодаря вот архивным документам, которые сохранились из царской полиции еще того времени, он неоднократно привлекался по уголовным делам за вот распространение и за агитацию на предприятии.
2: Ну, мы делаем вывод, что с характером был мужчина.
4: Да, как и большинство, скорее всего.
2: Революционеров, да?
4: Большевиков, да, революционеров. Ну и в итоге на третий раз уже, третий, когда его арестовали, в 1906 году его сослали на 3 года на Тобольский север, ну, в село Самарово.
2: Сразу прямо к нам сюда, в Самарово?
4: Да. Угу.
2: Что попало в объектив его фотоаппарата?
4: Алексей Галкин снял очень много сюжетов, более 100, наверное, около 100, вот, и попал в самые разные виды. Это поселки, населенные пункты. То есть он, будучи в ссылке, не сидел на одном месте, он проехался по Тобольскому северу, есть фотографии Обдорска, Березова, Тюмени, понятно, что Тобольска. Ну и, конечно, это фотографии из жизни, то есть как жили ссыльные, чем занимались, то есть где работали, как. Фотографии тоже очень замечательные, запечатлены местные жители села Самарова, то есть это русские, остяки, это и, конечно, представители вот.
2: Ну, ценнейший материал. На что он снимал? Что за фотоаппарат у него или фотоаппаратура у него была? И как вообще попала к нему в руки?
4: Ну вот, к сожалению, вот в истории пока не нашли каких-то подробностей, что за марка была у него за фотоаппарата. И как попала, тоже неизвестно. То ли он привез ее с собой сразу же. По косвенным каким-то данным, там тоже один из ссыльных писал, что у них было доставка каких-то вещей из Москвы. То есть, возможно, ему уже по просьбе прислали из Москвы фотоаппарат, и он смог здесь заняться этим увлечением.
2: Начало века, это, я так предполагаю, не сильно развита была история с фотосъемкой. Удивительно, конечно. Да. Ну, на севере уж точно не у каждого это было.
4: Нет, это было не у каждого. Да. По воспоминаниям старожилов, историков, которые пишут, что в Самарово не было своих фотографов, ближайший был в Тобольске. И местные жители, кто при деньгах, там торгующие крестьяне, отправляясь в Тобольск, там старались сфотографироваться. Иногда тоже, по воспоминаниям того же Лопарева, иногда тобольские фотографы приезжали в Самарово. Ну и чтобы заработать деньги, они фотографировали.
2: Если посмотреть на фотографии, то он как-то ловко обращался с фотоаппаратурой, как-то прямо без каких-то вообще сложностей. Ну, потому что и разные ракурсы, и разные точки, и вообще очень такое разнообразие жанровое.
4: Талант у него, видимо, все-таки
2: ну,
4: был.
2: Да, мы еще про фотографию поговорим чуть позднее, а вот про проявку хочется поговорить. Если мы не знаем, на какой фотоаппарат он это делал, мы не можем предполагать, какой процесс проявки был, или мы все-таки
4: тут
2: понимаем, как это происходило.
4: Немножко сложнее, поскольку тогда это были фотоаппараты, которые снимали, скажем так, негативы на стекле.
2: Это ей треноги, да?
4: Да,
2: да.
4: Треноги.
2: Где вот тряпочкой закрывался фотограф?
4: Там уже к концу 19 века, вот опять же, мы не знаем, какая модель у него была, появились уже более портативные фотоаппараты, которые не требовалось тренога, то есть это большой такой короб, куда надо было спрятаться фотографу для съемки. А уже были они более мобильные, то есть, но фотография была меньше. Ну и судя по негативам, ну, сами негативы на стекле, они небольшого формата, то, скорее всего, он уже использовал этот. Они были кассетного типа, то есть уже негативы на стекле уже были подготовлены. То есть, чтобы поменять пленку, скажем так, кадр, ему не требовалось очень много времени. А метод фотографирования там оставался тот же самый. Того времени распространенный это так называемый коллоидный, то есть когда использовали смесь ионов серебра, обмакивали его в негатив стеклянный, который уже был предварительно обработан целлюлезой с эфирами. То есть благодаря химической реакции вот серебра и всех этих веществ получалось, что запечатляли вот момент съемки. С проявкой еще сложнее, потому что я так тоже пытался почитать эту всю информацию, и сложно так. Скорее всего, он использовал контактный метод, когда фотобумага, ну, тоже это картон, пропитанный тем же самым составом, прижимали очень плотно к негативу и направляли луч света, и получался позитив, то есть, ну, сама фотография. И вот ее уже могли использовать, там, подарить, либо продать, либо отдать.
2: Я сейчас вспомнила, вы рассказываете про проявку, и мы говорим про эти древние фотоаппараты. Я вспомнила, что когда мне было 5 лет, и мы ездили к родственнице куда-то вот на большую землю, меня фотографировали в детстве вот на этот самый старинный аппарат, где фотограф прятался за эту тряпочку. Ну, конечно, вот этого фаер-шоу не было, но, во всяком случае, фотография получилась замечательная и висела даже в фотоателье на витрине. Я к тому, что качество вот этих фотографий, оно, конечно, ну, не хочется обижать цифру, но это что-то связано, я не знаю, с чем, с искусством, с душой, с чем-то таким ручным, прикладным таким.
4: Тут еще связь, конечно, с самим материалом, поскольку само стекло очень благодатно для этого, хоть и оно хрупкое, то есть для процесса, для хранения. Подвержена каким-то сколам, трещинам, но из-за вот этого вот своего свойства она хорошо принимала вот этот цвет и как бы отпечаток делала хороший. То есть негатив получался отличный, и со временем он не терял, если при правильном хранении, то есть без каких-то пыли и всего остального, он мог храниться очень долго, и, собственно, сейчас до сих пор. В отличие от пленки, от каких-то бумажных носителей, то есть там тех же самых картона, то есть он, сохранность у него намного лучше. И вот тоже читал, готовился когда-то к нашей встрече. А если фотопленка уже появилась где-то в 20-х годах 20 века, то, например, астрономы для фотографирования Вселенной, то есть космоса, вплоть до 80-х годов 20 века использовали негативы на стекле, поскольку вот качество снимков было намного лучше, что позволяло увидеть какие-то звезды далекие от нас.
2: Ну, я предполагаю, что эти технологии от нас далеко не отойдут точно. Будут обращаться люди еще к этим технологиям. А давайте и обсудим фотографии. Вы распечатали, они у вас в таком хорошем качестве. Давайте поговорим, что там на фотографиях есть и чем ценны эти фото. Ну вот я вот уже вижу прекрасное фото села Самарова.
4: Да, то есть здесь запечатлена улица села Самарова. Скорее всего, это улица Царская, ну или Церковная, ее по-разному называли. То есть это одна из улиц всего начала 20 века, в Самаровых было всего две. Это улица Школьная и вот эта. Вот. По фотографии можно увидеть, в общем-то, архитектуру того времени, какие дома строились. И как бы эта фотография дополняет описание путешественников и местных жителей. Как выглядело село, ну, показывает.
2: Наверное, а сам Галкин оставил какие-то мемуары, прилагающиеся к вот этим фото?
4: Пока мы их не нашли. Скорее всего, ну тут как бы еще и дело поиска.
2: Да, и следующая фотография?
4: Следующая фотография, наверное, вот эту возьму. Здесь запечатлена группа людей, которые отправляются в путешествие на лодке. Я ее взял из-за исторического содержания, поскольку известны некоторые персонажи здесь. Это тоже полицейские. Интересный момент. Они отправляются в экспедицию, в археологическую экспедицию на Канду.
2: Это не то фото, где с закрытой лодкой? Да-да-да, вот, да. Вот, да, я видела эту фотографию, да, замечательная.
4: Вот, то есть это показатель того, что чем занимались ссыльные. То есть у нас еще мы будем это обсуждать, но вот в конкретной этой фотографии то, что они смогли договориться, то есть по разрешению тобольского губернатора они отправились в экспедицию. Им помогали местные жители, снабдили провиантом. Вот, там целое есть записано путешествие, оно опубликовано. Часть материалов они сдали в Тобольский музей, тогда он уже существовал.
2: Ну вот как ни крути, получается, что ссыльные обогащали Север и знаниями, и наука зашла сюда. Но были, конечно, и лихаимцы, и всякое было, но спасибо им, что оставили нам историческую память.
4: Следующая фотография, так тоже полицейские, сидят за изучением литературы.
2: А, это я не вижу, там, по-моему, чаепитие. Да. Такие колоритные.
4: Во-первых, как люди выглядят, то есть такой серьезный взгляд людей, плюс показано, как выглядела комната, где они жили. Тоже достаточно интересно с исторической точки зрения.
2: Вот что я подметила в фотографиях Галкина, ну да, чувствуется, есть постановка, постановочность, но уже какая-то расслабленность. И уже вот-вот, как будто бы жанр репортажной съемки, вот он сейчас уже и появляется.
4: Собственно, да. Ну и следующее, это как раз представители коренного малочисленного народа Севера, остяки где-то на Иртыше снято, точно неизвестно. Вот, то есть показано, ну, собственно, как они жили, то есть какие-то постройки, какая одежда того времени, понятно, по описанию тоже. Многие они сохранились, какие-то детали этой одежды, но все равно.
2: Как ценно и этнографам, и, я не знаю, кинематографистам, да, даже нам, да, вот посмотреть, окунуться и узнать, как жили предки. Это очень интересно. А вот у меня тоже есть фотографии, но я на бумаге, конечно, распечатала. Вот мне эта фотография понравилась тем, что она вот про свет и тень, про которую вы говорили, но это уже про искусство. Здесь уже водная гладь, которая совершенно белая, и темные фигуры, которые вот занимаются тем, что как бурлаки здесь они тянут невод. И это уже, мне кажется, искусство, настоящее фотоискусство. Это уже про красоту. Здесь есть фотография, где ловят уток перевесами. И умерщвляли уток тем, что надкусывали голову утки. Да. И вот мне кажется, тут фигура мужчины этим и занята. Либо вытаскивает утку, либо вот умерщвляет ее. Ну вот это вообще моя любовь любовная, вот эта фотография, где группа людей, вот это уже репортажная. Вот здесь уже вот никто не позирует, и здесь мы просто дух времени чувствуем, как они одеты, рыбаки. Вот здесь какая-то повозка полна, она рыбы. Здесь в отдалении лежит, ну, я не знаю, сетр, мини-дельфин там просто по размеру. Да, как это назвать, полынья, да, вот большая прорубь такая, и вот они... Не сильно, мне кажется, даже напрягаясь, достают вот эти огромные рыбины. А позади бегает собака и стога сена. Ну, это просто вот наш дух Югры вот здесь, я не знаю, просто замечательная.
4: Мне кажется, он как раз этим и передал вот какую-то частичку Севера в фотографиях. Она сохранилась и передает нам сейчас ее. А про фотографии тоже интересный момент. По воспоминаниям еще одного ссыльного, Алексея Гришаева, который жил вместе с Галкиным, жил в Самарово. За снимки Севера Тобольской губернии Алексей Галкин получил гран-при на выставке в Париже.
2: Да вы что?
4: Вот, но пока тоже надо искать подтверждение, но по воспоминаниям есть этот момент, что вот он был отмечен.
2: Экзотика вообще со всех сторон. И нам, мы на это смотрим с таким удивлением и интересом. Ну, уж для Европы уж точно это что-то неведомое, да? Давайте поговорим о том, чем он занимался в Самарово вне своего вот этого увлечения.
4: В Самарово он прожил около 4 лет, то есть лето...
2: Сослали на 3 года, а прожил 4 года.
4: Ну да, около этого. Он жил с лета 1906 по лето 1910.
2: А неизвестно, почему он задержался?
4: Нет? Неизвестно, он написал. Жил он тогда на улице Кирова, современной улице Кирова, дом 25, он не сохранился, к сожалению, но есть фотографии этого дома еще 70-х годов. Там интересная история была о том, что полицейные, то есть их прислали сюда около 20 человек, включая вот Алексея Галкина, они организовали здесь коммуну, то есть им выделили вот второй этаж этого дома, чуть ли потом не весь этот дом, и они жили самостоятельно.
2: Это вот те люди на фотографиях, которые вы показали нам?
4: Да.
2: Мужчины и женщины это?
4: Да. Вот, и, в общем, они по факту были относительно предоставлены сами себе. Они работали, потому что как бы на содержание правительство выделяло какие-то деньги от 1,5 до 4 рублей, но этого не хватало. Ну, для примера я так посмотрел материалы, то есть на севере в то время 16 килограмм ржаной муки стоил 75 копеек. То есть цены были такие достаточно высокие, особенно на привозные продукты. Тоже пуд или 16 килограмм мяса стоил 1,20 рубль. Ну, то есть на 4 рубля сложно было прожить. Тут вопрос еще 4 рубля это в день или в месяц, скорее всего, в месяц давали. Вот, поэтому они работали. Они нанимались колоть дрова, они вот участвовали в рыбной ловле, то есть нанимались в артель. рыбную ловлю, собирали шишки. Вообще кедровый промысел здесь был очень хорошо развит.
2: Влились в жизнь северян. И...
4: Очень активно. Угу. Но и параллельно они, конечно, проводили и агитацию. То есть они забывали это, изучали литературу, читали. У них был свой драматический кружок по воспоминаниям. Они ставили пьесы Островского, Горького на дне. Причем даже, чтобы поставить эту пьесу, они просили разрешения у губернатора Тюменской губернии того времени, им разрешили. По воспоминаниям еще, что Алексей Галкин, у него был прекрасный голос, и он пел в церковном хоре.
2: Даже
4: то
2: так.
4: Есть, несмотря на то, что революционер.
2: Талантливый такой человек.
4: Да.
2: Угу. Революционер пел в церковном хоре.
4: Да.
2: Надо же, как это все запутано. Вообще удивительно, вы сказали о том, что средства было недостаточно, а мог бы фотокамеру пустить на то, чтобы людей за деньги фотографировать.
4: Ну, возможно, он этим занимался. Угу. Как раз вот экспедиция Корсунского, Михаил Корсунский, это вот фотография, где люди в лодке отправляются как раз в путешествие из Самарова. Они, когда у них закончились деньги в Наканде, там, в Болчарах, угу. На Кывкаме, там, и далее, они за деньги фотографировали.
2: То есть
4: получали за это...
2: революционеры-предприниматели, вот
4: ну,
2: как...
4: Там занимались которые, всем.
2: Которые в церкви поют еще.
4: Да.
2: Интересно. Давайте поговорим про фотоархив. Где и как он хранился? Наверное, это какая-то уже тоже отдельная история, отдельная от автора, да, этого архива.
4: Насколько я понял, по документам, по нашим, вот эти негативы на стекле Галкина, они попали к нам в 50-х годах, во второй половине 50-х годов, когда нашли, установили с ним контакт. И он передал
2: их. В 50-е годы он был жив.
4: Да, он был жив.
2: И... Значит, он пережил Великую Отечественную.
4: Да. Ну, чем занимался еще годы Великой Отечественной войны, еще предстоит выяснить. Вот. И, соответственно, в музее хранятся вот это около 50.
2: В нашем музее, в Ханты-Мансийском музее природы человека хранятся 50.
4: Негативы, посвященные Тобольскому северу. Так и тоже было интересно, начал искать, благо сейчас есть такая возможность, как госкаталог, и я нашел еще в городе Кондрово, Калужской области, еще фотографии его авторства.
2: Да то вы что?
4: После...
2: Вы нашли?
4: Да.
2: Прекрасно.
4: Ну, они опубликованы, можно уже посмотреть в общем доступе это все. То есть получается, что он вернулся обратно в свою...
2: На свою родину.
4: Населенный пункт в Троицу и продолжил фотографии. Он не забыл это дело. И вот тоже переданные хранятся в музее.
2: И вроде бы как перед смертью, а умер он в 1957, да, если я не ошибаюсь, он связался с нашим окружным музеем и вел переписку. Это так?
4: По крайней мере, в музее, у нас в музее хранится одно письмо, как раз когда он был очень удивлен приятно, потому что его персоной заинтересовались.
2: То есть музей сам вышел на него?
4: Да, было первое письмо от музея.
2: В 50-е годы.
4: В 50-е, да. И в 55-м, получается, он ответил на это письмо, сообщил, что вот у него есть негативы, и, видимо, переписка продолжилась, но фонда эти письма не были переданы. И как раз произошла передача, поскольку он сам, как он сообщал в письме, он... писал в областной исполком Тюмени. В Тюмени писал о том, что у него вот есть такой богатый исторический материал. Возможно, то есть тоже можно погадать немножко о том, что Тюмень передала сюда это. Потому что Тобольский север, это больше к нашей территории, передала сюда, и так контакт его попал в музей. И после этого как раз началось вот общение с ним.
2: Как хорошо, что Тюмень поделилась, они... Ну, перехватила.
4: Ну да, ну тут и, как бы это догадки.
2: Да, и, конечно, очень жаль, что никто не был туда командирован к Алексею Ивановичу с диктофоном, потому что если бы еще эти фотографии сопровождались, ну я тут сужу как, конечно, радиожурналист, если бы еще сопровождались его устными рассказами, его голосом красивым, да, то это, наверное, было бы настоящее богатство еще больше. Где сегодня можно посмотреть его фото? Я понимаю, что сейчас век такой, что все доступно, и мы можем буквально в поисковике набрать и посмотреть. Там полный ли объем фотографий мы можем найти? Вообще, где мы можем их увидеть?
4: Вот как я уже затронул тему госкаталога, то есть сейчас по законодательству музейному все предметы, которые хранятся, артефакты в музеях, должны быть выгружены в электронном виде на вот этот, на сайт госкаталог.рф. И, соответственно, негативы на стекле и фотографии тоже представлены там. представлена часть фотографий в постоянной экспозиции Музея природы человека. Это зал 20 век, как раз начинается с него, с этих вот фотографий. Там представлена как негатива часть, так и уже распечатанные фотографии в большом размере, хорошего качества. То есть вот два способа, как познакомиться с ними. Ну, в каких-то временных выставках, когда мы будем посвящать и селу Самарову, либо истории Тобольского севера 19-го, начала 20 века.
2: Алексей Иванович прожил 79 лет, если я не ошибаюсь, то можно вот сказать, как он жил после ссылки, есть ли какая-то информация, и вот что мы о нем знаем уже?
4: Ну, очень информация достаточно скудна, то есть вот по косвенным данным, что он продолжил заниматься фотографией, по данным архива, опять же, полиции, когда он вернулся обратно, он уже не был замечен в каких-то активных политических действиях.
2: Уже более спокойную жизнь, да, видимо, вел, а это все, да.
4: Устроился такие... обратно же на эту же пишущую фабрику и до революции работал там. Что делал он во время революции, неизвестно, но с 1919 года он опять устроился уже на национализированную бумажную фабрику Троицкую, она уже была государственная, и работал электромонтером на электростанции.
2: Такое чувство, есть, как будто север его очень успокоил.
4: Возможно. Тут сложно гадать.
2: Их поговорить бы сейчас с ним, да?
4: Да. Ну вот тоже забыл еще рассказать. То есть вот о фондах музея, помимо вот одного письма, фотографии, которые он прислал в 50-х годах, как он выглядит, хранятся копии документов из полицейского управления. То есть как раз там вся переписка о том, что привлекается, за что привлекается, ссылка как раз вот представлена. Ну, тоже можно познакомиться на госкаталоге, она уже выгружена.
2: Ну и мы уже заканчиваем. В чем ценность фотографий Галкина и какую ценную информацию донес его архив и чем обогатил? Ну, мы уже так косвенно говорили об этом, да?
4: То есть это вот...
2: Ну, вот для вас, для ученых, для историков, вообще для людей, для нас.
4: Это, наверное, самый ценнейший материал, который можно только представить, когда запечатлен миг, момент исторический, уже от нас довольно далекий. Он, конечно, несет большой объем информации, он иллюстрирует то время, поскольку описание там бумажное, мы можем только представить, как это было. То есть пофантазировать со всеми огрехами, которые присущи уже современному времени, современной эпохе. А здесь показан именно этот миг, как было, как выглядело все на самом деле.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, мы говорили об Алексее Ивановиче Галкине, ссыльном, который оставил нам ценнейший фотоархив, повествующий о жизни села Самарова начала 20 века. С вами были я, Рената Гасанова, и заведующая отделом истории и этнографии Ханты-Мансийского музея природы и человека Дмитрий Сурков. До встречи.
4: До свидания.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем подводить итоги полугодия. Поговорим о состоянии аварийности, о причинах ДТП. А в гостях сегодня представитель управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Инна Валерьевна. Инна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, 6 месяцев текущего года позади, а значит, пришло время взглянуть на сухие цифры статистики дорожно-транспортного травматизма в округе. Полугодовая выборка позволяет выявить не только сезонные колебания, но и основные причины ДТП. Сегодня поговорим о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, узнаем статистику аварийности с участием водителей и с признаками опьянения, проанализируем данные первого полугодия 2026 года, чтобы предотвратить аварии во второй половине этого сезона. Итак, Инна, как меняется ситуация с общей аварийностью на дорогах округа с начала года?
3: Да, не могу не отметить, что прошедший отчетный период 6 месяцев 2026 года охарактеризовался ростом аварийности на дорогах округа. Устойчивое снижение, которое продолжалось у нас несколько лет, к сожалению, сменилось увеличением всех основных показателей, в том числе и детской смертности. За указанный период зарегистрировано 515 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 56 человек погибли и 699 получили ранения. Ну, соответственно, возросло количество погибших в ряде муниципальных образований округа. Это Советский район, Сургутский, Нефтеюганский, Белоярский, Кандинский районы, также города Когалым, Нягань, Пытьях, Сургут и Урай. Необходимо отметить, что наиболее аварийным по количеству погибших у нас стал июнь месяц. Летом начинается сезон отпусков, дачный сезон, все устремляются на загородные автодороги, и, кроме того, увеличивается и разнообразие участников дорожного движения. То есть много двухколесного транспорта сейчас выезжает на дороги. Это различные скутеры, питбайки, мопеды. Ну и набирают
2: мотоциклы,
3: угу. Да, и вот набирают популярность еще и средства индивидуальной мобильности. Да. Кроме того, многократно возрастает количество пешеходов, которые допоздна гуляют вблизи каких-то оживленных дорог, каких-то мест притяжения людей. Это пляжи, водоемы. И вот, наверное, все эти факторы вот в совокупности повлияли на состояние аварийности.
2: Тогда давайте теперь поговорим о том, какие основные причины ДТП все-таки с летальным исходом. Понятно, что об этом очень много уже сказано, но все-таки не лишним будет напомнить об этом еще раз.
3: Всего за полугодие у нас произошло таких ДТП 49. То есть 49 ДТП, в которых погибли люди. И, соответственно, если провести анализ именно непосредственных нарушений этих дорожно-транспортных происшествий, то можно выделить три основные причины. Первое – это, конечно, грубое нарушение, выезд на полосу встречного движения. Таких ДТП у нас 14, и в результате погибло 19 человек. На втором месте – несоблюдение очередности проезда. Это 8 ДТП и 11 погибших. И на третье место это несоответствие скорости конкретным условиям движения. 7 ДТП и 9 погибших.
2: Инна, расскажите о ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом. Это тема, которая требует все-таки особого внимания, и не поговорить об этом было бы странно.
3: Несмотря на большой объем проведенной вот всесторонней комплексной работы по данному направлению, к сожалению, реализованный комплекс мер не позволил нам добиться снижения лишь по количеству раненых детей. В прошлом году их было 94, в этом году 87. Но при этом вот допущено 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых дети погибли.
2: Несовершеннолетние.
3: Это, да, несовершеннолетние дети до 16 лет. Это 2 пассажира у нас, 2 дорожно-транспортных происшествия произошли на загородных автодорогах. Это Нижневартовский район и Нефтеюганский район. И 2 ребенка погибли уже в городах. Соответственно, на нерегулируемых пешеходных переходах. Это город Сургут и город Ханты-Мансийск.
2: Так.
3: Необходимо отметить, вот если изучить все дорожно-транспортные происшествия с участием детей, я говорю не только ДТП с погибшими, то можно сказать, что смело, что более 70% ДТП все-таки происходит по вине водителей. То есть это водители, которые посадили детей в салон автомобиля и повезли их, нарушили правила дорожного движения.
2: То есть не пристегнули, не использовали там кресло.
3: Да, да, и в результате там столкновения или опрокидывания что-то произошло, все рушили правила дорожного движения.
2: То есть не пристегнули, не использовали там кресло.
3: Да, да, и в результате там столкновения или опрокидывания что-то произошло, все, ребенок пострадал, то есть вина все-таки водителей.

0: Обвинения. То есть по числу ДТП мы сократились на 36%.
1: Нормальненько.
0: Да, по количеству погибших вообще более 50%. О. То есть в прошлом году было 11 погибших, в этом году 5.
1: Хорошо.
0: И по количеству раненых, соответственно, на 33% тоже произошло снижение. И всего в текущем году выявлено более 1800 водителей с признаками опьянения. То есть они были выявлены и отстранены от права управления. То есть это водители, которые непосредственно находились в состоянии опьянения, либо те, которые отказались от прохождения медицинского свидетельства.
1: Что тоже приравнивается к пьяному вождению.
0: И вот для профилактики таких видов ДТП госавтоинспекция проводит активную работу. Понятно, что это различные массовые рейды, массовые проверки водителей, которые обычно у нас проходят в праздничные дни, в преддверии праздничных дней, либо после праздничных дней, когда некоторые граждане у нас пытаются проехать к месту работы с какими-то остаточными явлениями.
1: Так.
0: Но также это в ночное время мы проводим, вечернее, то есть когда более вероятно таких водителей увидеть и как бы пресечь нарушения. Но я хочу еще рассказать и о пропагандистской работе. То есть у нас ежегодно проходит профилактическая акция «Югра. Территория трезвого вождения». Наверное, да, вы о ней знаете.
1: Ну, конечно, так.
0: Вот, мы привлекаем к данной акции общественность, проводим профилактические беседы как в местах массового нахождения граждан, в том числе и придорожные кафе, автозаправочные станции, и также вот рядом с торговыми точками, где реализуют алкогольную продукцию. Нужно отметить, что это на самом деле действенное, эффективное мероприятие, потому что большой охват людей вовлекается в данный процесс, и вот все призывают к трезвому вождению.
1: Да. Вообще, конечно, удивительно, мне все время удивительно, даже несмотря на то, что штрафы такие большие. Да и не штрафы, мне кажется, должны останавливать все-таки человека, который вдруг принимает решение сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. В первую очередь, вот на весах, вот на этих, проехать там какое-то время там за рулем, будучи пьяным, или там штраф заплатить. В первую очередь, о чем нужно думать? Это, конечно, нужно думать о том, что ты подвергаешь опасности свою жизнь
0: и других
1: людей. Вот это-то бесценно. Никакой штраф, невозможно каким-то там штрафом отделаться. Тут штраф, жизнь вообще-то на кону. А что госавтоинспекция планирует еще предпринять для снижения аварийности в будущем?
0: Ввиду того, что сейчас у нас летний период, отпускной период, люди массово семьями выезжают на загородные трассы, в отпуска, госавтоинспекция тоже традиционно в августе проводит профилактическое мероприятие «Трасса». То есть, как правило, к данному мероприятию присоединяются у нас представители Центра медицины катастроф, то есть медицинские работники, которые оценивают состояние водителей, они измеряют пульс, давление, зрачков, то есть, чтобы выявить, в утомленном состоянии водителя или нет, то есть, насколько он хочет спать, возможно, он, то есть, не отдыхал человек.
1: Да.
0: Вот. И вот основная цель данной акции — это профилактика именно грубых нарушений правил дорожного движения. А грубые правонарушения — это какие? Это выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима и нарушение правил обгона. Ну и, соответственно, в рамках данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции обязательно проверяют, как водители у нас перевозят детей. Да. Также в преддверии нового учебного года мы проводим профилактическую акцию «Внимание, дети», но это вообще у нас очень масштабное мероприятие. Здесь без внимания никто у нас не остается. То есть, да, мы тут и дети, и родители, и педагоги, и водители, мы всех пытаемся охватить, как бы, и проводим вот большую работу.
1: Инна, давайте вот в завершении нашего с вами сегодняшнего разговора все-таки хочется понять, что, на ваш взгляд, в конечном счете, определяет уровень безопасности на наших дорогах?
0: Уровень безопасности на дорогах определяется, наверное, четырьмя такими компонентами, как человек, транспортное средство, дорожная инфраструктура и система управления. Но вот все же я хочу сказать больше про человеческий фактор, потому что, наверное, это, на мой взгляд, это самый значимый элемент, так как подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за ошибок водителей, либо других каких-то участников дорожного движения. Здесь ключевую роль играют правосознание, подготовленность водителей, взаимоуважение на дорогах, психофизиологическое состояние, то есть усталость какое-то, отвлечение. И если говорить о детском дорожно-транспортном травматизме, то здесь большое внимание отводится, наверное, все-таки родителям. Потому что очень много родителей, которые бесконтрольно допускают своих детей на прогулки, то есть не отслеживают, где их дети находятся. Кто-то вообще покупает мотоцикл своему ребенку, передает право управления, когда тот не имеет вообще такого права. Да, и вот хотелось бы здесь остановиться о том, что вот в ряде регионов России у нас уже привлекают к уголовной ответственности родителей за,
2: правильно делают.
0: За угу. такое нарушение. Да. И вот как пример хотелось бы рассказать. В Иркутской области вот жительница купила мотоцикл своему 13-летнему сыну. И как установило следствие, мальчик стал систематически садиться за руль, не имея навыков управления и законных оснований в силу возраста на получение водительского удостоверения. И вот впоследствии мальчик совершил

0: ДТП он наехал на двух подростков, 16 лет девочек, и одна из них в результате от полученных травм скончалась. Угу. Да, и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставили семью и ребенка на профилактический учет. Мать была привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Да. Инспекторы ДПС составили, как обычно, вот составляют протокол за передачу управления лицу, не имеющему права. Но мировой суд вынес решение о привлечении ее к уголовной ответственности по статье 151 прим. 2 УК РФ. То есть она звучит так: вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. В итоге женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде принудительных работ в исправительном центре на 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы и конфискацией мототехники.
1: Ну, то есть получается вот такой поступок, что ли, ну, вроде хотела хорошо сделать, ребенка порадовать, а да. В итоге вот чем это обернулось.
0: Да, то есть и вот мы надеемся, что вот именно такие суровые, жесткие решения судов, возможно, как-то повлияют на сознание родителей, и те в последнюю очередь как бы задумаются, стоит ли вообще покупать такую игрушку.
1: Пока ребенок не имеет права управления этим транспортным средством. И хочу сказать, что вот если, как только, чем быстрее будут приниматься такие меры, тем, возможно, будет меньше действительно дорожно-транспортных происшествий, которые будут вот такие дети совершать. Я благодарю вас, Инна Валерьевна, за то, что вы пришли. Напомню, мы сегодня подводили итоги полугодия. Мы говорили сегодня о состоянии аварийности, о причинах ДТП. В гостях сегодня была представитель управления гос. Автоинспекцию МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Инна Валерьевна. Инна, спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Каждый ребенок рано или поздно влюбляется. Возможно, впервые в 15 лет, а может уже в 11 или в 12. В нашем сегодняшнем разговоре педагог-психолог, семейный консультант Ольга Ивасюк расскажет, что на самом деле происходит с подростком, когда включается режим любви. Какие сигналы должны насторожить родители, а когда не стоит переживать. Как поддержать подростка и как вообще сегодня выглядит подростковая романтика. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Что же, лето, экзамены и, конечно же, любовь. А сейчас же еще и лагеря, и всякие спортивные школы. Да. Это просто, я не знаю, любовь.
3: Все для любви.
2: Да, все для любви. И да, я сказала о том, что еще экзамены, то есть настолько концентрация всего чувств, эмоций, кажется, как это помещается в подростка, да? Говорят же, трудный возраст. Трудный он для самого ребенка может быть, потому что, ну, много всего. Плюс еще всякие эти гормоны, да?
3: Да.
2: Чем полезен первый опыт влюбленности?
3: Ну, смотрите, вот сенситивный период для первой любви.
2: Сенситивный это
3: значимый. То есть это вот у каждого возраста, возрастной психологии, есть какой-то определенный сенситивный период, когда именно это новообразование происходит, вот все условия созданы для того, чтобы происходило какое-то образование, новообразование психическое, да? И за счет этого новообразования созданы условия, ребенок готов, вот у него сейчас все готово к этому, да? Происходит скачок и переход на следующий этап. И вот именно первая любовь – это тоже такая точка взросления ребенка. И вот с точки зрения возрастной психологии, сенситивный период, вот значимый, важный, да, период, готовность к этому, да, возникает именно в таком уже, знаете, юношеском возрасте, на самом деле, 15-17 лет, с психологической точки зрения. Смотрите, конечно, предпосылки идут и раньше. У меня есть и девочки, и мальчики, которые влюбляются и дружат там в 10 лет. Кто-то тайно смотрит, воздыхает и смотрит. Да? Кто-то уже там в обнимочку ходит и как-то вот общаются. Но вот именно как любовь-любовь гормональной точки зрения. Да? Потому что первая любовь – это в первую очередь изменение вот этой нейрохимии мозга.
2: Ох, как это красиво звучит.
3: Ира, да, что вам приятно.
2: Ну, представляете, вот этот, да. Я представила себе такой морозный рисунок, да, из этих нейронов, да, которые, да, вот, они какие-то уникальные, они какие-то интересные.
3: И он первый, да, а наш мозг максимально восприимчив к новизне. И вот почему первая любовь, она вот такая запоминающаяся,
2: конечно,
3: да?
2: Угу.
3: Потому что вот физиологически этого не повторить. Да, на уровне, смотрите, сама любовь, она тоже меняет гормональный фон, любая любовь, да, но именно первая для мозга так необыкновенно, так нова, а мозг максимально, вот происходит такое удивление этому, да, впечатление этому, что происходит максимальное запечатление.
2: Она нас формирует.
3: Да, и поэтому новизна, вот это значимо, да, вот вы говорите, почему он полезен, да, почему он значим, ну вот я вот за значимости пошла, да, потому что это новое. А почему значим? Смотрите, это очень важный период, 15-17 лет. В этот момент происходит личностное взросление, формирование вот идентичности подростка. Это вот еще и период новообразования, понимание ребенка себя. Да? В подростковом возрасте происходит формирование вот этой идентичности, самости, кто я. И второй момент – отрывание от родителей, сепарация, да, родительского гнезда, выход. Да? И впервые у ребенка возникает потребность в построении близких, надежных отношений вне семьи. И именно за счет вот этой нейрохимии потребности построить отношения с другими, да, происходит и в потребности в идентификации. Ты как в зеркале, в партнере, да, вот в объекте любви первой, да, видишь и познаешь себя, свои ценности, свои интересы, свои личные качества, границы, эмоции свои, как ими управлять, да, страхи, возможно, какие-то, да. Угу. То есть познаешь настолько много вот этих граней личностного формирования, что можно сказать, что первая любовь – это прекрасный инструмент познания себя. Не познания даже, а, знаете, формирование вот первого, такого первичного формирования.
2: Правда ли, что первая любовь накладывает некий отпечаток на последующую личную жизнь в целом и формирует некоторые там пристрастия и вкусы? То есть это такой вот...
3: Из-за вот этой нейрохимии, да-да-да.
2: Это какой-то,
3: верно,
2: как будто бы такой, ну, я не хочу сказать слово шаблон, это какой-то, это какая-то картина, да, внутренняя, которая вот будет потом вписывать других людей именно вот в
3: вот
2: то...
3: Это нейрохимическая, да, картина, да, ажурная, которая вам понравилась. Она и вот за счет этого, это и есть механизм, да, накладывание на другие, формирование других.
2: Мне один мужчина рассказал, что вот он рассказывал про свою первую любовь, и он описал девочку, одноклассницу, это была просто королева. Она была королева, она была блондинка. И я заметила, что вот браки у него, да, и вот влюбленность именно в таких вот королев-блондинок.
3: Дальше, да, идет?
2: Дальше, то есть это вот оттуда, да? Это,
3: да,
2: это
3: смотрите,
2: так.
3: Первая любовь, то есть у тебя же возникает потребность первой любви, да, вот в подростковом возрасте, да? Построение, что такое потребность в любви? Построение близких, интимных отношений, быть уязвимым, быть познанным кем-то другим, не родителям, да? И, соответственно, вот эти все потребности, дефициты, ожидания и ценности ты автоматически перекладываешь на человека, на другого. И здесь такая интересная история, да, то, что по факту зачастую сам объект абсолютно, ну не то, что не важен, он, его реакции важны, но зачастую он идеализируется максимально. То есть ты ожидания, ценности на него переклад... То есть ты хочешь любить, увидел этот объект любви, да, и запечатлился. Поэтому потом, так как это новая в мозгу, да, история, мозг максимально гормонально, гормональный фон максимально повышен, и происходит импринтинг, запечатление. Поэтому, и это, конечно, влияет на следующие влюбленности, любви и так далее, отношения. Но за счет чего происходит запечатление? И что там запечатлевается? Часто запечатлевается, может запечатлеваться, конечно, и внешняя история, вот как у вашего друга, да? Но зачастую очень важно, какие были отношения и как я себя повел в этих отношениях. Да?
2: То есть это вот
3: как чувствовал.
2: Химия отношений.
3: Какая, да, была вот обратная связь. То есть был ли я нужен со своими потребностями, целями, интересами, эмоциями? Умел ли справиться со своими эмоциями? Приняла ли другая сторона? Да? Выстроил ли границы? Научился ли коммуницировать? Преодолевал ли страхи там какие-то? Развивался? И если был разрыв, как я этот разрыв, в теплых ли объятиях, там, да, надежных отношениях, близких, прежних, да, прожил ли это?
2: Это просто колоссальной важности этап жизненный. Да, колоссальный. Да. Я вот вас слушаю и думаю, господи, а мы первую любовь описываем как нечто смешное такое,
3: зачастую,
2: да?
3: Часто происходит обесценивание.
2: И как будто бы обесцениваем. Да, да, что там было? Да, влюбилась в сережку в детском лагере там где-то, да?
3: А у них за счет гормонального фона, ну, подростков, да, вот и новизны такой сильной химии возникает максимальное переживание всех эмоций, причем очень сильного спектра, да, то есть от апатии, грусти, да, до эйфории. И это по качеству происходит на очень высоком уровне. То есть если у нас там маленькая радость, мы порадовались, да, среднее у них это максимально счастье с ним. Это просто... Мне никто такое счастье не дарил, как этот объект моей любви, да?
2: Как будто,
3: и
2: как...
3: если он отказывает, или она отказывает, или там уходит, то максимально горе.
2: Как будто бы, когда это еще страх. В жизни такие крутые качели накроют?
3: Как раз это эмоциональные качели свойственны этому. Вот.
2: Чего лишают родители подростка, если запрещают ему влюбляться, думать о девочках, мальчиках? Мы же так, да, там родители, думая об учебе, тут важные моменты сейчас, все внимание туда,
3: ну,
2: ЕГЭ, ОГЭ.
3: В первую очередь, что мешает, и для меня это вот очень важно, да, доверие. Ну, то есть у человека возникла потребность, он не может это контролировать. Он запечатлился, как в «Сумерках» там.
2: Все, он увидел,
3: он запечатлился. И если ты отговариваешь, обесцениваешь, запрещаешь, да, ты можешь как бы профилактику такую говорить, да, ну, то, что там сейчас у тебя там вот эта история, учеба, там, отношения, друзья. Но если человек влюбился... вот этот биологический процесс гормональный запущен, то это уже не остановить. Угу. Да? И если ты это не признаешь и обесцениваешь, либо убираешь оттуда, как вам и не снилось, например, да, Ромео и Джульетта, к чему это приводит? К катастрофам. Но в первую очередь, почему это привело к катастрофам? Да? Потому что потеряно доверие. То есть, когда ты запрещаешь, не пускаешь, не признаешь сам факт, ты теряешь, разрываешь связь со своим ребенком. Разрываешь связь со своим ребенком, рушится доверие, и, соответственно, при какой-то неполадке в отношениях ребенок об тебя потом не может полечиться, он тебе не доверится. И дальше ты не можешь помочь и быть ресурсом на преодоление последствий этой первой любви. Ну а что скрывать? То есть какой процент не горюющих после первой любви людей? Да? Угу. Очень маленький. Поэтому быть вот этой гаванью безопасной очень важно.
2: Раз уж мы заговорили про советские фильмы, есть замечательный фильм 60-х годов, черно-белый, называется «А если это любовь?». Угу. Я вот буквально перед нашей встречей вспомнила про этот фильм, и есть одна там замечательнейшая сцена. Она выглядит, если не вдумываться, ну так, ну, мальчик с девочкой что-то поговорили там, и разошлись. Угу. Значит, режиссер поместил эту сцену, стройка. Квартал строится, угу, новые дома, угу, вроде бы вот, да, угу, начало, угу, жизни. Угу. И мы понимаем, почему именно такой антураж был, угу, выбран режиссером. И вот эта пара влюбленных девятиклассников, их настолько замордовали взрослые, родители, педсовет, что-то, я там не знаю, учителя, прохожие, которые смеялись, да, над, да, ними, да, и показывали, да, пальцем теле-теле тесто. И если девочка в самом начале фильма была девчушка, с косой такая, вот с такими распахнутыми глазами, да, а открытые, в этой сцене прощания, это была уже побитая жизнью женщина. И когда он ей говорит, давай дальше будем бороться, а мальчишка такой прям, ну, из таких мальчишек прям такие замечательные мужчины вырастают. А она уже потухла, она уже себе это выключила. И это на самом деле, эту сцену смотреть просто, ну, тяжело. И...
3: Потому что это уязвимо же очень. Больно, уязвимо.
2: И это потом, я думаю, вот как нам показали, да, в дальнейшем это будет с ней. Это, она себе запретила. Это нельзя, это опасно.
3: Да, да, да.
2: И будет ли счастливой эта женщина? Вопрос.
3: Ну и вот, это, вот этот опыт, да, первой любви наложил, да, негативный сценарий. Мы можем поддержать и сделать позитивный сценарий в зависимости от того, как это пройдет. Потому что опыт этот, конечно, запечатлевается мозгом. И я говорю, с физиологической точки зрения, химически он просто невозможен для повторения.
2: Подростковая любовь, она влияет и на работу мозга, вы сказали, на поведение, эмоциональное состояние. Он как вообще, подросток, себя чувствует в моменте? Он рассеянный? Что происходит с ним?
3: Он фрустрирован. Представляете, что с ним происходит? Да? То есть столько всего сразу же. Во-первых, у него гормональный фон меняется и усиливается, увеличивается. Он не может это вынести. Наш прекрасный с вами фильм, да, который мы смотрели недавно на нашем психологическом киноклубе «100 дней после детства». Да?
2: Замечательный фильм Сергея Соловьева. Да?
3: Да, ребенок даже не понял.
2: Его накрыло, а он не понимает, это что...
3: Это же Маша, я на нее... Ну, не Маша там. Но я на... Это она же всегда была такой, да? Что со мной не так? Почему сердце бьется?
2: Ерголина. Это же Ерголина. Я ее с первого класса.
3: Да, я ее с первого класса знаю. Что такого не так? И, конечно, это фрустрирует. И, понимаете, и потом поведение... Вот смотрите. И вот под этой гормональной историей, да, происходит, ну, весь спектр поведенческих, набор чувств, да, то есть его разные шаблоны разрываются в поведении. Он пробует, выходит за пределы своего социального опыта, он пробует по-разному, да, он пробует там гипс сделать, он пробует не гипс, он пробует их подтрунить, над ней посмеяться, да, то есть он пытается как-то совладать вот с этим огромным, мощным гормональным импульсом и тягой, да?
2: А теперь давайте представим, мама, папа говорят подростку, вынеси мусор, он да-да-да, и он не помнит, у него несколько звуковых дорожек в мозгу, то есть у него что-то там про учебу, о друзьях он думает, там тоже своя история, и любовь вот тут фонит так, что, ну, где-то оглушительно, и, понимаете, он, ну, правда, если так вдуматься, ну, наверное, можно как-то отнестись к этому с пониманием.
3: Смотрите, с пониманием, но не с попустительством. То есть я бы тоже здесь сделала бы акцент. Здесь не надо кидаться в крайности, то есть не надо все разрешать, да, ну, раз он нас любит теперь, пускай ничего не делает, да. Если мама это может сделать и хочет сделать, и это в рамках ее ценностей, то, конечно. А если есть какие-то обязанности, дела, договоренности, традиции семейные, и ребенок живет в этой семье, угу. то, естественно, мы мягко его к этому возвращаем. Но через принятие и понимание этой ситуации. То есть всегда это делается с помощью «я» высказывания. Угу. Ты принимаешь позицию, отзеркаливаешь. То есть ты зеркало становишься. Для... Вот что мать может сделать, самое главное, да? Ну или отец. Быть зеркалом в этот момент. То есть я вижу, что тебе грустно. Я вижу, что кажется, ты влюбился. Я вижу, что ты не справляешься своими эмоциями. Я вижу, ты совершаешь такие поступки, которые раньше не совершал. Я вижу, тебе беспокойно. Я вижу, тебе тревожно. И послушайте ребенка, да, прям вот позадавайте такие вопросы открытые, которые помогут, не да, нет, да, а чтобы он развернул и примите, услышьте, как проходит вот эта первая любовь у вашего ребенка, какие ценности у него, какие особенности, и вот это отзеркальте, вот это подсветите. Когда я являюсь зеркалом, для... знаете, кстати, интересный вопрос, как думаете, кто у меня часто на первой любви в последний год был, даже полтора или два? Мальчишки или девчонки?
2: Так, мне кажется, мальчишки.
3: Горевание, да.
2: Горевание любви.
3: Да, у парней. У мальчиков маленьких и парней. Прям сильное горевание. Да. А, это тоже интересно. Это я пока с этим наблюдаю.
2: Я вообще по поводу мальчишек, может быть, потому что у меня сын, я как стала знать некоторую оборотную сторону, до которой я не знала мужского мира. Да. А тут я, понимаете,
3: все увидела.
2: Да, вижу. Да. Мне кажется, пацаны вообще крутые в этом смысле. Они какие-то, вот знаете...
3: Им сейчас непросто.
2: Им непросто.
3: И как они справляются?
2: И я хочу сказать, что мальчишек хочу поддержать, потому что вот это вот, когда отвергают... Угу. Надо себя собрать в кучу и дальше нести вот это чувство и опять доверять. Угу. А общество у нас до сих пор трактует мальчик делает первый шаг. Угу. И вот сделать первый шаг, угу. вот мне как женщине, угу. сегодня взрослой, мне, например, это, ну, это же отвержение может быть, угу. да, это же больно, угу. а они не боятся, и они это делают. Я думаю, господи, да вы какие крутые вообще парни.
3: Но у нас в этом плане общество дает такие, знаете, двойные стандарты. Почему мальчишкам трудно сейчас, угу. да? Потому что вроде девчонка такая, или женщина, самостоятельная, да, там вот она тоже активная. Но с другой стороны, все равно, как вы говорите, в обществе есть, что мужчина
2: некий
3: там
2: шаблон,
3: инициативный, что активный и так далее, да. Угу. И, конечно, это откладывает огромный тоже отпечаток, но девочкам тоже трудно. Ну, то есть тоже надо собрать себя, да. Всем после расставания собрать-то себе вот эту самоценность очень важно подкрепить. Я еще раз отвернусь к родителям, угу, да, угу. родительской позиции. Ты, когда разговариваешь с маленьким мальчиком, предподростковым, юношеским возрастом, там, когда просто интерес есть, либо просто там за ручку ходим, общаемся, дружим, и когда ты видишь, что происходят какие-то изменения вот, в поведении, ты прям садишься и отзеркаливаешь. Да? И ты про ребенка своего, 10-летнего, 12-летнего, 15-летнего, 17-летнего, ему и говоришь, вот это тебе важно, вот это для тебя ценно, ты такой в поведении, для тебя это важно в отношениях. И он, понимая, что для него важно в отношениях, может отрефлексировать и включить осознанность про то, что девочка это делает не так, не потому что хочет его обидеть, а потому что для нее это не важно. Ну, и тут включается вот эта прекрасная история про самоценность, про вынесение опыта из этого, для меня, по идентификации своей, а для меня важно. А я сделала шаг, а она вот так сделала, не сделала. То есть мы просто разные не подходим. Но у меня химически запечатление произошло, нейробиологическое, да, на нем. Поэтому вот мне надо погоревать, ну, грубо говоря. То есть и тогда негативных последствий, да, вот не будет, если вы вот делаете такую технику.
2: Что касается безопасности в отношениях, что подростку надо знать? Я просто вспоминаю свою юность. Нам, дай бог бы, родители какую-то книжку про пестики, тычинки подсунули, и все. И как бы и на этом. Не помню, чтобы родители говорили о чувствах.
3: И сейчас родители не говорят о чувствах.
2: Даже вот сейчас уже много. О цифровой безопасности надо говорить. Что подросток должен знать о безопасности?
3: Ну, а безопасности какой? Вот в имеете в виду интимной безопасности?
2: Интимной, эмоциональной, цифровой.
3: Ну, вот смотрите, в первой любви происходит же несколько пластов, да? То есть угу. первое – это, конечно, уязвимость максимальная, да? То есть ты открываешься кому-то незнакомому, да? Ты открываешь свои эмоции, свои чувства, да? Вот почему так сложно там первый шаг сделать и так далее, да? То, что может отвергнуть, не принять угу. твои чувства, угу. не быть с ним как сокровищем, да, с каким-то. то есть с тобой, с твоими чувствами, даже если и не, человек не испытывает там взаимную симпатию, но он может же обратиться с твоими чувствами как с сокровищем. Да? И как-то очень бережно, аккуратно.
2: Ну может, да, и нет, да. Сейчас, да? Знаете, как-то любовные письма Татьяны к Онегину очень короткие. Можно получить едина.
3: А потом еще и едина. И смех от всех.
2: Да, да, да. Вот оно так.
3: Ну это тоже от боли. Это тоже от боли, от травм объектов вот этой такой реакции. То есть по факту, если с тобой рядом есть безопасный, надежный человек в близких с тобой отношениях, то он поможет отзеркалить, подсветить эту историю, что для тебя важно было, да, и твою самоценность не разрушить, да.
2: По поводу безопасности вернемся, то есть родители подсвечивают эмоции, и здесь он узнает себя, а интимная часть,
3: да,
2: то есть тоже об этом поговорить.
3: Обязательно говорим про эмоции, про то, что если тебе что-то некомфортно, да, то ты смело можешь об этом говорить. Здесь уже другая тема границ, да. То есть на самоценность себя, принятие и выставление границ и рамок, да, того поведения, которое тебе, остановление того поведения, которое тебе некомфортно по отношению к тебе, да. Вот. То есть безопасность, она в основном идет про границы. Если это эмоциональное, физическое, интеллектуальное, то есть так, иногда люди же и шутят, да, так шутят, что как-то вот не смешно, да, второму человеку, а тебе говорят, что это шуточка, да. И это тоже момент выставления границы. Да?
2: Я по поводу фотографии еще говорила, что обязательно будь осторожен, потому что...
3: Цифровая безопасность, да. Надо обязательно говорить с ребенком, что все... отношения личные такие, да, интимные, эмоционально важные, значимые, уязвимые, они идут только глаза через глаза. То есть ты должен видеть глаза другого человека, чтобы понимать, а готов ли он хранить твою тайну, как он обратится с твоими эмоциями, чувствами, с тобой. Только через глаза можно понять, насколько человек бережно к тебе может относиться. Поэтому все, что делается вне личного общения, да, надо понимать, что здесь огромный риск, да, нарушения твоих границ, эмоциональной уязвимости, небезопасности. Соответственно, фотографии, переписка, да, все это может быть доступно, ну, другому количеству людей. Поэтому никто не выкладывает, естественно, в сеть никакие фотографии, уважаемые дети, подростки, юноши, да. И, соответственно, если вас спросят, то это тоже манипуляция, да. Манипуляция, если... человек там угрожает как-то, да, то есть себя повредить, например, да, бросить. То есть здесь тоже нужно учить ребенка четко отставить свои границы и соблюдать цифровую безопасность в том числе.
2: Спасибо. Сейчас у нас небольшая пауза. Я хотела еще сказать спасибо подростковой влюбленности за то, что подросток начинает регулярно чистить зубы и вообще вкусно пахнуть, красиво выглядеть. У нас небольшая пауза. Я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Ольга Ивасюк. Скоро вернемся и поговорим и про разбитые детские сердца, и про нас, родителей, тоже.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
8: И что ты сделал?
7: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
9: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
10: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
4: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии педагог-психолог Ольга Ивасюк. Мы говорим про первую подростковую любовь. Крах первой любви. Мы уже об этом упомянули, но тут надо углубиться, да, обязательно. Что нужно в этот момент подростку и как вести себя родителю, не знаю, что сказать, а что говорить не надо.
5: Но в первую очередь нужно понимать, что действительно это переживается за счет гормонального всплеска, да, максимально катастрофично.
4: Это катастрофа катастроф.
5: Катастрофа катастроф, да. Я говорю еще раз, это не значит, что нужно как-то прямо уж совсем, но им очень тяжело в этот период.
4: Ой, я однажды ляпнула родственнице подростку, она очень горевала. Да. Но, честно сказать, у меня вот жизненного опыта у самой было не так уж много на тот момент. И я ее утешила, знаете как?
5: Нет, конечно.
4: А вот я сейчас скажу. Да ладно, что ты поплачешь, да. У тебя столько еще будет этих...
5: И
4: так полились у нее слезы, да, и я поняла, что я вообще сейчас не то говорю.
5: Да, как-то не поддерживающе.
4: Не поддерживала, да? Вообще.
5: Смотрите, уважаемые
4: не
5: родители,
4: говорить, да.
5: Даже если вы будете поддерживать не так, у подростка тоже будут литься слезы. Вот вообще этап горевания, да, он проходит у всех... Ну, по-своему.
4: По-разному.
5: Да, по-разному. Мы тоже можем об этом поговорить немножечко. Потому что я вот люблю об этом говорить, что не надо ставить шаблонов. Горевание проходит по 5 этапам. Да? Тор, там отрицание идет у нас, агрессия, торг, да? Депрессия, принятие.
4: Принятие.
5: Что значит принятие? Это изменение поведения в изменившихся условиях. Да? И, соответственно, вот сколько это до этого изменения поведения, до действования пройдет времени, у каждого свое. На чем они там застревают? На отрицании, на торге, на агрессии, на депрессии. У каждого своя фиксация идет. Соответственно, родителю для того, чтобы помочь это отгоревать, да, нужно максимально создать безопасные условия. И мы не обесцениваем, принимаем. Понимаем, первое, важность вот этого. Не важность, а катастрофичность, да, детской этой проблемы, на наш взгляд. Оказываем эмоциональную поддержку. Что значит эмоциональная поддержка? Садимся рядом, спрашиваем, плачет. Просто телесный контакт, да. Эмоциональное принятие, выслушивание. Просто быть рядом во время слез, да. Спрашивание, что нужно, да. В основном это тоже такое, знаете... Они же не понимают тоже, что с ними происходит, да? Тоже можно быть вот как этим зеркалом, да? Я вижу, что тебе грустно. Называть, что сейчас с ним происходит. Я вижу, что тебе грустно. Я вижу, что ты горюешь. Я вижу, что тебе это важно. Да? И об этом тоже ребенок себя немножко, ну, успокаивает, понимает, заземляет. Телесное заземление, да? Лежать, лежать. Есть, есть. Там, не есть, не есть. Ну, смотрим за этим тоже.
4: И, мне кажется, не пресекать. Ну, что ж ты так долго? Давай уже заканчивай. Это сколько длится, столько и длится.
5: Смотрите, да, сколько длится, столько и длится, но есть какие-то моменты тоже, да, вот в любом случае мы не пресекаем, но есть моменты, знаете, когда человек, ну, не ест долго, прямо очень долго уже, да, не спит, мы либо все время спит.
4: Мы потом углубимся в эти признаки, ну, еще что-то.
5: Смотрите, здесь очень важно вот этим зеркалом быть, да, делиться, быть опорой, да, то есть ты раз эмоции сказала, что состояние сказала, отзеркалила, послушала, если он говорит. Если не говорит, можно поделиться своим опытом. Аккуратно и бережно, не навязывая, не обесценивая свой опыт тоже, да, но вспомнить, рассказать, как это случилось у вас и как вы переживали. Не как вы перескакнули, А как вам тоже было тяжко и вот, ну, сложно, да? А все-таки я уже вот сказала то, что ребенок может там не есть, не пить там и так далее, но важно сохранять повседневный ритм, да? То есть смотреть, чтобы он все-таки покушал, поел, да? Дела какие-то поделал. То есть не агрессивно принимая, да, настаивать, настойчиво. Повседневный ритм, учеба, школа, домашние дела. Ты все равно через «я» высказывание, я понимаю, что тебе сейчас плохо, пауза, подождали, чтобы ребеночек это принял, что вы его приняли, понимаете. Но сейчас сделаем то-то, то-то. Поставить выбор. Ты сейчас сделаешь это или это, как выбор без выбора. Да? Ты этим займешься или тем. То есть предлагайте. Какую... А еще очень, знаете, хорошо, раз это химическая история, да, я уже сказала, вот очень важно, знаете, помочь ему сформировать новые-то связи. Да, вот чтобы к действию, ну, в новых ситуациях принять эту ситуацию, прожить. То есть не слушать музыку, которая вот, пускай слушает, но потихоньку можно создавать другие какие-то впечатления, ситуации, которые в мозгу сформируют новые химические связи, радости, вот этой дофамина вот этого, да, который будет запечатлеваться на другом. Не на вот, пусть пока слабенько запечатлеваться, но тоже покажет ребенку, что вот этот дофамин был не только от общения с ним, а есть еще, смотри, как здорово, покушали, прогулялись, сходили куда-то. То есть потихоньку предлагать новые впечатления, поездки, прогулки, какие-то кино, то есть дела, чем вот этой активности не сильно, но стараться в это дойти.
6: А вообще, да. А вообще интересно,
5: музыка,
6: да. А вообще интересно, да, про музыку, почему, когда нам плохо, мы еще и добиваем себя тем, что мы слушаем про любовь, самые такие какие-то печальные песни.
5: Видела рилс.
6: Да, просто на дно, чтобы лечь абсолютно.
5: Помыть, значит, решила помыть ванну под свой плейлист там 9 класса, 10-го, ну, старшей школы. Да нет, рилс какой-то видела. Ага. И, значит, она такая бодрая, включила этот свой плейлист, да, и потом кадр показывает. Плачет Ваня, плачет, значит, сидит. Ну и там уже печаль ушла.
6: Ванна
5: не моется.
6: Улетела туда эмоционально.
5: Конечно, музыка напоминает, поэтому ты, погружаясь в эту переписку, в эти музыкальные истории, да, фотографии, ты еще раз себя травмируешь, да, повторная травматизация идет. Поэтому задача, конечно, постепенно, мягко это убрать.
6: Если подростка часто бросают или всегда отказывают в взаимности, не станет ли это, этот опыт настолько негативным для самооценки, что в будущем будут определенные там какие-то убеждения негативные или страхи?
5: Ну, конечно, да. Риск высокий очень сильно, на самом деле, да. И, конечно, мы можем на это повлиять. Ну, и
6: вот
5: должны повлиять.
6: Когда часто отвергают, то как же тут, не знаю, есть ли у нас инструменты помочь подростку?
5: Я говорю, разделить, не идентифицировать. Здесь очень важно, потому что страх отвержения мощнейший. Да? То есть первая любовь, если была, тебя бросили, например, да, то, конечно, ты у тебя формируешь, и с тобой не отработали это, да, не помогли прожить, ты не прожил там самостоятельно с кем-то, да, то, конечно, максимальный страх на отвержение. И ты будешь все делать в следующих отношениях для того, чтобы не дойти до вот этого максимальной близости, потому что ты боишься, что тебя отвергнут. И мне вот недавно была консультация с подростком, который говорил о том, что я не довожу отношения до близости, я бросаю вперед.
6: Опа, уже.
5: Уже. Ему 17 лет, а он уже бросает вперед.
6: Уже определенный у него
5: паттерн поведения.
6: Паттерн,
5: да. Потому что тоже был такой опыт. Ну, там детско-родительские отношения. Смотрите, вот почему очень сильное происходит травматизация, фиксация на первой любви. Давайте об этом тоже скажем, да? Потому что чем ненадежней привязанность с ребенком у взрослого, заботливого в детстве, тем сильнее пустота внутри тебя. И чем сильнее, тем сильнее потребность установления, заполнения этой пустотой в старшем возрасте. Ну вот в взрослом возрасте, в юношеском возрасте. Соответственно, если у ребенка отвергли в детстве, было отвержение, опыт в детстве, то он в возникновении потребности в юношеском возрасте, вот уже в установлении отношений вне семьи, в близких, интимных отношениях, он будет бояться этого отвержения. Та же самая фиксация происходит на нейрохимии, да, на биологии, на гормональном фоне. И он будет увлекаться, да, но при близких отношениях будет страх, что тебя отвергнут, и как один из возможных паттернов поведения, да, ты бросаешь вперед. да, для того, чтобы не испытать эту боль.
6: Еще у меня вдогонку возник вопрос. Вы говорили о том, что к вам приходят мальчики с гореванием, а я чуть не спросила, а девочки, они почему не приходят? У девочек что, горевание не происходит?
5: Есть девочки с гореванием тоже? Да. Нет.
6: Ну, просто чаще.
5: Было, знаете, что как я это делаю, какой вывод делаю я? Да? То, что сейчас, и, кстати, этого, скорее всего, будет сейчас очень много, у нас сейчас будет мощнейшая депривация мужского воспитания. Она и так у нас, не сказать, что в высоком уровне, да? А так как у нас в силу сложившихся социальных обстоятельств мужчин меньше становится, да? То и отца еще к тому же меньше в семье. Соответственно, у мужчины, у мальчика...
6: Депривация – это искажение.
5: Лишение.
6: Лишение.
5: Лишение. То есть мало мужчин и так как бы эмоционально. Мы вроде только научились.
6: Мы только выдохнули.
5: Да, мы только выдохнули, и вроде как мужчины начали подключаться, да, к воспитанию, к разговорам. И у нас вот сейчас такая сложилась ситуация, когда мужчины уходят из семьи, иногда не возвращаются, да, из семьи обратно. И, соответственно, у мальчишек ну, мощная депривация, лишение этого поддержки мужской. А поделиться с мамой вроде как, если, ну, не очень-то, да, вроде как не сильно-то и могу, вроде как-то и не камильфо, да, тут делиться с мамой этим. И если нет еще и близкой связи с мамой, да, то тоже не принимается этот ответ. А так как мама-то все-таки в семье, у девчонок, и все-таки мы так как-то идем к этому эмоциональной близости, теплу, привязанности, то у девочек связь с мамой покрепче. Поэтому, но мама заботливая, она видит, что мальчик не принимает, видит, что мальчик отвергает, уходит, да, папы вроде как и нет, да, и она отправляет к психологу. То есть с девчонками мамы справляются чаще сами, и часто, например, мама может ко мне прийти, проконсультироваться, либо там какая-то онлайн-консультация, и потом отработать. А с мальчишкой такого раскрытия сердца, ну и надо сделать поправку на особенности мальчишечьего мозга, да, мужского, все равно они более... Как бы это же очень уязвимо, потеря силы, опоры. Девчонки вроде эмоциональный мозг более развит, да, мальчишки?
6: Рассказывал один подросток, я спросила, как там у твоего друга дела? Он говорит, да мы на дискотеке были, это вот школьные дискотеки, вот это вот выход туда, всех гормонов туда. И он говорит, его там...
5: Легально.
6: Да, легально. Его там, говорит, во время танца бросила девочка. Я говорю, да как же так? Он говорит, ну он уже новую нашел.
5: Сразу же.
6: Сразу же.
5: Повернуться направо.
6: Сразу же. Вот это вот настолько... Вот круто там у них все.
5: Смотрите.
6: Такая интересная личная жизнь.
5: Я считаю, что здесь родители должны быть зеркалом. Везде должны быть зеркалом. Не оценивать, не обесценивать, а подсвечивать. Смотри, ты такой любвеобильный, да? А что мешает тебе выбрать, да, вот одну, почему ты? Ну и так далее. То есть ты можешь подсветить это, и человек может уйти, и это тоже будет грань познания себя, формирования своей идентичности, понимания себя. И, возможно, если ты хочешь, понимание цели, да, и преодоление, то есть развитие страха.
6: И еще у нас есть один момент, который принесла нам цивилизация, это и флирт. У нас есть отдельный выпуск, мы, наверное, уже не будем на этой теме останавливаться. У меня есть отдельный выпуск, полчаса мы говорили даже больше с психологом, а что это такое флирт и с и персонажем. И этот выпуск можно найти на странице «Радио Югра» в социальной сети ВКонтакте. Там есть раздел «Подкасты». Вот туда вниз листнете и увидите... Флирт с и персонажем, да, это вот уже просто это что-то новое, да, и мы, родители, так тоже в недоумении. Еще один момент, вот уже мы уже заканчиваем, поведение родителей. А бывает так, что папы, вот я заметила, папы, ну и раз так себя ведут, начинают ревновать дочерей. Я однажды, и мамы, я однажды с мужчиной разговаривала, я подсветила, ему говорю, у тебя дочка выросла, такая взрослая, я говорю, невеста. И здесь его просто чуть не разорвало. Он, какая невеста? Она не невеста. То есть я смотрю, он, там, ревность просто, ну, зашкаливает. И я хотела сказать ему, ну, дочка, это не твоя жена, не путай. Ну, как бы я не лечу взрослых. Да, но что, это нормально вообще, вот такое поведение?
5: Смотрите, ну, здесь надо смотреть на причины. Ну, то есть, что его там мотивирует так себя вести. Потому что защитный инстинкт у родителей есть, да?
6: Это нормально,
5: забота,
6: да?
5: Забота, вот, как бы защита.
6: Папы,
5: ну, естественно,
6: там папа как-то
5: мужчина,
6: напрягаются.
5: Он же понимает, что там мальчик, как он реагирует на это, да? То есть, он же видит скрытые мотивы мальчика.
6: Или он проецирует свои.
5: Может быть. Мама видит скрытые мотивы женщин и так далее. Но здесь должен быть баланс. То есть, как это потеря контроля, страх потери контроля над ребенком, да? Либо гиперопека, либо отсутствие сепарации, потеря контроля, страх потери контроля над ребенком, да, либо гиперопека, либо отсутствие сепарации, что-то тебя мотивирует, либо

0: уже не надо.
1: Не впадаем в крайности, да, где-то вот баланс. Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были педагог-психолог, семейный консультант Ольга Ивасюк и Рената Гасанова. Мы говорили про первую подростковую любовь. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
0: До свидания.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное. Радио Югра. Реклама.
3: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию, работают на ее благо. Таких людей миллионы, да, но в этом деле важен каждый. Мы каждую неделю с Мариной знакомим нас с этими людьми. В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вообще у нас с Тимуром почти всегда в нашей программе поводы для обсуждения очень непраздничные, зачастую проблемные, но какие-то социально значимые. Сегодня исключение, и слава богу. Я очень люблю, когда у нас позитивные поводы в эфире. Вообще, на этой неделе у нас в медиахолдинге случился большой-большой праздник. Я считаю, что это праздник не только для нашего медиахолдинга, но и для всех журналистов Югры, и для всех читателей, слушателей, зрителей, то есть, для, по сути, для всех югорчан, которые узнают новости непосредственно от нас. На этой неделе старейшей газете региона «Новости Югры» исполнилось 95 лет. И очень много после этого праздника. Просто одно событие наслаивается на другое. У нас и музей появился новый, у нас и дата праздничная новая. Обо всем сейчас по порядку поговорим. Сегодня у нас в студии руководитель медиахолдинга «Югра» Ольга Межлумян. Ольга Анатольевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Вот так вот, нежданно-негаданно руководителя пригласили в гости. Ну, хоть так с вами повидаемся, потому что все время как белки в колесе. Мы, честно говоря, и коллег с газеты на этой неделе практически невозможно их было застать, потому что они все были и в работе, и в юбилее. И когда мы на следующий день после этого праздника звонили одной нашей коллеге, и никак не могли до нее дозвониться, нам потом сказали ребята из газеты: дайте отоспаться человеку, пожалуйста. Он тут 2 месяца не спал, готовился к празднику.
3: Да, но газета должна выйти, юбилей у тебя или не юбилей, или Новый год, это неважно, она выходит стабильно, еженедельно, ну, каждую неделю.
4: Мы вас поздравляем, во-первых, с этим большим юбилеем.
5: Спасибо большое. На самом деле, Марин, вы правы. И я не знаю, слышали ли вы выступление Руслана Николаевича Кухрака, но он сказал именно так же, как и вы, что это праздник не просто редакции, это праздник не просто медиахолдинга или журналистов, это праздник всех югорчан. Угу. Потому что именно на страницах газеты отражена вся история округа. И все, кто читают газету, все, кто получают так или иначе новости, это их праздник. И нам очень приятно было, что наш праздник пришли разделить достаточно большое количество людей. К нам пришли праздничные поздравления, телеграммы. Нам очень приятно было, что нас поздравил полномочный представитель президента Артем Владимирович Жога.
4: Да.
5: Ну, естественно, на празднике у нас был Руслан Николаевич Кухарук. И он, на самом деле, полдня провел с нами. И это нам очень приятно, очень почетно. И мы... Да, вы сказали, и музеи открыли, и чаю с губернатором попили, и торжественный вечер провели. Обо всем готова рассказать.
4: Да, давайте начнем. Как мне кажется, ну, для нас, Тимуров, так это точно супер-пупер повод. У нас теперь своя профессиональная дата появилась, праздник, да? Расскажите об этом поподробнее.
5: Да, на самом деле это очень приятно и очень тоже почетно. В прошлом году на пресс-конференции у Руслана Николаевича кто-то из коллег... предложил и озвучил эту тему, ну, что вот доколе у всех, у соседей есть да. свои профессиональные праздники. Мы помним, что на Ямале есть такой праздник. А мы-то почему не такие? А вот, и Руслан Николаевич тогда сказал, ну, обсудите в своем сообществе. Он прав, не губернатор должен сказать, когда нам праздновать наш профессиональный праздник. Вот, а мы сами должны определить и решить, когда этому празднику быть. И я знаю, что были обсуждения на разных уровне, их инициировал департамент, собирали предложения редакции, журналистские организации обсуждали. И как-то так получилось, и как-то так сошлось, что ветераны и другие участники медиасообщества, очень много было предложений именно вот на эту дату, именно на 7 июля. И это предложение от имени ветеранов вот на пресс-чае озвучила Лена Потехина. Как-то слово «ветеран» вроде как бы неприменимо к той активной молодой девушке, которая зажигает, но на самом деле она очень много лет проработала в газете и начинала еще при «Новомире» Борисовиче Патрикееве. Он ее брал на работу в свое время как юного журналиста.
4: А можно сразу добавлю? Да. Как раз Лене Потехиной мы звонили после юбилея, но мы поняли, что там у Лены столько всего было. Она действительно, мне кажется, сутки потом отсыпалась, потому что, во-первых, она сделала, я так понимаю, она одна из главных, кто работал над этим сайтом. Вот этот большой, просто какой-то невероятный, там надо, мне кажется, часа полтора посвятить, чтобы полностью все это изучить. Большой сайт, который, по сути, всю историю газеты отражает. Вот как раз Лена Потехина.
3: Ну, альманах, получается.
4: Да-да-да. И мне было очень любопытно полазить, узнать какие-то подробности, которые впервые увидела только на этом сайте. Вот как раз ветеран газеты, как это ни странно, хотя да, по возрасту еще не подходит. Да. Вот, и получается, Лена предложила как раз, да, эту дату?
5: А Лена предложила эту дату Руслану Николаевичу, и Руслан Николаевич, в принципе, поддержал, сказал, ну, если вы так решили, и он увидел, на самом деле, Руслан Николаевич, как раз до этого пресс-чая, он увидел наш лендинг, наш сайт, он увидел нашу выставочную экспозицию, наш музей, который мы начали собирать на площадке медиахолдинга, и он понял, что, в принципе, журналистское сообщество может объединиться вокруг этой даты. Угу. И, ну, мне кажется, что это заслуженно, это понятно, что старейшее средство массовой информации региона. Угу. На самом деле, когда вышел первый номер газеты «Новости Югры», ну, тогда он назывался «Ханты-Манси Шоп», или «Шой», в скобочках написано, тогда радио еще не было.
4: Угу. Да, да.
5: То есть, на самом деле, вот самое старое средство массовой информации, и оно развивалось, оно менялось вместе с нашим регионом, и журналистов очень много прошло сквозь редакцию, и много писателей прошло, и Новомир Борисович Патрикеев, мы о нем говорили, и Мария Кузьминична Волдина, и Альбина Сергеевна Глухих, они все сотрудники редакции.
4: Угу. Вы сказали про название самое первое. Вообще 4 раза, насколько я помню, да, газета меняла свое название. Вот, и...
3: До войны, после войны вот обрело.
4: Ну вот реально название
3: недавно.
4: Вместе с эпохами менялось.
5: Да.
4: Вот. И 7 июля, это правда, во-первых, 2 семерки. Очень красивое число. Давайте начнем с этого.
3: Вообще нравится, потому что у меня очень такая тяжелая память на цифры, на даты, а здесь легко будет запомнить 7.07.
4: Ну и, кстати, опять же, если подглядывать за соседями, вот на том же Ямале, например, День ямальских СМИ отмечается 19 апреля, только потому, что первый номер местной газеты «Красный Север» вышел в этот день. Мне кажется, так логично. Газеты всегда были основой вообще, с чего все начиналось. И как будто бы в день рождения газеты очень логично. Мы с Тимуром вообще еще обрадовались, потому что в июле мы всегда здесь, в Ханты-Мансийске. Мы никогда не берем отпуск на июль. Это значит, что мы каждый год будем отмечать этот праздник с коллегами вместе. Ну и поскольку в этом году мы только утвердили дату, я правильно понимаю, что в следующем уже какая-то движуха начнется?
5: Конечно, конечно. Но на самом деле еще должны пройти там нормативные принятия там законов, постановлений, то есть это вот то, что надо закрепить юридически, и этим будет заниматься департамент, правительство. К следующему году, я думаю, что уже будем праздновать, и уже будем праздновать не просто день рождения газеты «Новости Югры», а день югорских СМИ.
4: И это же касается тысяч журналистов по всей Югре, все издания, все СМИ, не только журналисты, но и все монтажеры, операторы, весь технический персонал. Это же реально тысячи югорчан. Это и у нас теперь и свой профессиональный праздник.
3: Я стал на шаг ближе к своей мечте. Я вообще очень сильно радею за журналистское сообщество, если честно. Я очень хочу, чтобы для журналистов, для представителей средств массовой информации разных видов, и телевизионщиков, и радищиков, и тех, кто в газет пишет, те, кто на сайтами работает, чтобы государство нас как-то выделило чуть-чуть отдельно и, может быть, какую-то меру поддержки предложило в плане, допустим, там, приобретения недвижимости какой-то. Да, если у тебя нет жилья, мы тебе готовы помочь, потому что ты...
4: Тимур просто каждый раз смотрит на льготные ипотеки там для айтишников, для многодетных,
3: для
4: медиа, молодежи,
3: медицинские сотрудники, кто-то спортивные секции, для всех есть.
4: И он всегда говорит, почему журналисты всегда мимо?
3: Да, для нас нет. Я Марина звал, почему так? Она говорит, да ну слушай, ну у нас пока что еще даже нет своего праздника, то есть у нас как-то нет вот статуса, что у нас вообще в целом вот, ну, средства массовой вот в Югре. Сейчас есть, сейчас можно дальше посмотреть. В следующий раз, когда будем праздновать 7 числа 27 года, может быть, кто-нибудь делегируем, кого-нибудь предложит, а давайте вот так сделаем. Ну, и, может быть, эта информация дойдет до правительства, до нашего, и скажет,
4: хорошая идея. Предлагай, как видишь, слышу, когда предлагаю.
5: На самом деле, в принципе, ну, как бы кажется, что следующий шаг – это учреждение особого звания, там, заслуженный, там, работник средств массовой информации, потому что, опять же, этого тоже нет. На уровне федерации 2 года назад появилось, по-моему, по инициативе, там, Союза журналистов России, вот это звание, что заслуженный, там, журналист России. Но понятно, что если это все идет там через федерацию, через союз журналистов, то там квоты вообще очень сложные, и туда пробиться, естественно, очень сложно, и доказать, что твой журналист, тот или иной из региона, заслуженный, достоин. И понятно, что там перед нами большая очередь там федеральных коллег, которые тоже, естественно, достойны этого звания. И когда до нас дойдет, до регионала...
4: Мы уже из журналистики уйдем к этому времени на пенсию.
5: Да, но на самом деле вполне возможно, что это первый шаг, и это сигнал для региона в том числе рассмотреть такую возможность.
4: Да.
5: Потому что на сегодняшний день мы можем претендовать только на звание заслуженный работник культуры. То есть мы сотрудников средств массовой информации номинируем вот в одну эту номинацию.
4: Хотя мы вообще разные сферы.
5: По сути, да. Ну, в чем-то схожи, но вот только такое звание есть, заслуженный работник культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И возможно, что мы сможем как журналистское сообщество инициировать на уровне региона, что нас тоже в отдельную категорию выведут. И тут ведь не столько льготы, на самом деле, Тимур, важны, мне кажется. Тут ведь, особенно для ветеранов, то есть звание заслуженного присваивают тогда, когда уже там ты больше 30 лет в профессии, когда ты уже достиг определенного уровня, ты уже много чего сделал, и там ипотеку ты уже начал свою выплачивать, как правило.
3: Я не про это.
5: Тут больше, да, вот история...
3: Я за ветеранов спокоен, ветераны у нас есть. Я за молодежь, которая, ну, по большому счету, и это правда, или можете как бы сказать, нет, ты, Тимур, не прав, молодежь-то не особо стремится вообще в журналистику. Прекрасно понимая, что журналистика это не футбол, где миллионные, например, гонорары, да, это не эстрада, где ты можешь за один концерт заработать 10 миллионов. Это кропотливый труд за вполне себе, ну, скромную среднестатистическую зарплату по меркам региона или по меркам федерации, а в других округах так вообще, ну, извините меня, да, страшно смотреть на те зарплаты, которые предлагают коллегам, там, например, в Тверской области 25 тысяч рублей. И вот как молодому журналисту оптимистично смотреть в будущее, знать, что я сюда приду, мне нравится эта работа, я живу этим, я живу журналистикой, и я знаю, что мне хватит и на кусок хлеба, и на свой угол.
4: Короче, ты хочешь льготы, чтобы молодежь побольше
3: Конечно,
4: шла в профессию?
3: Чтобы молодежь была заинтересована.
4: А давай спросим, кстати, Ольга Анатольевна, я уверена, точно знает, у нас молодежь активно идет сейчас в журналистику?
5: Ну, мы являемся базовой кафедрой факультета журналистики Югорского госуниверситета, и мы видим тех студентов, ту молодежь, которая идет на журналистику, поступает в университет именно на специальности журналистики. И их много, и они есть, и они очень творческие и очень интересные. Тут, Тимур, знаете, я вот, надо ли нам столько же журналистов, сколько врачей и учителей? Вот тут вот вопрос на самом деле. Поэтому есть льготы для врачей и учителей, что их все-таки надо чуть больше, чем журналистов, на мой взгляд.
4: И привлекать их надо активно.
5: Да, и привлекать их надо активнее. А вот журналистика, это все-таки в первую очередь по любви, мне кажется.
4: Это факт.
5: Это больше все-таки за любовь к профессии, за желание сделать что-то вот в первую очередь в профессии и как-то себя выявить, а потом уже там какие-то льготы. Понятно, что и учителя, и врачи в первую очередь идут в профессию. Не знаю, не всех журналистов, на мой взгляд, порой надо держать в профессии. Ну так, по-честному. Есть и как бы такая история, что когда-то, ну, должна быть и ротация в том числе, должны приходить молодые журналисты, и они есть, и они приходят. Понятно, что они, например, уже по-другому относятся к медиаресурсам, то есть, но... Опять же, возвращаясь к газете, у нас в газете есть молодые журналисты, у нас в газету приходят на практику и идут именно в газету, то есть они прямо вот студентами говорят, мы в газету.
3: Вот хотя... Это удивительная история, у нас есть коллеги из газеты, девчонки молодые, очень красивые, и когда они к нам в гости приходили, я говорю, а почему не на телек? Ну вот вы как бы...
4: Ваша внешность создана для телевизора.
3: Они говорят, да, слушай, ну нам нравится в газете, это какое-то очень странно. Мне казалось, что девчонки хотят быть журналистом, чтобы красивыми по телевизору что-то рассказывать. И
4: вот быстро мужей находить.
3: Да, ну, я не так грубо хотел, как бы, но все.
4: Правильно, на них же смотрят.
3: Смотрите, вы говорите то, что, возможно, нам столько журналистов не надо, и, возможно, как... А у нас сейчас идет гибридная война. Это причем не я сказал, это как бы такое мнение, которое уже давным-давно устоялось. А гибридная подразумевается не только на фронте, не только в социальном плане, не только в экономическом, но еще и в информационном. И после начала специальной военной операции, ну, как будто бы, на мой субъективный взгляд, мы немножечко проигрывали информационную войну. Когда очень модно было, знаете, сейчас вот эти иноагенты, которые разъехались из страны, они кричали, что это творится, что такое. А те, кто был как бы за и в поддержку и президента, и этого решения, их как бы голос, он был чуть тише, чем тех, кто орал, что против. И только сейчас, вот только сейчас, спустя 4 с лишним года, мы потихонечку начинаем эту войну информационную выигрывать.
4: Но мне кажется, Ольга Анатольевна как раз тебе сказала, что если мы будем за ипотеки, льготы привлекать всех... то да. будут... Ну, здесь нужны люди, которые смогут действительно грамотно на этом информационном поле вести эту войну и политику и в целом.
3: Ладно, давайте не уходить в социалку и в проблематику. 95 лет.
4: Да подожди. Да. Ну, да. Нет, если вы хотели ответить...
5: Нет, то... по поводу гибридной войны, угу. буквально вот немножко коротко. Угу. На самом деле мы немножко проигрывали ту информационную угу. войну, потому что у нас не было сформулированной идеологии, потому что мы... как СМИ, каждый все-таки были в первую очередь за себя. Мы думали, как сделать так, как нам сказать, чтобы нас лучше смотрели, как сделать так, чтобы у нас были рейтинги. И условно мы давали, ну не мы, я имею в виду, не наши СМИ,
3: каждое средство
5: массовой информации давало какой-то такой вброс порой даже, понимая, что человек там несет, и вот какие-то вот эти вот иноагенты говорят угу. какую-то чушь, которая работает против нашего государства, но это приносило рейтинги этим средствам массовой информации. И вот их для этого поддерживали. И много там журналистов работает или мало, тут меньше роль играло. Люди были настроены на то, чтобы сорвать свою часть хайпа. Угу. Мне так кажется. А когда мы поняли, что, ребята, когда мы начинаем в разные стороны дудеть, у нас получается какофония, и мы страну качаем в разные стороны внутри. И это неправильно. И государство, мне кажется, задумалось, и тогда вот появилось... И опять же, ограничения-то пошли не по СМИ, а по соцсетям, по вот это вот Фейсбуке угу. запрещенные и другие социальные сети, которые несли вот эту идеологию. И это были не страницы средств массовой информации. Это были личные страницы, которые раскачаны. И вот эта вот история, что а я вот блогер, я вот... Причем это, как правило, даже тот, кто не учился на журфаке, а просто я вот я художник, я так вижу, я вот пишу, и я набираю себе вот таким образом аудиторию. Вот тут вот, поэтому не знаю, мне кажется, что сейчас в этом плане политика государства изменилась. Мы это видим вот на уровне того, что происходит в информационной повестке.
4: Угу.
5: Не будем далеко, наверное,
3: ну,
5: дальше
3: да.
5: по политике. Вернемся к нам.
3: Далеко отходить. Смотрите, да. 95 лет, это тысячи выпусков. Все ли они сохранились в архивах, все ли они оцифрованы, можно ли познакомиться, например, как с какой-нибудь статьей газетной, там, скажем, 38-го года. Потому что это очень интересно читать, как жил регион, как жила страна.
4: И как писали наши коллеги.
3: И как писали. Это прям вот невероятно интересно. Я несколько газетных статей прочитал про эту жизнь. И просто ты погружаешься мысленно туда. И ты представляешь, как там было, как эти улицы выглядели.
4: Ну, недаром же летописью это все называется, да. Вот где-то сохранились все?
5: Сохранились.
4: Все,
5: на самом деле, да. Они сохранились все-все. В Государственном архиве Югры.
4: Обалдеть.
5: Они все-все сохранились. Ну, дословно по номерам не проверяла, но именно подшивки газет все сохранились в архиве. И наши как раз коллеги, которые готовили лендинг, которые готовили сайт, вот Лена Потехина, они очень много времени провели в Государственном архиве. Они отсканировали очень много первых полос. И мы сделали как раз на юбилей, в том числе фото-выставку первых полос. Они прочитали очень много статей. Вы правы о том, что вот это очень интересно читать, ты читаешь и погружаешься в то время и в ту эпоху, и ты понимаешь, что волновало людей, как люди писали, и это все есть в Государственном архиве. Мы попытались это перенести на наш портал, на наш сайт. Называется он новости-югры.рф. У нас на сайте yugranews.ru висит баннер большой, и на всех сайтах холдинга баннер висит на этот сайт. То есть легко можно его найти в интернете. Я думаю, что мы еще приложим ряд усилий для того, чтобы этот сайт был более популярен и более интересен, и каждый смог пройти, прочитать. И там, да, вы сказали правильно, что по эпохам расположено, и там есть вот эти статьи, есть эти публикации, есть эти номера и «Ленинской правды», и «Сталинской трибуны». Мы же с вами понимаем, что, например, город Ханты-Мансийск, город трудовой доблести, потому что историки собрали материалы из газеты «Сталинская трибуна» и представили это как доказательство трудового подвига югорчан. И газета стала основоположником того, что вот этот статус у города появился.
4: То есть без газеты бы ничего не было, это доказательство вообще.
5: Конечно, и поэтому на монументе там даже два упоминания газеты «Сталинская трибуна». Вот если выйти за наше здание и посмотреть, это очень такое знаковое, и это правильно, это заслуженно, что там упоминание газеты сохранено.
3: То есть прямо сейчас любой желающий, у кого есть интернет, может зайти на сайт новости-югры.рф и посмотреть, как журналисты отреагировали на начало Великой Отечественной, да, как регион отмечал победу в этой войне, как мы реагировали на развал Советского Союза и образование России, все эти исторические вехи.
4: Я на этом сайте просто скажу нашим слушателям, я провела на нем почти час. Это реально, я рекомендую каждому. Это очень интересно.
3: Газета 90 лет назад и сейчас. Это разная газета? Сильно, кардинально она отличается? Или все-таки какой-то общий дух, канва, вот эта красная линия,
4: может,
3: которая прошла?
4: Может, даже по миссии. Мне просто кажется, что раньше в основном миссия была информировать, сейчас как будто бы шире задачи наши. Да, газеты?
5: На самом деле, вот слоган газеты «Потомки запомнят наше время таким, каким мы его опишем», вот этот слоган и этот дух, он сохраняется. И газета, почему, на мой взгляд, она будет жить долго и счастливо? Потому что газета как раз пишет выверенно, пишет осмысленно. И, опять же, возвращаясь к нашей встрече с Русланом Николаевичем, когда мы ему показали сайт, он сказал: давайте подумаем, как эту информацию и этот сайт, может быть, надо сделать приложением или еще каким-то ресурсом, чтобы раздать во все музеи округа, во все школы, потому что это хороший учебный материал, исторический материал. Это одна из историй. И второе, что тут все описано и тут все собрано в одном месте. И Руслан Николаевич как раз сказал уже на пресс-чае, когда мы обсуждали, что он читает, и читает ли он газету. Он сказал, что он обязательно читает, ждет каждый номер и ругает, если вдруг чуть запоздали и принесли позже. Вот. И он как раз сказал, говорит, я из газеты узнаю, что у нас проходило то или иное мероприятие. Или, говорит, я читаю, я же был на этом мероприятии, я вижу другие акценты, я вижу другую там какую-то точку зрения, и вы правы, и вы там обратили внимание на важные какие-то моменты. Или, говорит, я не был на мероприятии, я потом помощникам говорю, а почему вы меня сюда не позвали? Тут так интересно было, так интересно описали журналисты, такие важные вопросы обсуждали, а вы меня не позвали. То есть вот тут, по сути, газета, не только источник информации. Газета тот инструмент, который формирует смыслы, который передает события немножко более осознанно. Понятно, что в моменте здесь и сейчас мы можем сказать, вот тут сейчас что-то происходит.
3: Да.
5: Ну и все, и ушла.
3: В газете плюс в чем? Можно очерк, например, написать. Вот мы по радио сказали, что конкретно вот сейчас происходит то-то. Ну, даже обсудили, может быть, даже это...
5: даже гостя позвали, поговорили.
3: Но у газеты есть время вообще посмотреть вот на 360 градусов вокруг себя и понять, а что я еще могу рассказать своему читателю.
4: На самом деле, да, каждую пятницу к нам приходят коллеги из газеты, анонсируем свежий выпуск, и каждый раз мы листаем вместе вот с коллегами этот выпуск, и я поражаюсь, как, во-первых, как все круто сочетается, то есть какие-то серьезные информационные поводы, тут же вам, пожалуйста, какие-то советы житейские, которыми тоже зачитываешься, что-то такое бытовое встречается
3: и
4: часто.
3: Аналитика,
4: программа,
3: и аналитика,
4: программа
3: и
4: передач,
3: культура,
4: в конце концов.
3: Да. Я сейчас предлагаю прерваться на небольшую рекламу, через пару минут вернемся, и очень много еще вопросов у нас осталось к вам.
1: Важен каждый.
0: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Важен каждый.
6: Еще раз здравствуйте, мы снова в эфире. И у нас сегодня прекрасный повод для обсуждения. Во-первых, газете «Новости Югры», старейшей газете региона, исполнилось 95 лет. Это стало поводом пригласить к нам в студию в гости руководитель медиахолдинга «Югра» Ольгу Межлумян. Ольга Анатольевна, здравствуйте еще раз.
7: Здравствуйте.
6: Да, ну и это лишь действительно повод, потому что от этого повода праздничного слишком много всего остального произошло. Да. Прекрасно. Во-первых, у нас для тех, кто только присоединился к эфиру, скажу, что появилась у журналистов «Югры» своя профессиональная праздничная дата. Мы теперь 7 июля каждый год будем гулять, отдыхать, поздравлять друг друга. Вот. Ну и работать,
8: еще,
6: конечно. От работы это не освобождает.
8: Мы погружаемся в исторический какой-то такой контекст.
6: Благодаря юбилею газеты появился еще один музей у нас. Расскажите, что за музей? Может ли его любой желающий посетить? И что там в экспозиции?
7: Ну, честно, музей — это моя идея была. Вот тут вот не буду скромничать. И, ну, как-то так сложилось, что было несколько таких печальных событий, когда ты прощаешься с ветеранами журналистики, и ты думаешь, а как ты можешь помочь сохранить память об этих людях? И вот у меня появилась такая мысль, что нам надо в нашем здании, потому что мы сейчас медиахолдингом объединяем под одной крышей, ну, во-первых, в нашем медиахолдинге 10 окружных средств массовой информации. Во-вторых, тут же в нашем здании ГТРК «Югория», и у них тоже богатый исторический архив, они были комитетом по телерадиовещанию, с них начиналось радиовещание, с них начиналось телевещание, и не признавать этого нельзя. И мы все под одной крышей, и очень хотелось бы здесь, в нашем здании, собрать музей региональной журналистики «Югры». И вот это вот такая большая глобальная задумка. Но это сложно, это непросто, тем более, если вот он такой должен быть разноплановый, а не посвященный одному средству массовой информации. И поэтому мы вот с учетом исторического события, которое у нас в этом году, мы решили разделить этого слона по частям и отрабатывать вот такими блоками. И к 95-летию газеты мы открыли первые выставочные экспозиции нашего вот этого будущего большого музея, посвященные именно газете «Новости Югры».
6: С газеты все начиналось 95 лет назад, и музей тоже с нее, да, начался?
7: Да, да. И, по сути, музей вот с нее и начнется. И там мы отразили наши все исторические эпохи, собрали уникальные артефакты, в том числе и первый номер газеты «Новости Югры», ну тогда «Ханты-Манси Шоп», но его переиздавали к 65-летию газеты «Новости Югры», поэтому у нас есть вот тот экземпляр, который перепечатанный, потому что, ну, вот самый первый, он в архиве хранится, и, естественно, нам его не получить, ну, то есть там уже бумага такого качества, что руками не потрогаешь, да. А вот этот переизданный номер мы можем открыть и посмотреть, что что мы и сделали с Русланом Николаевичем. И он обратил внимание, сколько стоила подписка на газету, и причем для разных категорий населения она стоила разные деньги. Я не буду открывать, чтобы вы сходили и сами посмотрели. И почитали этот номер. И мы там разбили по этапам 30-е, 40-е, 50-е годы. И это период Ханты-Манси-Шоп. Остяк-Вагульская правда переводится, это название. И «Сталинская трибуна». 7 января 41 года газета стала называться «Сталинская трибуна» еще до войны. Вот. Потом период 60-х, 70-х годов, это период, когда началось освоение наших югорских недр, и, естественно, журналисты газеты писали об этом и рассказывали, и приехали тогда как раз журналисты, вот большой наплыв журналистов, укрепление журналистских коллективов было в этот период, потому что надо было писать про стройки, надо было писать про газовиков, геологов, и приезжали тогда со всей России журналисты, в том числе вот Новомир Борисович Патрикеев приехал из Салехарда в Югру. Да, и 27 лет руководил газетой. Она стала в 70-м году называться «Ленинская правда», и при Новомире Борисовиче в 91-м году она была переименована в газету «Новости Югры». И если мы говорим вот про исторический контекст и про историческую важность вообще газеты, понимаете, в 91-й год про Югру как таковую, про название региона Югра не было тогда такого. Был Ханты-Мансийский автономный округ. До этого Остяк-Вагульский, национальный, потом да, автономный. Ну, вот эти вот названия. В Конституцию слово «Югра» было внесено в 2003 году. Понимаете, больше 10 лет в сознании, в том числе югорчан, газета внедряла вот это слово «Югра» и причастность нашего региона к тому, что мы все-таки «Югра».
8: Ну, это исторически, это мы, типа, тысячу лет Югра, я имею в виду, что это же название, которое давным-давно отражало наш регион.
7: А раньше оно называлось Югория. Вот 900 лет назад в исторических летописях вот она была Югория.
6: То есть слово вообще Югра и название нашего региона тоже обязано газете?
7: Ну,
8: в какой-то степени.
7: В большой степени в сознании сегодняшних югорчан. Понимаете? В советское время-то приезжали в Ханты-Мансийский автономный округ.
6: Да, да.
7: Обычно. Люди приезжали осваивать Ханты-Мансийский автономный округ. Причем даже это еще тогда не округ, а Тюменская область.
6: Да, да.
7: А округ-то был там внутри. И вот тогда в том числе и самостоятельность региона отстаивала в том числе газета. Об этом тоже на сайте написано, и в музее у нас написано, и приходите, посмотрите, и там представлен на третьем этаже, на третьем блоке нашего музея представлена современная история, ну, то есть с 90-х до сегодняшних годов.
6: Да.
7: Вот, там тоже мы представлены, этот период тоже есть.
6: По поводу современной истории, я просто знаю, как радуются коллеги наши, вот та же Лолита Гальд, которая у себя даже везде в соцсетях, в сторис, посмотрите, я уже в истории этой газеты, потому что имя ее там тоже написано на стене. Она говорит, я вот такая молодая, я уже вошла в историю. Я ее прекрасно понимаю, эту радость. Я бы понимаю, как бы это приятно на самом деле. При условии, что она еще молодой специалист, но она уже в этой летописи. Вы сказали, приходите посмотреть. А любой желающий может прийти посмотреть?
7: Ну, в принципе, да.
6: Да?
7: На самом деле, да. Ну, понятно, что у нас здание закрытое, стратегический объект, но договориться, записаться можем. И мы с удовольствием принимаем гостей. На самом деле, к нам же в здание приходит много гостей и посетителей. И мы практически каждый день кому-то сейчас проводим эти экскурсии по нашей выставке. Вчера, например, к нам приходил депутат Тюменской областной думы, вручал награду нашему коллегу Смурову. И мы, естественно, показали. Ему тоже было интересно. И он, кстати, там рассказывал и показывал. Он говорит, вот такую я типографию помню. Вот это здание я видел. И вот там он 60-е, 70-е годы, он мне рассказывал, как это было на самом деле.
6: Да.
8: У меня, знаете, сейчас в глазах стоит такая картинка, я просто с детства вспоминаю, газетные стенды вот возле остановок у нас где-то на каких-то центральных улицах. И сразу же вторая картинка, это Северная Корея, где в метро точно так же есть такие короба, где газеты в развернутом виде можно подойти почитать в ожидании общественного транспорта, то есть метро. Я думаю, а вот реально ли это устроить, допустим, в том же Ханты-Мансийске? Где-нибудь вот у нас есть остановка, условно, да, есть у нас аллейка. поставить несколько этих стендов и каждую пятницу там обновлять.
6: Люди стоят, ждут автобус и читают новости.
8: Да, в ожидании автобуса, чтобы читали. Ведь у нас же есть сейчас бесплатный разнос, так скажем, вот в аэропорту, я знаю, да, есть у нас, можно взять, почитать. У нас можно в холдинге прийти на первом этаже. Но такого, чтобы в развернутом виде, я уж давно не помню, чтобы кто-то это практиковал.
6: А это вообще реально, то, что Тимур сейчас предлагает?
7: Ну, тут надо на самом деле подумать и как бы насколько это будет финансово оправдано. Ага. То есть мы же понимаем, что там вот поставить этот стенд, его зарегистрировать, там вот это вот сама конструкция.
8: И
7: юридически, и финансово. Ну, это надо сварить эту конструкцию, следить за этим стеклом, приклеивать эту газетку, ага, вот как-то вот следить, чтобы хулиганы ничего не делали там нехорошего. А будет ли спрос? Тут вот есть вопросики. Потому что, ну, согласитесь, сегодня люди по-другому получают информацию. Сегодня у каждого у нас в руках смартфон. Угу. И если я хочу что-то почитать, я почитаю там. Ну, когда я жду транспорт или сижу в больнице. Хотя, да, вы правы, у нас наши стойки есть в больницах, и там газета очень хорошо расходится. Да. И в аэропорту, и со стоек газету разбирают на
6: самом
7: деле.
6: Потому что пока сидишь в очереди или ждешь свой рейс, это же очень удобно.
8: Можно же это сделать, как бы в кавычках, одним из музейных экспонатов, что вот так было раньше. 30 лет назад люди получали информацию общедоступную с разворота газеты где-то, например, в общественном месте, на центральной площади или еще где-то. Это как бы это раньше было, но это факт.
7: Ну да, Тимур, я давайте уточню вообще, было ли это в Ханты-Мансийске, или там с учетом того, что город был небольшой и газета по-другому немножко распространялась, но в принципе, может быть, это хорошая идея, надо подумать, как это доработать.
6: Вы правильно сказали, что сейчас все в смартфонах узнают новости. Так вот, вопрос в связи с этим. Вы расстраиваетесь от того, что люди уходят от печатной газеты и идут в телефон? Или у нас достаточно хороший тираж газеты, кстати? Какой сейчас тираж у нас?
7: 40 тысяч экземпляров.
6: Вот,
7: у нас это очень хороший тираж газеты, на самом деле. Да, есть определенные сложности там с доставкой, с распространением, печать. Это все дорогое удовольствие. На самом деле газеты экономически это сложное производство, это дорогое удовольствие, но мы сохраняем этот тираж, и мы видим спрос на этот тираж. У нас большую часть тиража получают представители льготных категорий, и это компенсирует автономный округ.
6: Здорово.
7: Для льготных категорий. И люди привыкли читать газеты, и люди очень расстраиваются, если вдруг они не получают своевременно газету, пишут обращения, звонят в редакцию, и тут есть спрос на газету. И вот эти дополнительные там стойки распространения бесплатного тиража, это просто тоже для того, чтобы удовлетворить спрос на газету. Uh-huh. Спрос есть. Uh-huh. Другое дело, что да, мы сейчас спешим, и не так много мест, где мы можем вот присесть, развернуть газету и внимательно ее прочитать. Не всегда мы готовы там что-то забрать домой, потому что тоже вот эти вот много спама было одно время у нас в почтовых ящиках, uh-huh, и мы уже перестали туда заглядывать. Ну, вот, поэтому культура потребления медиа меняется.
6: Это нормально, в принципе.
7: И это, в принципе, нормально. Технологии меняются. Ну, согласитесь, когда-то у нас домашний телефон был только один на лестничной площадке, и это было нормально. И да, когда-то у нас было телевидение, когда было два телеканала, и когда, да, мультики кричат «мама» во двор, и все, вся игра прекратилась.
6: Наше детство.
8: Двор замирает, да?
7: Да, двор замирает, все побежали, или «Санта-Барбара», когда началась. Ну, все, все же в курсе этого сериала были. Mm-hmm. А сейчас мы понимаем, что разнообразие медиаресурсов, оно огромно. Mm-hmm. И человек сам может выбирать. И, конечно, для медийщиков в этом мире, ну, очень все непросто стало. И, опять же, производить много журналистов, готовых с этим сражаться и готовых вступать за внимание аудитории, не знаю, сложности могут возникнуть на самом деле. Потому что непросто быть сегодня журналистом. Я говорю, когда я начинала, например, работать на городском телевидении, там в 90-е годы, когда только начиналось появляться городское телевидение, uh-huh, я же была звезда после первых же репортажей. Uh-huh. Ну, потому что вся школа, все детские uh-huh сады, все видели, и он, а чё? Угу. Потому что, ну, все смотрели городское телевидение.
6: Да, да, да, все, да? Правда. Да.
7: Да. Или в газете, в городской напечатали мою первую статью. Я помню просто, папа с работы, с автобазы пришел, я еще сплю, а он там маме рассказывает, наше того на чего. Да, да, и, да. И приносит это вот, и, а ему мужики на автобазе принесли. То есть вот таким образом, потому что все читали, это было городское СМИ. Сейчас появилось много. Угу. И сейчас, конечно, очень сложно бороться за внимание аудитории, но мы справляемся.
6: Вот, как раз сказать, у вас это получается, потому что, во-первых, ну 40 тысяч, это какая еще газета может похвастаться таким тиражом?
8: При условии, что в регионе у нас, извините меня, там чуть больше 1,5 миллиона человек живет.
6: Такие, смотри, вот если повсеместно смотреть по стране, закрываются газеты. Угу. Наша не просто живет, он тираж сохраняет.
8: Да, потому что у всех, у многих, да, сейчас коммерческие рельсы, у нас все-таки это социальная миссия, если я правильно понимаю.
6: И во-первых, а во-вторых, все-таки газета, надо сказать, подстраивается под реальность. Потому что у вас там вот эта интерактивность, медиа тоже,
8: QR-коды,
6: вот эти
8: QR-коды появляются.
6: Это же, ну, просто читаешь газету, хоп, перешел по ссылочке, посмотрел видео. Тоже нашли вот этот крючочек, как бы это все совместить. Круто получается. Искреннее восхищение по этому поводу. Газета — это действительно не просто летопись, это все совместить. Круто получается. Искреннее восхищение по этому поводу. Газета — это действительно не просто летопись региона и

0: И нам так радостно, когда слушатели нам вот реально пишут, и мы сразу звоним коллегам в газету, так, нам снова нужен ваш новый, свежий номер. Поэтому газета действительно для Югры это важно, это очень важное такое СМИ, и мы очень рады, что, во-первых, у нас теперь есть свой музей, что у нас теперь есть свой профессиональный праздник, что вообще большой такой юбилей отметили, продолжаем работать, да, немножечко отпраздновали, все отдохнули, отошли и продолжаем работать, а это значит, что впереди, кстати, вот 100 лет, как видите себе?
1: На самом деле мы сегодня проводили, ну, такую рефлексию после празднования и записывали себе идеи, что нужно учесть на 100-летний юбилей.
2: О, да? Я знаю, есть идея.
1: Да, давайте.
2: Выпустите всегда газету, где будет 100 страниц, например.
0: О, кстати, 100 лет, 100 страниц.
2: А там можно размахнуться, такой создать альманах.
0: Ну, это чисто на юбилей, чисто на юбилей, да.
2: Вот единичный такой случай.
0: Запишите в копилочку.
1: Хорошо, спасибо за идею. Надо только подумать, как ее скрепить, потому что это же такое толстое издание будет, как его будем распространять. Но, на самом деле, да, хорошая идея. Мы думали уже над тем, что теперь надо будет что-то прям еще придумывать, и надо прямо постараться. Но самое главное, что мы себе зафиксировали, что нам нужно не потерять контакты со всеми ветеранами, со всеми редакциями. На самом деле же газета «Новости Югры», она юридически переходила из разных юридических лиц, с одного, с другого, и в состав медиахолдинга газета «Новости Югры» вошла всего 5 лет назад. До этого она была там в издательском доме «Новости Югры», и тоже до этого были еще другие юридические лица, и нам было очень сложно, и опять же, благодаря тому, что у нас есть такие молодые ветераны, как Елена Потехина, нам удалось собрать вот этот коллектив этих ветеранов и людей, которые работали в газете 30-40 лет назад, пригласить. Но найти их контакты было непросто на самом деле, и они были вот, ну, в единичном там, через руки передавались. И мы договорились. Мы, на самом деле, на следующий день после торжественного мероприятия в КТЦ «Югра Классик» мы пригласили ветеранов сюда, к нам, медиахолдинг, попили с ними чаю там же, где до этого пили чай с губернатором, поговорили, договорились создать свой чатик со всеми телефонами, чтобы не потеряться до столетнего юбилея, потому что это очень легко, а 100 лет это очень уже быстро, всего-то 5 лет.
0: Это правда.
1: Это все быстро пролетает. Вот. И как раз тоже спросить у ветеранов, у вот этих людей, какие у них есть тоже идеи, как отпраздновать это событие. Да. Поэтому, если ваши слушатели тоже будут делиться с вами какими-то идеями, пересылайте, мы будем собирать все это в общую копилочку.
0: Классно. Ну, я вот всех наших слушателей призываю, если будут идеи, обязательно пишите. А вам, Ольга Анатольевна, спасибо огромное, что нашли время. Целый час у вас рабочий отняли фактически. Но зато здорово поболтали. Еще раз вас с праздником, с юбилеем. И дай бог, вот как написала одна из наших коллег у себя в соцсетях, дай бог нам через 5 лет также встретиться и отметить грандиозный юбилей. Ну, 100 лет, извините, это ого-го.
2: Ну и тиражи вам, чтобы с каждым новым выпуском все больше и больше и больше.
0: Ну, или, по крайней мере, не меньше. Я так понимаю, 40 тысяч — это стабильная цифра, она нас устраивает, и это очень хорошо. Главное, чтобы не меньше. Процветание, развитие самых благодарных читателей и зарплат хороших нашим коллегам.
1: Спасибо большое, да. Ну, и я всех югорчан, на самом деле, тоже поздравляю с нашим этим общим праздником. Приглашайте еще.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши-мастер, все получится.
7: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь ссыльным первым фотолетописцем Югры Алексеем Галкиным.
1: Это твоя история.
2: Вы садитесь за письменный стол, берете лист бумаги, обмакиваете в чернила перьевую ручку и пишете.
3: Жил я в ссылке в селе Самарово с лета 1906 года до лета 1910. Арестован был за подпольную революционную работу 7 января 1906 года на Троицкой пищебумажной фабрике, Медынским уездным исправником бывшей Калужской губернии и выслан в Сибирь, в село Самарово. Жил на втором этаже в доме Шмонина. За свое пребывание в ссылке я сделал много фотоснимков полицейских.
2: Так, в 1955 году вы записали краткую биографию в письме, адресованном окружному краеведческому музею Ханты-Мансийска. На момент ссылки вам было 28 лет. Как и многих других политических ссыльных начала 20 века, ваша судьба оказалась связана с селом Самарово. Жизнь здесь не была легкой. Вам полагалось всего лишь 4 рубля в месяц, и этого не хватало. Чтобы выжить, вам приходилось наниматься крестьянам, ловить рыбу на промыслах, косить сено, заготавливать дрова. Но даже в этом тяжком труде вы не оставляли своей миссии. Работу вы совмещали с политической агитацией среди населения. Ссыльные в Самарово были не только узниками. Вы учились сами и учили грамоте местных крестьян. Отличительной чертой вашего пути стала фотография. Вы владели искусством съемки, как никто другой. К слову, фотография в те годы была настоящей экзотикой. Ваша камера улавливала все. Обыденность, запечатленная ею, стала драгоценным наследием потомков. За 4 года ссылки вы зафиксировали все. Таежную дикую красоту, жизнь хантов, тяжелый быт старожилов, даже хозяйственные постройки. И вся эта палитра стала ключом к пониманию далекого, почти мифического края. Вы не были привязаны к месту отбывания наказания и могли совершать поездки по Тобольскому северу. Самое дальнее путешествие от Тобольска до Обдорска открыло вам мир, который вы запечатлели в объективе. К сожалению, сохранилось не все от вашего труда. Ваши коробки с негативами потомки отыщут на чердаке старого дома во время ремонта крыши. Под слоями опилок лежали хрупкие стекла-негативы. Многие из них сломались или пострадали от влаги. В фотоархиве осталась только одна ваша фотография времен ссылки. На ней вы сидите, откинувшись в санях в хантыйской шубе. Ну что ж, уважаемый слушатель, сними с себя тяжелую меховую шубу, она уже стала реликвией. Возьми в руки не старинный фотоаппарат, а современный смартфон. Эпоха ограниченных кадров давно уступила место цифровому изобилию. Но память о тех, кто жил до нас, бесценна. Теперь слово заведующему отделом истории этнографии Ханты-Мансийского музея природы и человека Дмитрию Суркову. Мы поговорим о жизни Алексея Галкина.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте.
2: Алексей Галкин интересен нам не только своим увлечением, но и своей биографией. Расскажите нам, как он жил до ссылки, как попал сюда к нам на север.
4: Алексей Галкин родился в 1878 году в Калужской губернии, это село Троицкое Мединского уезда. Сейчас это, соответственно, Калужская область и Мединский район. Работал он на бумажной фабрике тогда, то есть более подробную биографию, к сожалению, еще пока нам предстоит узнать. Но известно, что вот он как и большинство жителей вот села Троицкого и сопутствующих рядом кто поселков, населенных пунктов, они все работали на этой фабрике. Это была одна из крупнейших в России бумажное предприятие по выработке бумаги самого разного вида. И как раз вот как рабочий, он, видимо, там уже попал под влияние как раз вот всех пролетарских таких левых идей.
2: То есть не был интеллигент, он был вообще пролетарий, рабочий.
4: Он был крестьянином, то есть, ну, рабочим крестьянином, вот так вот можно сказать. И известно, что он начал активно участвовать во всех политических кружках, проводить пропаганду, раздавать листовки, и благодаря вот архивным документам, которые сохранились из царской полиции еще того времени, он неоднократно привлекался по уголовным делам за вот распространение и за агитацию на предприятии.
2: Ну, мы делаем вывод, что с характером был мужчина.
4: Да, как и большинство, скорее всего.
2: Революционеров, да?
4: Большевиков, да, революционеров. Ну и в итоге на третий раз уже, когда его арестовали, в 1906 году его сослали на 3 года на Тобольский север, ну, в село Самарово.
2: Сразу прямо к нам сюда, в Самарово?
4: Да. Угу.
2: Что попало в объектив его фотоаппарата?
4: Алексей Галкин снял очень много сюжетов, более 100, наверное, около 100, вот, и попал в самые разные виды. Это поселки, населенные пункты. То есть он, будучи в ссылке, не сидел на одном месте. Он проехался по Тобольскому северу. Есть фотографии Обдорска, Березова, Тюмени. Понятно, что Тобольска. Ну и, конечно, это фотографии из жизни. То есть как жили ссыльные, чем занимались, то есть где работали, как. Фотографии тоже очень замечательные. Запечатлены местные жители села Самарова. То есть это русские, остяки. И, конечно, представители.
2: Ну, ценнейший материал. На что он снимал? Что за фотоаппарат у него или фотоаппаратура у него была? И как вообще попала к нему в руки?
4: Ну вот, к сожалению, вот в истории пока не нашли каких-то подробностей, что за марка была у него за фотоаппарата. И как попал, тоже неизвестно. То ли он привез ее с собой сразу же. По косвенным каким-то данным, там тоже один из ссыльных писал, что у них была доставка каких-то вещей из Москвы. То есть, возможно, ему уже по просьбе прислали из Москвы фотоаппарат, и он смог здесь заняться этим увлечением.
2: Начало века, это, я так предполагаю, не сильно развита была история с фотосъемкой. Удивительно, конечно. Да. Ну, на севере уж точно не у каждого это было.
4: Нет, это было не у каждого. Да. По воспоминаниям старожилов, историков, которые пишут, что в Самарово не было своих фотографов, ближайший был в Тобольске. И местные жители, кто при деньгах, там торгующие, крестьяне, отправляясь в Тобольск, там старались сфотографироваться. Иногда тоже, по воспоминаниям того же Лопарева, иногда тобольские фотографы приезжали в Самарово. Ну и чтобы заработать деньги, они фотографировали.
2: Если посмотреть на фотографии, то он как-то ловко обращался с фотоаппаратурой, как-то прямо без каких-то вообще сложностей. Ну, потому что и разные ракурсы, и разные точки, и вообще очень такое разнообразие жанровое.
4: Талант у него, видимо, все-таки
2: ну,
4: был.
2: Да, мы еще про фотографию поговорим чуть позднее, а вот про проявку хочется поговорить. Если мы не знаем, на какой фотоаппарат он это делал, мы не можем предполагать, какой процесс проявки был, или мы все-таки
4: тут
2: понимаем, как это происходило.
4: Немножко сложнее, поскольку тогда это были фотоаппараты, которые снимали, скажем так, негативы на стекле.
2: Это ей треноги, да?
4: Да,
2: да.
4: Треноги.
2: Где вот тряпочкой закрывался фотограф?
4: Там уже к концу 19 века, вот опять же, мы не знаем, какая модель у него была, появились уже более портативные фотоаппараты, которые не требовалось тренога, то есть это большой такой короб, куда надо было спрятаться фотографу для съемки. Уже были они более мобильные, то есть, но фотография была меньше. Ну и судя по негативам, ну, сами негативы на стекле, они небольшого формата, то, скорее всего, он уже использовал этот. Они были кассетного типа, то есть уже негативы на стекле уже были подготовлены. То есть, чтобы поменять пленку, скажем так, кадр, ему не требовалось очень много времени. А метод фотографирования там оставался тот же самый. Того времени распространенный это так называемый коллоидный, то есть когда использовали смесь ионов серебра, обмакивали его в негатив стеклянный, который уже был предварительно обработан целлюлезой с эфирами. То есть благодаря химической реакции вот серебра и всех этих веществ получалось, что запечатляли вот момент съемки. С проявкой еще сложнее, потому что я так тоже пытался почитать эту всю информацию, и сложно так. Скорее всего, он использовал контактный метод, когда фотобумага, ну тоже это картон, пропитанный тем же самым составом, прижимали очень плотно к негативу и направляли луч света, и получался позитив, то есть сама фотография. И вот ее уже могли использовать, там, подарить, либо продать, либо отдать.
2: Я сейчас вспомнила, вы рассказываете про проявку, и мы говорим про эти древние фотоаппараты. Я вспомнила, что когда мне было 5 лет, и мы ездили к родственнице куда-то вот на Большую Землю, меня фотографировали в детстве вот на этот самый старинный аппарат, где фотограф прятался за эту тряпочку. Ну, конечно, вот этого фаер-шоу не было, но, во всяком случае, фотография получилась замечательная и висела даже в фотоателье на витрине. Я к тому, что качество вот этих фотографий, оно, конечно, ну, не хочется обижать цифру, но это что-то связано, я не знаю, с чем, с искусством, с душой, с чем-то таким ручным и прикладным таким.
4: Тут еще связь, конечно, с самим материалом, поскольку само стекло очень благодатно для этого, хоть и оно хрупкое, то есть для процесса, для хранения, подвержено каким-то сколам, трещинам, но из-за вот этого вот своего свойства оно хорошо принимало вот этот цвет и как бы отпечаток делало хороший. То есть негатив получался отличный, и со временем он не терял, если при правильном хранении, то есть без каких-то пыли и всего остального, он мог храниться очень долго, и, собственно, сейчас до сих пор. В отличие от пленки, от каких-то бумажных носителей, то есть там тех же самых картона, то есть он, сохранность у него намного лучше. И вот тоже читал, готовился когда-то к нашей встрече. А если фотопленка уже появилась где-то в 20-х годах 20 века, то, например, астрономы для фотографирования Вселенной, то есть космоса, вплоть до 80-х годов 20 века использовали негативы на стекле, поскольку вот качество снимка было намного лучше, что позволяло увидеть какие-то звезды далекие от нас.
2: Ну, я предполагаю, что эти технологии от нас далеко не отойдут точно. Будут обращаться люди еще к этим технологиям. А давайте и обсудим фотографии. Вы распечатали, они у вас в таком хорошем качестве. Давайте поговорим, что там на фотографиях есть и чем ценны эти фото. Ну, вот я вот уже вижу прекрасное фото села Самарова.
4: Да, то есть здесь запечатлена улица села Самарова. Скорее всего, это улица Царская, ну или Церковная, ее по-разному называли. То есть это одна из улиц всего начала 20 века, в Самаровых было всего две. Это улица Школьная и вот эта. Вот. По фотографии можно увидеть, в общем-то, архитектуру того времени, какие дома строились. И как бы эта фотография дополняет описание путешественников и местных жителей. Как выглядело село, ну, показывает.
2: Наверное, а сам Галкин оставил какие-то мемуары, прилагающиеся к вот этим фото?
4: Пока мы их не нашли. Скорее всего, ну тут как бы еще и дело поиска.
2: Да, и следующая фотография?
4: Следующая фотография, наверное, вот эту возьму. Здесь запечатлена группа людей, которые отправляются в путешествие на лодке. Я ее взял из-за исторического содержания, поскольку известны некоторые персонажи здесь, это тоже полицейские. Интересный момент. Они отправляются в экспедицию, в археологическую экспедицию на Канду.
2: Это не то фото, где с закрытой лодкой? Да-да-да, вот, да. Вот, да, я видела эту фотографию, да, замечательная.
4: Вот, то есть это показатель того, что чем занимались ссыльные. То есть у нас еще мы будем это обсуждать, но вот конкретно эта фотография, то, что они смогли договориться, то есть по разрешению тобольского губернатора они отправились в экспедицию. Им помогали местные жители, снабдили провиантом. Вот, там целое есть записано путешествие, оно опубликовано. Часть материалов они сдали в Тобольский музей, тогда он уже существовал.
2: Ну вот как ни крути, получается, что ссыльные обогащали Север и знаниями, и наука зашла сюда. Но были, конечно, и лихаимцы, и всякое было, но спасибо им, что оставили нам историческую память.
4: Следующая фотография, так тоже полицейские, сидят за изучением литературы.
2: А, это очень... я не вижу, там, по-моему, чаепитие. Да. Такие колоритные.
4: Во-первых, как люди выглядят, то есть такой серьезный взгляд людей, плюс показано, как выглядела комната, где они жили. Тоже достаточно интересно с исторической точки зрения.
2: Вот что я подметила в фотографиях Галкина, ну да, чувствуется, есть постановка, постановочность, но уже какая-то расслабленность. И уже вот-вот, как будто бы жанр репортажной съемки, вот он сейчас уже и появляется.
4: Собственно, да. Ну и следующее, это как раз представители коренного малочисленного народа Севера, остяки где-то на Иртыше снято, точно неизвестно. Вот, то есть показано, ну, собственно, как они жили, то есть какие-то постройки, какая одежда того времени, понятно, по описанию тоже. Многие они сохранились, и какие-то детали этой одежды, но все равно.
2: Как ценно и этнографам, и, я не знаю, кинематографистам, да, даже нам, да, вот посмотреть, окунуться и узнать, как жили предки. Это очень интересно. А вот у меня тоже есть фотографии, но я на бумаге, конечно, распечатала. Вот мне эта фотография понравилась тем, что она вот про свет и тень, про которую вы говорили, но это уже про искусство. Здесь уже водная гладь, которая совершенно белая, и темные фигуры, которые вот занимаются тем, что как бурлаки здесь, они тянут невод, и это уже, мне кажется, искусство, настоящее фотоискусство, это уже про красоту. Здесь есть фотография, где ловят уток перевесами, и умерщвляли уток тем, что надкусывали голову утки. Да. И вот мне кажется, тут фигура мужчины этим и занята. Либо вытаскивает утку, либо вот умерщвляет ее. Ну вот это вообще моя любовь любовная, вот эта фотография, где группа людей, вот это уже репортажная. Вот здесь уже вот никто не позирует, и здесь мы просто дух времени чувствуем, как они одеты, рыбаки. Вот здесь какая-то повозка полна, она рыбы. Здесь в отдалении лежит, ну, я не знаю, сетр, мини-дельфин просто по размеру. Да, как это назвать, полынья, да, вот большая прорубь такая, и вот они... Не сильно, мне кажется, даже напрягаясь, достают вот эти огромные рыбины. А позади бегает собака и стога сена. Ну, это просто вот наш дух Югры вот здесь, я не знаю, просто замечательно.
4: Мне кажется, он как раз этим и передал вот какую-то частичку Севера в фотографиях. Она сохранилась и передает нам сейчас ее. А про фотографии тоже интересный момент. По воспоминаниям еще одного ссыльного, Алексея Гришаева, который жил вместе с Галкиным, жил в Самарово. За снимки Севера Тобольской губернии Алексей Галкин получил гран-при на выставке в Париже.
2: Да вы что?
4: Вот, но пока тоже надо искать подтверждение, но по воспоминаниям есть этот момент, что вот он был отмечен.
2: Экзотика вообще со всех сторон. И нам, мы на это смотрим с таким удивлением и интересом. Ну, уж для Европы уж точно это что-то неведомое, да? Давайте поговорим о том, чем он занимался в Самарово вне своего вот этого увлечения.
4: В Самарово он прожил около 4 лет. То есть лето...
2: Сослали на 3 года, а прожил 4 года.
4: Ну да, около этого. Он жил с лета 1906 по лето 1910.
2: А неизвестно, почему он задержался?
4: Нет, неизвестно, он написал. Жил он тогда на улице Кирова, современной улице Кирова, дом 25, он не сохранился, к сожалению, но есть фотографии этого дома еще 70-х годов. Там интересная история была о том, что полицейные, то есть их прислали сюда около 20 человек, включая вот Алексея Галкина, они организовали здесь коммуну, то есть им выделили вот второй этаж этого дома, чуть ли потом не весь этот дом, и они жили самостоятельно.
2: Это отдельно. Вот те люди на фотографиях, которые вы показали нам?
4: Да.
2: Угу, мужчины и женщины это?
4: Да. Вот, и, в общем, они по факту были относительно предоставлены сами себе. Они работали, потому что как бы на содержание правительство выделяло какие-то деньги от 1,5 до 4 рублей, но этого не хватало. Ну, для примера, я так посмотрел материалы, то есть на севере в то время 16 килограмм ржаной муки стоил 75 копеек. То есть цены были такие достаточно высокие, особенно на привозные продукты. Тоже пуд или 16 килограмм мяса стоил 1,20 рубля. Ну, то есть на 4 рубля сложно было прожить. Тут вопрос еще 4 рубля это в день или в месяц, скорее всего, в месяц давали. Вот, поэтому они работали. Они нанимались колоть дрова, они вот участвовали в рыбной ловле, то есть нанимались в артель. на рыбную ловлю, собирали шишки. Вообще кедровый промысел здесь был очень хорошо
2: в общем,
4: развит.
2: Влились в жизнь северян. И...
4: Очень активно, но и параллельно они, конечно, проводили и агитацию, то есть они не забывали это, изучали литературу, читали, у них был свой драматический кружок по воспоминаниям, они ставили пьесы Островского, Горького на дне, причем даже, чтобы поставить эту пьесу, они просили разрешения у губернатора. Тюменской губернии того времени им разрешили. По воспоминаниям еще, что Алексей Галкин, у него был прекрасный голос, и он пел в церковном хоре.
2: Даже
4: то
2: так.
4: Есть, несмотря на то, что революционер.
2: Талантливый такой человек.
4: Да.
2: Угу. Революционер пел в церковном хоре.
4: Да.
2: Надо же, как это все запутано. Вообще удивительно, вы сказали о том, что средств было недостаточно, а мог бы фотокамеру пустить на то, чтобы людей за деньги фотографировать?
4: Возможно, он этим занимался. Как раз вот экспедиция Корсунского, Михаил Корсунский, это вот фотография, где люди в лодке отправляются как раз в путешествие из Самарова. Они, когда у них закончились деньги в Наканде, там, в Болчарах, на Кывкаме там, и далее, они за деньги фотографировали.
2: То есть
4: получали за это...
2: Революционеры-предприниматели. Вот
4: ну,
2: как...
4: там занимались всем.
2: Которые в церкви поют еще.
4: Да.
2: Интересно. Давайте поговорим про фотоархив. Где и как он хранился? Наверное, это какая-то уже тоже отдельная история, отдельная от автора, да, этого архива.
4: Насколько я понял, по документам, по нашим, вот эти негативы на стекле Галкина, они попали к нам в 50-х годах, во второй половине 50-х годов, когда нашли, установили с ним контакт. И он передал
2: их. В 50-е годы он был жив.
4: Да, он был жив.
2: Значит, он пережил Великую Отечественную.
4: Да. Ну, чем занимался еще годы Великой Отечественной войны, еще предстоит выяснить. Вот. И, соответственно, в музее хранятся вот это около 50...
2: В нашем музее, в Ханты-Мансийском, да, музее природы и человека хранятся 50.
4: Именно негативы, посвященные Тобольскому северу. Так тоже было интересно, начал искать, благо сейчас есть такая возможность, как госкаталог, и я нашел еще в городе Кондрово, Калужской области, еще фотографии его авторства.
2: Да то вы что?
4: После...
2: Вы нашли?
4: Да.
2: Прекрасно.
4: Ну, они опубликованы, можно уже посмотреть в общем доступе это все. То есть получается, что он вернулся обратно в свою...
2: На свою родину.
4: Населенный пункт в Троицу и продолжил фотографии. Он не забыл это дело. И вот тоже переданы, хранятся в музее.
2: И вроде бы как перед смертью, а умер он в 1957, да, если я не ошибаюсь, он связался с нашим окружным музеем и вел переписку. Это так?
4: По крайней мере, в музее, у нас в музее хранится одно письмо, как раз когда он был очень удивлен приятно, потому что его персоной заинтересовались.
2: То есть музей сам вышел на него?
4: Да, было первое письмо от музея.
2: 50-е годы.
4: 50-е, да. И в 55-м, получается, он ответил на это письмо, сообщил, что вот у него есть негативы. И, видимо, переписка продолжилась, но фонда эти письма не были переданы. Нет. И как раз произошла передача. Поскольку он сам, как он сообщал в письме, он... писал в областной исполком Тюмени. В Тюмени писал о том, что у него вот есть такой богатый исторический материал. Возможно, то есть тоже можно погадать немножко о том, что Тюмень передала сюда это. Потому что Тобольский север, это больше к нашей территории, передала сюда, и так контакт его попал в музей. И после этого как раз началось вот общение.
2: Как хорошо, что Тюмень поделилась о ней. Ну, перехватило.
4: Ну да, ну тут и, как бы это догадки.
2: Да, и, конечно, очень жаль, что никто не был туда командирован к Алексею Ивановичу с диктофоном, потому что если бы еще эти фотографии сопровождались, ну я тут сужу как, конечно, радиожурналист, если бы еще сопровождались его устными рассказами, его голосом красивым, да, то это, наверное, было бы настоящее богатство еще больше. Где сегодня можно посмотреть его фото? Я понимаю, что сейчас век такой, что все доступно, и мы можем буквально в поисковике набрать и посмотреть. Там полный ли объем фотографий мы можем найти? Вообще, где мы можем их увидеть?
4: Вот, как я уже затронул тему госкаталога, то есть сейчас по законодательству музейному все предметы, которые хранятся, артефакты в музеях, должны быть выгружены в электронном виде на вот этот, на сайт госкаталог.рф. И, соответственно, негативы на стекле и фотографии тоже представлены там. Представлена часть фотографий в постоянной экспозиции Музея природы человека. Это зал 20 век, как раз начинается с него, с этих вот фотографий. Там представлена как негативы часть, так и уже распечатанные фотографии в большом размере, хорошего качества. То есть вот два способа, как познакомиться с ними. Но в каких-то временных выставках, когда мы будем посвящать и селу Самарова, либо истории Тобольского севера 19-го, начала 20 века.
2: Алексей Иванович прожил 79 лет, если я не ошибаюсь. А то можно вот сказать, как он жил после ссылки? Есть ли какая-то информация? И вот что мы о нем знаем уже?
4: Ну, очень информация достаточно скудна. То есть вот по косвенным данным, что он продолжил заниматься фотографией. А по данным архива, опять же, полиции, когда он вернулся обратно, он уже не был замечен в каких-то активных политических действиях.
2: Уже более спокойную жизнь, да, видимо, вел, а это все... Да,
4: устроился такие... обратно же на эту же пишущую фабрику и до революции работал там. Что делал он во время революции, неизвестно, но с 1919 года он опять устроился уже на национализированную бумажную фабрику Троицкую, она уже была государственная, и работал электромонтером на электростанции.
2: Такое чувство, как будто север его очень успокоил.
4: Возможно. Тут сложно гадать.
2: Их поговорить бы сейчас с ним, да?
4: Да. Ну вот тоже забыл еще рассказать. То есть вот о фондах музея, помимо вот одного письма, фотографии, которые он прислал в 50-х годах, как он выглядит, хранятся копии документов из полицейского управления. То есть как раз там вся переписка о том, что привлекается, за что привлекается, ссылка как раз вот представлена. Ну, тоже можно познакомиться на госкаталоге, она уже выгружена.
2: Ну и мы уже заканчиваем. В чем ценность фотографий Галкина и какую ценную информацию донес его архив и чем обогатил? Ну, мы уже так косвенно говорили об этом, да?
4: То есть это вот...
2: Ну, вот для вас, для ученых, для историков, вообще для людей, для нас.
4: Это, наверное, самый ценнейший материал, который можно только представить, когда запечатлен миг, момент исторический, уже от нас довольно далекий. Он, конечно, несет большой объем информации, он иллюстрирует то время, поскольку описание там бумажное, мы можем только представить, как это было, то есть пофантазировать со всеми огрехами, которые присущи уже современному времени, современной эпохе, а здесь показан именно этот миг, как было, как выглядело все на самом деле.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, мы говорили об Алексее Ивановиче Галкине, ссыльном, который оставил нам ценнейший фотоархив, повествующий о жизни села Самарова начала 20 века. С вами были я, Рената Гасанова, и заведующая отделом истории и этнографии Ханты-Мансийского музея природы и человека Дмитрий Сурков. До встречи.
4: До свидания.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
11: Национальные проекты России.
12: 0+.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Главное окружное радио. Радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Клинцова. Сегодня будем подводить итоги полугодия. Поговорим о состоянии аварийности, о причинах ДТП. А в гостях сегодня представитель управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Инна Валерьевна. Инна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, 6 месяцев текущего года позади, а значит, пришло время взглянуть на сухие цифры статистики дорожно-транспортного травматизма в округе. Полугодовая выборка позволяет выявить не только сезонные колебания, но и основные причины ДТП. Сегодня поговорим о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, узнаем статистику аварийности с участием водителей с признаками опьянения, проанализируем данные первого полугодия 2026 года, чтобы предотвратить аварии во второй половине этого сезона. Итак, Инна, как меняется ситуация с общей аварийностью на дорогах округа с начала года?
3: Да, не могу не отметить, что прошедший отчетный период, 6 месяцев 2026 года, охарактеризовался ростом аварийности на дорогах округа. Устойчивое снижение, которое продолжалось у нас несколько лет, к сожалению, сменилось увеличением всех основных показателей, в том числе и детской смертности. За указанный период зарегистрировано 515 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 56 человек погибли и 699 получили ранения. Ну, соответственно, возросло количество погибших в ряде муниципальных образований округа. Это Советский район, Сургутский, Нефтеюганский, Белоярский, Кандинский районы, также города Когалым, Нягань, Пытьях, Сургут и Урай. Необходимо отметить, что наиболее аварийным по количеству погибших у нас стал июнь месяц. Летом начинается сезон отпусков, дачный сезон, все устремляются на загородные автодороги, и, кроме того, увеличивается и разнообразие участников дорожного движения. То есть много двухколесного транспорта сейчас выезжает на дороги. Это различные скутеры, питбайки, мопеды. Ну и набирают
2: мотоциклы,
3: мотоциклы, да, и вот набирают популярность еще и средства индивидуальной мобильности. Да. Кроме того, многократно возрастает количество пешеходов, которые допоздна гуляют вблизи каких-то оживленных дорог, каких-то мест притяжения людей. Это пляжи, водоемы. И вот, наверное, все эти факторы вот в совокупности повлияли на состояние аварийности.
2: Тогда давайте теперь поговорим о том, какие основные причины ДТП все-таки с летальным исходом. Понятно, что об этом очень много уже сказано, но все-таки не лишним будет напомнить об этом еще раз.
3: Всего за полугодие у нас произошло таких ДТП 49. То есть 49 ДТП, в которых погибли люди. И, соответственно, если провести анализ именно непосредственных нарушений этих дорожно-транспортных происшествий, то можно выделить три основные причины. Первое – это, конечно, грубое нарушение, выезд на полосу встречного движения. Таких ДТП у нас 14, и в результате погибло 19 человек. На втором месте – несоблюдение очередности проезда. Это 8 ДТП и 11 погибших. И на третье место это несоответствие скорости конкретным условиям движения. 7 ДТП и 9 погибших.
2: Инна, расскажите о ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом. Это тема, которая требует все-таки особого внимания, и не поговорить об этом было бы странно.
3: Несмотря на большой объем проведенной вот всесторонней комплексной работы по данному направлению, к сожалению, реализованный комплекс мер не позволил нам добиться снижения лишь по количеству раненых детей. В прошлом году их было 94, в этом году 87. Но при этом вот допущено 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых дети погибли.
2: Несовершеннолетние.
3: Это, да, несовершеннолетние дети до 16 лет. Это 2 пассажира у нас, 2 дорожно-транспортных происшествия произошли на загородных автодорогах. Это Нижневартовский район и Нефтеюганский район. И 2 ребенка погибли уже в городах. Соответственно, на нерегулируемых пешеходных переходах. Это город Сургут и город Ханты-Мансийск.
2: Так.
3: Необходимо отметить, вот если изучить все дорожно-транспортные происшествия с участием детей, я говорю не только о ДТП с погибшими, то можно сказать, что смело, что более 70% ДТП все-таки происходит по вине водителей. То есть это водители, которые посадили детей в салон автомобиля и повезли их, нарушили правила дорожного движения.
2: То есть не пристегнули, не использовали там кресло.
3: Да, да, и в результате там столкновения или опрокидывания что-то произошло, все, ребенок пострадал, то есть вина все-таки водителя. Либо это водители, которые вот переезжают на нерегулируемый пешеходный переход, нарушают правила, не уступают детям дорогу.
2: Давайте поговорим о водителях, которые, собственно, позволяют себе выезжать на дороги общего пользования в состоянии алкогольного опьянения. опьянения. А что вот здесь вот происходит у нас? Сколько ДТП случилось по вине нетрезвых водителей и сколько отстранено от управления за первые полгода?
3: С положительной стороны отмечу, что по итогам полугодия нам удалось добиться снижения всех показателей аварийности с участием водителей с признаками опьянения. То есть по числу ДТП мы сократились на 36%.
2: Нормальненько.
3: Да, по количеству погибших вообще более 50%. О. То есть в прошлом году было 11 погибших, в этом году 5.
2: Хорошо.
3: И по количеству раненых, соответственно, 33% тоже произошло снижение. И всего в текущем году выявлено более 1800 водителей с признаками опьянения. То есть они были выявлены и отстранены от права управления. То есть это водители, которые непосредственно находились в состоянии опьянения, либо те, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
2: Что то тоже приравнивается к пьяному вождению.
3: Да, то есть, да. И вот для профилактики таких видов ДТП госавтоинспекция проводит активную работу. Понятно, что это различные массовые рейды, массовые проверки водителей, которые обычно у нас проходят в праздничные дни, в преддверии праздничных дней, либо после праздничных дней, когда некоторые граждане у нас пытаются проехать к месту работы с какими-то остаточными явлениями.
2: Так.
3: Но также это в ночное время мы проводим, вечернее, то есть когда более вероятно таких водителей увидеть и как бы пресечь нарушения. Но я хочу еще рассказать и о пропагандистской работе. То есть у нас ежегодно проходит профилактическая акция «Югра. Территория трезвого вождения». Наверное, да, вы о ней знаете.
2: Ну, конечно, так.
3: Вот, мы привлекаем к данной акции общественность, проводим профилактические беседы как в местах массового нахождения граждан, в том числе и придорожные кафе, автозаправочные станции, и также вот рядом с торговыми точками, где реализуют алкогольную продукцию. Нужно отметить, что это на самом деле действенно эффективное мероприятие, потому что большой охват людей вовлекается в данный процесс, и вот все призывают...
2: К трезвому вождению, да. Вообще, конечно, удивительно, мне все время удивительно, даже несмотря на то, что штрафы такие большие. Да и не штрафы, мне кажется, должны останавливать все-таки человека, который вдруг принимает решение сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. В первую очередь, вот на весах вот на этих проехать там какое-то время там за рулем, будучи пьяным, или там штраф заплатить. В первую очередь, о чем нужно думать? Это, конечно, нужно думать о том, что ты подвергаешь опасности свою жизнь
3: и
2: жизнь
3: да.
2: других людей. Вот это-то бесценно. Никакой штраф, ну, невозможно каким-то там штрафом отделаться. Тут штраф, жизнь, вообще-то, на кону. А что госавтоинспекция планирует еще предпринять для снижения аварийности в будущем?
3: Ну, ввиду того, что сейчас у нас летний период, отпускной период, люди массово семьями выезжают на загородные трассы, в отпуска, госавтоинспекция тоже традиционно в августе проводит профилактическое мероприятие «Трасса». То есть, как правило, к данному мероприятию присоединяются у нас представители Центра медицины катастроф, то есть медицинские работники, которые оценивают состояние водителя, они измеряют пульс, давление, зрачков, ну, то есть, чтобы выявить, в утомленном состоянии водитель или нет, то есть, насколько он хочет спать, возможно, он, то есть, не отдыхает человек.
2: Да.
3: Вот. И вот основная цель данной акции — это профилактика именно грубых нарушений правил дорожного движения. А грубые правонарушения — это какие? Это выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима и нарушение правил обгона. Ну и, соответственно, в рамках данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции обязательно проверяют, как водители у нас перевозят детей. Да. Также в преддверии нового учебного года мы проводим профилактическую акцию «Внимание, дети», но это вообще у нас очень масштабное мероприятие. Здесь без внимания никто у нас не остается. То есть, да, мы тут и дети, и родители, и педагоги, и водители, мы всех пытаемся охватить, как бы, и проводим вот большую работу.
2: Инна, давайте вот в завершении нашего с вами сегодняшнего разговора все-таки хочется понять, что, на ваш взгляд, ну, в конечном счете, определяет уровень безопасности на наших дорогах?
3: Ну, уровень безопасности на дорогах определяется, наверное, четырьмя такими компонентами, как человек, транспортное средство, дорожная инфраструктура и система управления. Ну, вот все же я хочу сказать больше про человеческий фактор, потому что, наверное, это, на мой взгляд, это самый значимый элемент, так как подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за ошибок водителей, либо других каких-то участников дорожного движения. Здесь ключевую роль играют и правосознание, подготовленность водителей, взаимоуважение на дорогах, психофизиологическое состояние, то есть усталость какое-то, отвлечение. И если говорить о детском дорожно-транспортном травматизме, то здесь большое внимание отводится, наверное, все-таки родителям. Потому что очень много родителей, которые бесконтрольно допускают своих детей на прогулки, то есть не отслеживают, где их дети находятся. Кто-то вообще покупает мотоцикл своему ребенку, передает право управления, когда, ну, тот не имеет вообще
2: не
3: такого
2: имеет права.
3: Да, и вот хотелось бы здесь остановиться о том, что вот в ряде регионов России у нас уже привлекают к уголовной ответственности родителей за,
4: правильно делают.
3: За угу. такое нарушение. Да. И вот как пример хотелось бы рассказать. В Иркутской области вот жительница купила мотоцикл своему 13-летнему сыну. И как установило следствие, мальчик стал систематически садиться за руль, не имея навыков управления и законных оснований в силу возраста на получение водительского удостоверения. И вот впоследствии мальчик совершил ДТП. Он наехал на двух подростков 16 лет девочек, и одна из них в результате от полученных травм скончалась. Угу. Да, и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставили семью и ребенка на профилактический учет. Мать была привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Да. Инспекторы ДПС составили, как обычно, вот составляют протокол за передачу управления лицу, не имеющему права. Но мировой суд вынес решение о привлечении ее к уголовной ответственности по статье 151 прим. 2 УК РФ. То есть она звучит так: вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. В итоге женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде принудительных работ в исправительном центре на 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы и конфискацией мототехники.
4: Ну, то есть получается вот такой поступок, что ли, ну, вроде хотела хорошо сделать, ребенка порадовать, а да. в итоге вот чем это обернулось.
3: Да, то есть и вот мы надеемся, что вот именно такие суровые, жесткие решения судов, возможно, как-то повлияют на сознание родителей, и те в последнюю очередь как бы задумаются, стоит ли вообще покупать такую игрушку,
4: пока ребенок не имеет права управления ребенку, этим транспортным средством. И хочу сказать, что вот если, как только, чем быстрее будут приниматься такие меры, тем, возможно, будет меньше действительно дорожно-транспортных происшествий, которые будут вот такие дети совершать. Я благодарю вас, Инна Валерьевна, за то, что вы пришли. Напомню, мы сегодня подводили итоги полугодия. Мы говорили сегодня о состоянии аварийности, о причинах ДТП. В гостях сегодня была представитель управления гос. Автоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Инна Валерьевна. Инна, спасибо, до свидания.
3: Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Югра. Радио Югра. Реклама.
5: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
7: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
8: И что ты сделал?
7: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
9: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Каждый ребенок рано или поздно влюбляется. Возможно, впервые в 15 лет, а может уже в 11 или в 12. В нашем сегодняшнем разговоре педагог-психолог, семейный консультант Ольга Ивасюк расскажет, что на самом деле происходит с подростком, когда включается режим любви. Какие сигналы должны насторожить родители, а когда не стоит переживать. Как поддержать подростка и как вообще сегодня выглядит подростковая романтика. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Что же, лето, экзамены и, конечно же, любовь. А сейчас же еще и лагеря, и всякие спортивные школы. Это просто, я не знаю, любовь.
3: Все для любви.
2: Да, все для любви. И да, я сказала о том, что еще экзамены, то есть настолько концентрация всего чувств, эмоций, кажется, как это помещается в подростка, да? Говорят же, трудный возраст. Трудный он для самого ребенка может быть, потому что, ну, много всего. Плюс еще всякие эти гормоны, да?
3: Да.
2: А чем полезен первый опыт влюбленности?
3: Ну, смотрите, вот сенситивный период для первой любви.
2: Сенситивный —
3: это значимый. То есть это вот у каждого возраста, возрастной психологии, есть какой-то определенный сенситивный период, когда именно это новообразование происходит, вот все условия созданы для того, чтобы происходило какое-то образование, новообразование психическое, да? И за счет этого новообразования созданы условия, ребенок готов, вот у него сейчас все готово к этому, да? Происходит скачок и переход на следующий этап. И вот именно первая любовь — это тоже такая точка взросления ребенка. И вот с точки зрения возрастной психологии, сенситивный период, вот значимый, важный, да, период, готовность к этому, да, возникает именно в таком уже, знаете, юношеском возрасте, на самом деле, 15-17 лет, с психологической точки зрения. Смотрите, конечно, предпосылки идут и раньше. У меня есть и девочки, и мальчики, которые влюбляются и дружат там в 10 лет. Кто-то тайно смотрит, воздыхает и смотрит. Да? Кто-то уже там в обнимочку ходит и как-то вот общаются. Но вот именно как любовь-любовь гормональной точки зрения, да, потому что первая любовь – это в первую очередь изменение вот этой нейрохимии мозга.
2: Ох, как это красиво звучит.
3: Что вам приятно.
2: Ну, представляете, вот этот... Да. Я представляю себе такой морозный рисунок, да, из этих нейронов, да, которые вот, они какие-то уникальные, они какие-то интересные.
3: И он первый, да, а наш мозг максимально восприимчив к новизне. И вот почему первая любовь, она вот такая запоминающаяся,
2: конечно,
3: да? Потому что вот физиологически этого не повторить. Да, на уровне, смотрите, сама любовь, она тоже меняет гормональный фон, любая любовь, да, но именно первая для мозга так необыкновенна, так нова, а мозг максимально, вот происходит такое удивление этому, да, впечатление этому, что происходит максимальное запечатление.
2: Она нас формирует.
3: Да, и поэтому новизна, вот это значимо, да, вот вы говорите, почему он полезен, да, почему он значим. Ну вот я вот за значимости пошла, да, потому что это новое. А почему значим? Смотрите, это очень важный период, 15-17 лет. В этот момент происходит личностное взросление, формирование вот идентичности подростка. Это вот еще и период новообразования, понимание ребенка себя. Да? В подростковом возрасте происходит формирование вот этой идентичности, самости, кто я. И второй момент – отрывание от родителей, сепарация, да, от родительского гнезда, выход. Да? И впервые у ребенка возникает потребность в построении близких, надежных отношений вне семьи. И именно за счет вот этой нейрохимии потребности построить отношения с другими, да, происходит и в потребности в идентификации. Ты как в зеркале, в партнере, да, вот в объекте любви первой, да, видишь и познаешь себя, свои ценности, свои интересы, свои личные качества, границы, эмоции свои, как ими управлять, да, страхи, возможно, какие-то, да. То есть познаешь настолько много вот этих граней личностного формирования, что можно сказать, что первая любовь – это прекрасный инструмент познания себя. Не познание даже, а, знаете, формирование вот первого, такого первичного формирования.
2: Правда ли, что первая любовь накладывает некий отпечаток на последующую личную жизнь в целом и формирует некоторые там пристрастия и вкусы? То есть это такой вот...
3: Из-за вот этой нейрохимии, да-да-да,
2: это
3: верно,
2: какой-то,
3: понимаете?
2: Как будто бы такой, ну, я не хочу сказать слово шаблон, это какой-то, это какая-то картина, да, внутренняя, которая вот будет потом вписывать других людей именно вот,
3: вот
2: в то...
3: Это нейрохимическая, да, картина, да, ажурная, которая вам понравилась, она и вот за счет этого, это и есть механизм, да, накладывание на другие, формирование на другие.
2: Мне один мужчина рассказал, что вот он рассказывал про свою первую любовь, и он описал девочку, одноклассницу, это была просто королева. Она была королева, она была блондинка. И я заметила, что вот браки у него, да, и вот влюбленность именно в таких вот королев-блондинок.
3: Дальше, да, идет?
2: Дальше, то есть это вот оттуда, да? Это,
3: да, смотрите, это так. Первая любовь, то есть у тебя же возникает потребность первой любви, да, вот в подростковом возрасте, да? Построение, что такое потребность в любви? Построение близких, интимных отношений, быть уязвимым, быть познанным кем-то другим, не родителям, да? И, соответственно, вот эти все потребности, дефициты, ожидания и ценности ты автоматически перекладываешь на человека, на другого. И здесь такая интересная история, да, то, что по факту зачастую сам объект абсолютно, ну не то, что не важен, он, его реакции важны, но зачастую он идеализируется максимально. То есть ты ожидания, ценности на него перекладываешь. То есть ты хочешь любить, увидел этот объект любви, да, и запечатлился. Поэтому потом, так как это новая в мозгу, да, история, мозг максимально гормонально, гормональный фон максимально повышен, и происходит импринтинг, запечатление. Поэтому, и это, конечно, влияет на следующие влюбленности, любви и так далее, отношения. Но за счет чего происходит запечатление? И что там запечатлевается? Часто запечатлевается, может запечатлеваться, конечно, и внешняя история, вот как у вашего друга, да? Но зачастую очень важно, какие были отношения и как я себя повел в этих отношениях. Да?
2: То есть это вот
3: как чувствовал
2: химия отношений.
3: Какая, да, была вот обратная связь. То есть был ли я нужен со своими потребностями, целями, интересами, эмоциями? Умел ли справиться со своими эмоциями? Приняла ли другая сторона? Да? Выстроил ли границы? Научился ли коммуницировать? Преодолевал ли страхи там какие-то? Развивался? И если был разрыв, как я этот разрыв, в теплых ли объятиях, там, да, надежных отношениях, близких, прежних, да, прожил ли это?
2: Это просто колоссальной важности этап жизненный. Да, колоссальный. Да. Я вот вас слушаю и думаю, господи, а мы первую любовь описываем как нечто смешное такое,
3: зачастую,
2: да?
3: Часто происходит обесценивание.
2: И как будто бы обесцениваем. Да, да, что там, да, было? Да, влюбилась, да, в сережку в детском, да, лагере, да, там где-то, да?
3: А у них за счет гормонального фона, ну, подростков, да, вот и новизны такой сильной химии возникает максимальное переживание всех эмоций, причем очень сильного спектра, да, то есть от апатии, грусти, да, до эйфории, и это по качеству происходит на очень высоком уровне. То есть если у нас там маленькая радость, мы порадовались, да, среднее у них это максимально счастье с ним, это просто мне никто такое счастье не дарил, как этот объект моей любви, да.
2: Как будто,
3: и
2: как...
3: если он отказывает или она отказывает или там уходит, максимальное горе.
2: Как будто бы когда это еще в жизни такие крутые качели накроют.
3: Как раз это эмоциональные качели свойственны этому вот.
2: Чего лишают родители подростка, если запрещают ему влюбляться, думать о девочках, мальчиках? Мы же так, да, там родители, думая об учебе, тут важные моменты сейчас, все внимание туда,
3: ну, смотрите,
2: ЕГЭ, ОГЭ.
3: В первую очередь, что мешает, и для меня это вот очень важно, да, доверие. Ну, то есть у человека возникла потребность, он не может это контролировать. Он запечатлился, как в «Сумерках» там.
2: Все, он увидел, да?
3: Он запечатлился. И если ты отговариваешь, обесцениваешь, запрещаешь, да, ты можешь как бы профилактику такую говорить, да, ну то, что там сейчас у тебя там вот эта история, учеба, там, отношения, друзья. Но если человек влюбился, вот этот биологический процесс гормональный запущен, то это уже не остановить. Да? И если ты это не признаешь и обесцениваешь, либо убираешь оттуда, как вам и не снилось, например, да, Ромео и Джульетта, к чему это приводит? катастрофам. Но в первую очередь, почему это привело к катастрофам? Да? Потому что потеряно доверие. То есть, когда ты запрещаешь, не пускаешь, не признаешь сам факт, ты теряешь, разрываешь связь со своим ребенком. Разрываешь связь со своим ребенком, рушится доверие, и, соответственно, при какой-то неполадке в отношениях ребенок об тебя потом не может полечиться. Он тебе не доверится. И дальше ты не можешь помочь быть ресурсом на преодоление последствий этой первой любви. Ну а что скрывать? То есть какой процент не горюющих после первой любви людей? Да? То есть очень маленький. Поэтому быть вот этой гаванью безопасной очень важно.
2: Раз уж мы заговорили про советские фильмы, есть замечательный фильм 60-х годов, черно-белый, называется «А если это любовь?». Угу. Я вот буквально перед нашей встречей вспомнила про этот фильм, и есть одна там замечательнейшая сцена. Она выглядит, если не вдумываться, ну так, ну, мальчик с девочкой что-то поговорили там, и разошлись. Угу. Значит, режиссер поместил эту сцену, стройка. Квартал строится, новые дома, вроде бы вот, да, начало жизни. И мы понимаем, почему именно такой антураж был выбран режиссером. И вот эта пара влюбленных девятиклассников, их настолько замордовали взрослые, родители, педсовет, что-то я там не знаю, учителя, прохожие, которые смеялись над ними и показывали пальцем теле-теле тесто. И если девочка в самом начале фильма была девчушка, с косой такая, вот с такими распахнутыми глазами, да, а открытые. В этой сцене прощания, это была уже побитая жизнью женщина. И когда он ей говорит, давай дальше будем бороться, а мальчишка такой прям, ну, из таких мальчишек прям такие замечательные мужчины вырастают. А она уже потухла, она уже себе это выключила. И это на самом деле, эту сцену смотреть просто, ну, тяжело. И...
3: Потому что это уязвимо же очень. Больно, уязвимо.
2: И это потом, я думаю, вот как нам показали, да, в дальнейшем это будет с ней. Это, она себе запретила. Это нельзя, это опасно.
3: Да, да, да.
2: И будет ли счастливой эта женщина? Вопрос.
3: Ну и вот, это, вот этот опыт, да, первой любви, наложил негативный сценарий. Мы можем поддержать и сделать позитивный сценарий в зависимости от того, как это пройдет. Потому что опыт этот, конечно, запечатлевается мозгом. И я говорю, с физиологической точки зрения, химически он просто невозможен для повторения.
2: Подростковая любовь, она влияет и на работу мозга, вы сказали, на поведение, эмоциональное состояние. Он как вообще подросток себя чувствует в моменте? Он рассеянный? Что происходит с ним?
3: Он фрустрирован. Представляете, что с ним происходит? Да? То есть столько всего сразу же. Во-первых, у него гормональный фон меняется и усиливается, увеличивается. Он не может это вынести. Наш прекрасный с вами фильм, да, который мы смотрели недавно на нашем психологическом киноклубе «100 дней после детства». Да?
2: Замечательный фильм Сергея Соловьева. Да?
3: Да, ребенок даже не понял.
2: Его накрыло, а он не понимает, это что...
3: Это же Маша, я на нее... Ну, не Маша там. Но я на нее... Это она же всегда была такой, да? Что со мной не так? Почему сердце бьется?
2: Ерголина. Это же Ерголина. Я ее с первого класса.
3: Да, я ее с первого класса знаю все. Что такого не так? И, конечно, это фрустрирует. И, понимаете, и потом поведение... Вот смотрите. И вот под этой гормональной историей, да, происходит, ну, весь спектр поведенческих набор чувств, да, то есть его разные шаблоны разрываются в поведении. Он пробует, выходит за пределы своего социального опыта, он пробует по-разному, да, он пробует там гипс сделать, он пробует не гипс, он пробует их подтрунить, над ней посмеяться, да, то есть он пытается как-то совладать вот с этим огромным, мощным гормональным импульсом и тягой, да.
2: А теперь давайте представим, мама, папа говорят подростку, вынеси мусор, он да-да-да, и он не помнит, у него несколько звуковых дорожек в мозгу, то есть у него что-то там про учебу, о друзьях он думает, там тоже своя история, и любовь вот тут фонит так, что, ну, где-то оглушительно, и, понимаете, он, ну, правда, если так вдуматься, ну, наверное, можно как-то отнестись к этому с пониманием.
3: Смотрите, с пониманием, но не с попустительством. То есть я бы тоже здесь сделала бы акцент. Здесь не надо кидаться в крайности, то есть не надо все разрешать, да, ну, раз он нас любит теперь, пускай ничего не делает, да. Если мама это может сделать и хочет сделать, и это в рамках ее ценностей, то, конечно. А если есть какие-то обязанности, дела, договоренности, традиции семейные, и ребенок живет в этой семье, то, естественно, мы мягко его к этому возвращаем. Но через принятие и понимание этой ситуации. То есть всегда это делается с помощью я-высказывания. Ты принимаешь позицию, отзеркаливаешь. То есть ты зеркало становишься. Для... Вот что мать может сделать, самое главное, да, ну или отец? Быть зеркалом в этот момент. То есть я вижу, что тебе грустно. Я вижу, что, кажется, ты влюбился. Я вижу, что ты не справляешься с своими эмоциями. Я вижу, ты совершаешь такие поступки, которые раньше не совершал. Я вижу, тебе беспокойно. Я вижу, тебе тревожно. И послушайте ребенка, да. Прям вот позадавайте такие вопросы открытые, которые помогут, не да, нет, да, а чтобы он развернул и примите, услышьте, как проходит вот эта первая любовь у вашего ребенка, какие ценности у него, какие особенности. И вот это отзеркальте, вот это подсветите. Когда я являюсь зеркалом, для... знаете, кстати, интересный вопрос. Как думаете, кто у меня часто на первой любви в последний год был, даже полтора или два? Мальчишки или девчонки?
2: Так, мне кажется, мальчишки.
3: Горевание, да.
2: Горевание любви.
3: Да, у парней. У мальчиков маленьких и парней. Прям сильное горевание, да. А, это тоже интересно. Это я пока с этим наблюдаю.
2: Я вообще по поводу мальчишек, может быть, потому что у меня сын, я как стала знать некоторую оборотную сторону, на которую я не знала, да, да. Мужского мира. Да. А тут я, понимаете,
3: все увидела.
2: Да, вижу. Да. Мне кажется, пацаны вообще крутые в этом смысле. Они какие-то, вот знаете...
3: Им сейчас непросто.
2: Им непросто.
3: И как они справляются с этим?
2: Я хочу сказать, что мальчишек хочу поддержать, потому что вот это вот, когда отвергают... Угу. Надо себя собрать в кучу и дальше нести вот это чувство и опять доверять. Угу. А общество у нас до сих пор трактует мальчик делает первый шаг. Угу. И вот сделать первый шаг, угу. Вот мне как женщине, угу. Сегодня взрослой, мне, например, это, ну, это же отвержение может быть, угу. Да, это же больно, угу. А они не боятся, и они это делают. Я думаю, господи, да вы какие крутые вообще парни.
3: Но у нас в этом плане общество дает такие, знаете, двойные стандарты. Почему мальчишкам трудно, угу. Сейчас, да? Потому что вроде девчонка такая, или женщина, самостоятельная, да, там вот она тоже активная. Но с другой стороны, все равно, как вы говорите, в обществе есть, что мужчина
2: некий
3: там,
2: шаблон,
3: да,
2: что мужчина
3: и так далее, да. Угу. И, конечно, это откладывает огромный тоже отпечаток, но девочкам тоже трудно. Ну, то есть тоже надо собрать себя, да. Всем после расставания собрать-то себе вот эту самоценность очень важно подкрепить. Я еще раз отвернусь к родителям, угу, да, угу. Родительской позиции. Ты, когда разговариваешь с маленьким мальчиком, предподростковым, юношеским возрастом, там, когда просто интерес есть, либо просто там за ручку ходим, общаемся, дружим, и когда ты видишь, что происходят какие-то изменения вот, в поведении, ты прям садишься и отзеркаливаешь. Да? И ты про ребенка своего, 10-летнего, 12-летнего, 15-летнего, 17-летнего, ему и говоришь, вот это тебе важно, вот это для тебя ценно, ты такой в поведении, для тебя это важно в отношениях. И он, понимая, что для него важно в отношениях, может отрефлексировать и включить осознанность про то, что девочка-то делает не так, не потому что хочет его обидеть, а потому что для нее это не важно. Ну и тут включается вот эта прекрасная история про самоценность, про вынесение опыта из этого, для идентификации своей, а для меня важно. А я сделала шаг, а она вот так сделала, не сделала. То есть мы просто разные не подходим. Но у меня химически запечатление произошло, нейробиологическое, да, на нем. Поэтому вот мне надо погоревать, ну, грубо говоря. То есть и тогда негативных последствий, да, вот не будет, если вы вот делаете такую технику.
2: Что касается безопасности, угу. В отношениях, что подростку надо знать? Я просто вспоминаю свою юность. Нам, дай бог бы, родители какую-то книжку про пестики, тычинки подсунули, и все. Угу. И как бы и на этом. Не помню, чтобы родители говорили о чувствах.
3: И сейчас родители не говорят о чувствах.
2: Даже вот сейчас уже много. О цифровой безопасности надо говорить. Что подросток должен знать о безопасности?
3: Ну, а безопасности какой? Вот в имеете в виду интимной безопасности?
2: Интимной, эмоциональной, цифровой.
3: Ну, вот смотрите, в первой любви происходит же несколько пластов, да? То есть угу. Первое – это, конечно, уязвимость максимальная, да? То есть ты открываешься кому-то незнакомому, да? Ты открываешь свои эмоции, свои чувства, да? Вот почему так сложно там первый шаг сделать и так далее, да? То, что может отвергнуть, не принять угу. твои чувства, угу. не быть с ним как сокровищем. Да, с каким-то, то есть с тобой, с твоими чувствами, даже если и не, человек не испытывает там взаимную симпатию, но он может же обратиться с твоими чувствами как с сокровищем, да? И как-то очень бережно, аккуратно.
2: Ну может, да, и нет, да. Сейчас, да? Знаете, как-то любовные письма Татьяны к Онегину очень короткие. Можно получить едина.
3: А потом еще и едина. И смех от всех.
2: Да, да, да. Вот оно так.
3: Ну это тоже от боли. Это тоже от боли, от травм объектов вот этой такой реакции, да. То есть по факту, если с тобой рядом есть безопасный, надежный человек в близких с тобой отношениях, то он поможет отзеркалить, подсветить эту историю, что для тебя важно было, да, и твою самоценность не разрушить, да.
2: По поводу безопасности вернемся, то есть родители подсвечивают эмоции, и здесь он узнает себя, а интимная часть,
3: да,
2: то есть тоже об этом поговорить.
3: Обязательно говорим про эмоции, про то, что если тебе что-то некомфортно, да, то ты смело можешь об этом говорить. Здесь уже другая тема границ, да, то есть на самоценность себя, принятие и выставление границ и рамок, да, того поведения, которое тебе, остановление того поведения, которое тебе некомфортно по отношению к тебе, да. Вот, то есть безопасность, она в основном идет про границы. Если это эмоциональное, физическое, интеллектуальное, то есть так, иногда люди же и шутят, да, так шутят, что как-то вот не смешно, да, второму человеку, а тебе говорят, что это шуточка, да. И это тоже момент выставления границы. Да?
2: Я по поводу фотографии еще говорила, что обязательно будь осторожен, потому что...
3: Цифровая безопасность,
2: да.
3: Надо обязательно говорить с ребенком, что все... отношения личные такие, да, интимные, эмоционально важные, значимые, уязвимые, они идут только глаза через глаза. То есть ты должен видеть глаза другого человека, чтобы понимать, а готов ли он хранить твою тайну, как он обратится с твоими эмоциями, чувствами, с тобой. Только через глаза можно понять, насколько человек бережно к тебе может относиться. Поэтому все, что делается вне личного общения, да, надо понимать, что здесь огромный риск, да, нарушения твоих границ, эмоциональной уязвимости, небезопасности. Соответственно, фотографии, переписка, да, все это может быть доступно, ну, другому количеству людей. Поэтому никто не выкладывает, естественно, в сеть никакие фотографии, уважаемые дети, подростки, юноши, да. И, соответственно, если вас спросят, то это тоже манипуляция, да. Манипуляция, если... человек там угрожает как-то, да, то есть себя повредить, например, да, бросить. То есть здесь тоже нужно учить ребенка четко отставить свои границы и соблюдать цифровую безопасность в том числе.
2: Спасибо. Сейчас у нас небольшая пауза. Я хотела еще сказать спасибо подростковой влюбленности за то, что подросток начинает регулярно чистить зубы. И вообще вкусно пахнуть, красиво выглядеть. У нас небольшая пауза. Я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Ольга Ивасюк. Скоро вернемся и поговорим и про разбитые детские сердца, и про нас, родителей, тоже.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
10: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии педагог-психолог Ольга Ивасюк. Мы говорим про первую подростковую любовь. Крах первой любви. Да, мы уже об этом упомянули, но тут надо углубиться, да, обязательно. Да. Что нужно в этот момент подростку и как вести себя родителю, не знаю, что сказать, а что говорить не надо?
3: Но в первую очередь нужно понимать, что действительно это переживается за счет гормонального всплеска, да, максимально катастрофично.
2: Это катастрофа катастроф.
3: Катастрофа катастроф, да. Я говорю еще раз, это не значит, что нужно как-то прямо уже совсем, но им очень тяжело в этот период.
2: Ой, я однажды ляпнула родственнице подростку, она очень горевала. Да. Но, честно сказать, у меня вот жизненного опыта у самой было не так уж много на тот момент. Я ее утешила, знаете как?
3: Нет, конечно.
2: А вот я сейчас скажу. Да ладно, что ты поплачешь, да. У тебя столько еще будет этих...
3: И
2: так полились у нее слезы, да, и я поняла, что я что-то я вообще сейчас не то говорю.
3: Да, как-то не поддерживающе.
2: Не поддерживающе.
3: Да? Вообще. Смотрите, уважаемые родители,
2: говорить, да.
3: Даже если вы будете поддерживать не так, у подростка тоже будут литься слезы. Вот вообще этап горевания, да, он проходит у всех... Ну, по-своему.
2: По-разному.
3: Да, по-разному. Мы тоже можем об этом поговорить немножечко. Потому что и я вот люблю об этом говорить, что не надо ставить шаблонов. Горевание проходит по 5 этапам. Да? Там отрицание идет у нас, агрессия, торг, да? Депрессия и принятие.
2: Принятие.
3: Что значит принятие? Это изменение поведения в изменившихся условиях. Да? И, соответственно, вот сколько это до этого изменения поведения, до действования пройдет времени, у каждого свое. На чем они там застревают? На отрицании, на торге, на агрессии, на депрессии. У каждого своя фиксация идет. Соответственно, родителю для того, чтобы помочь это отгоревать, да, нужно максимально создать безопасные условия. И мы не обесцениваем, принимаем. Понимаем, первое, важность вот этого. Не важность, а катастрофичность, да, детской этой проблемы, на наш взгляд. Оказываем эмоциональную поддержку. Что значит эмоциональная поддержка? Садимся рядом, спрашиваем, плачет. Просто телесный контакт, да. Эмоциональное принятие, выслушивание. Просто быть рядом во время слез, да. Спрашивание, что нужно, да. В основном это тоже такое, знаете... Они же не понимают тоже, что с ними происходит, да? Тоже можно быть вот как этим зеркалом, да? Я вижу, что тебе грустно. Называть, что сейчас с ним происходит. Я вижу, что тебе грустно. Я вижу, что ты горюешь. Я вижу, что тебе это важно. Да? И об этом тоже ребенок себя немножко, ну, успокаивает, понимает, заземляет. Телесное заземление, да? Лежать, лежать. Есть, есть. Там, не есть, не есть. Ну, смотрим за этим тоже.
2: И, мне кажется, не пресекать. Ну, что так долго? Давай уже заканчивай. Это сколько длится, столько и длится.
3: Смотрите. Да, сколько длится, столько и длится, но есть какие-то моменты тоже, да, вот в любом случае мы не пресекаем, но есть моменты, знаете, когда человек, ну, не ест долго, прямо очень долго уже, да, не спит, мы либо все время спит.
2: Мы потом углубимся в эти признаки, ну, еще что-то.
3: Смотрите, здесь очень важно вот этим зеркалом быть, да, делиться, быть опорой, да, то есть ты раз эмоции сказала, что состояние сказала, отзеркалила, послушала, если он говорит. Если не говорит, можно поделиться своим опытом. Аккуратно и бережно, не навязывая, не обесценивая свой опыт тоже, да, но вспомнить, рассказать, как это случилось у вас и как вы переживали. Не как вы перескакнули, А как вам тоже было тяжко и вот, ну, сложно, да? А все-таки я уже вот сказала то, что ребенок может там не есть, не пить там и так далее, но важно сохранять повседневный ритм. Да, то есть смотреть, чтобы он все-таки покушал, поел, да, дела какие-то поделал. То есть не агрессивно, принимая, да, настаивать, настойчиво. Повседневный ритм, учеба, школа, домашние дела. Ты все равно через «я» высказывание, я понимаю, что тебе сейчас плохо, пауза, подождали, чтобы ребеночек это принял, что вы его приняли, понимаете. Но сейчас сделаем то-то, то-то. Поставить выбор. Ты сейчас сделаешь это или это, как выбор без выбора. Да? Типа, этим займешься или тем. То есть предлагайте. Какую... А еще очень, знаете, хорошо, раз это химическая история, да, я уже сказала, вот, очень важно, знаете, помочь ему сформировать новые-то связи. Да, вот чтобы к действию, ну, в новых ситуациях, принять эту ситуацию, прожить. То есть не слушать музыку, которая... Вот, пускай слушает, но потихоньку можно создавать другие какие-то впечатления, ситуации, которые в мозгу сформируют новые химические связи, радости, вот этой дофамина вот этого, да, который будет запечатлеваться на другом. Не на вот, пусть пока слабенько запечатлеваться, но тоже покажет ребенку, что вот этот дофамин был не только от общения с ним, а есть еще, смотри, как здорово, покушали, прогулялись, сходили куда-то. То есть потихоньку предлагать новые впечатления, поездки, прогулки, какие-то кино, то есть дела, чем вот этой активности не сильно, но стараться в это дойти.
2: А вообще, да. А вообще интересно,
3: музыка,
2: да. Интересно, да, про музыку, почему, когда нам плохо, мы еще и добиваем себя тем, что мы слушаем про любовь, самые такие какие-то печальные песни.
3: Видела рилс.
2: Да, просто на дно, чтобы лечь абсолютно.
3: Помыть, значит, решила помыть ванну под твой плейлист там 9 класса, 10-го, ну, старшей школы, да нет, рилс какой-то видела. Ага. И, значит, она такая бодрая, включила этот свой плейлист, да, и потом кадр показывает, плачет Ваня, плачет, значит, сидит, ну и там уже все, печаль ушла, ванна не моется.
2: Улетела туда эмоционально.
3: Конечно, музыка напоминает, поэтому ты, погружаясь в эту переписку, в эти музыкальные истории, да, фотографии, ты еще раз себя травмируешь, да, повторная травматизация идет. Поэтому задача, конечно, постепенно, мягко это убрать.
2: Если подростка часто бросают или всегда отказывают в взаимности, не станет ли это, этот опыт настолько негативным для самооценки, что в будущем будут определенные там какие-то убеждения негативные или страхи?
3: Ну, конечно, да. Риск высокий очень сильно, на самом деле, да. И, конечно, мы можем на это повлиять. Ну, и
2: вот
3: должны.
2: Когда часто отвергают, то как же тут, не знаю, если у нас инструменты помочь подростку?
3: Я говорю, разделить, не идентифицировать. Здесь очень важно, потому что страх отвержения мощнейший. Да? То есть первая любовь, если была, тебя бросили, например, да, то, конечно, ты у тебя формируешь, и с тобой не отработали это, да, не помогли прожить, ты не прожил там самостоятельно с кем-то, да, то, конечно, максимальный страх на отвержение. И ты будешь все делать в следующих отношениях для того, чтобы не дойти до вот этого максимальной близости, потому что ты боишься, что тебя отвергнут. И мне вот недавно была консультация с подростком, который говорил о том, что я не довожу отношения до близости, я бросаю вперед.
2: Опа, уже.
3: Да, уже. Ему 17 лет, а он уже бросает вперед.
2: Уже определенный у него паттерн поведения. Паттерн, да.
3: Да, да. Потому что тоже был такой опыт. Ну, там детско-родительские отношения. Смотрите, вот почему очень сильное происходит травматизация, фиксация на первой любви. Давайте об этом тоже скажем, да? Потому что чем ненадежней привязанность с ребенком у взрослого, заботливого в детстве, тем сильнее пустота внутри тебя. И чем сильнее, тем сильнее потребность установления, заполнения этой пустотой в старшем возрасте. Ну вот в взрослом возрасте, в юношеском возрасте. Соответственно, если у ребенка отвергли в детстве, было отвержение, опыт в детстве, то он в возникновении потребности в юношеском возрасте, вот уже в установлении отношений вне семьи, в близких, интимных отношениях, он будет бояться этого отвержения. Та же самая фиксация происходит на нейрохимии, да, биологии, на гормональном фоне. И он будет увлекаться, да, но при близких отношениях будет страх, что тебя отвергнут, и как один из возможных паттернов поведения, да, ты бросаешь вперед. да, для того, чтобы не испытать эту боль.
2: Еще у меня вдогонку возник вопрос. Вы говорили о том, что к вам приходят мальчики с гореванием, а я чуть не спросила, а девочки, они почему не приходят? У девочек что, горевание не происходит?
3: Есть девочки с гореванием тоже? Да. Нет.
2: Но просто чаще.
3: Было, знаете, что как я это делаю? Какой вывод делаю я? Да? То, что сейчас, и, кстати, этого, скорее всего, будет сейчас очень много. А у нас сейчас будет мощнейшая депривация мужского воспитания. Она и так у нас, не сказать, что в высоком уровне, да? А так как у нас в силу сложившихся социальных обстоятельств мужчин меньше становится, да? То и отца еще к тому же меньше в семье. Соответственно, у мужчины, у мальчика...
2: Депривация – это искажение.
3: Лишение.
2: Лишение.
3: Лишение, то есть мало мужчин и так как бы эмоционально. Мы вроде только научились.
2: Мы только выдохнули.
3: Да, мы только выдохнули, и вроде как мужчины начали подключаться к воспитанию, к разговорам. И у нас вот сейчас такая сложилась ситуация, когда мужчины уходят из семьи, иногда не возвращаются, да, в семью обратно. И, соответственно, у мальчишек мощная депривация, лишение этого поддержки мужской. А поделиться с мамой вроде как, если, не очень-то, да, вроде как не сильно-то и могу, вроде как-то и не камильфо, да, тут делиться с мамой этим. И если нет еще и близкой связи с мамой, да, то тоже не принимается этот ответ. А так как мама-то все-таки в семье, у девчонок, и все-таки мы так как-то идем к этому эмоциональной близости, теплу, привязанности, то у девочек связь с мамой покрепче. Поэтому, но мама заботливая, она видит, что мальчик не принимает, видит, что мальчик отвергает, уходит, да, папы вроде как и нет, да, и она отправляет к психологу. То есть с девчонками мамы справляются чаще сами, и часто, например, мама может ко мне прийти, проконсультироваться, либо там какая-то онлайн-консультация, и потом отработать. А с мальчишкой такого раскрытия сердца, и надо сделать поправку на особенности мальчишечьего мозга, да, мужского, все равно они более... Как бы это же очень уязвимо, потеря силы, опоры. Девчонки вроде эмоциональный мозг более развит, да, мальчишки?
2: Рассказывал один подросток, я спросила, как там у твоего друга дела? Он говорит, да мы на дискотеке были, это вот школьные дискотеки, вот это вот выход туда, всех гормонов туда. И он говорит, его там...
3: Легально.
2: Да, легально. Его там, говорит, во время танца бросила девочка. Я говорю, да как же так? Он говорит, он уже новую нашел.
3: Сразу же.
2: Сразу же.
3: Повернуться направо.
2: Сразу же. Вот это вот настолько вот... Вот круто там у них все.
3: Смотрите.
2: Такая интересная личная жизнь.
3: Я считаю, что здесь родители должны быть зеркалом. Везде должны быть зеркалом. Не оценивать, не обесценивать, а подсвечивать. Смотри, ты такой любвеобильный, да? А что мешает тебе выбрать, да, вот одну, почему ты? Ну и так далее. То есть ты можешь подсветить это, и человек может уйти, и это тоже будет грань познания себя, формирования своей идентичности, понимания себя. И, возможно... Если ты хочешь, понимание цели, да, и преодоление, то есть развитие, страх.
2: И еще у нас есть один момент, который принесла нам цивилизация, это и флирт. У нас есть отдельный выпуск, мы, наверное, уже не будем на этой теме останавливаться. У меня есть отдельный выпуск, полчаса мы говорили, даже больше с психологом, а что это такое флирт и с ИИ персонажем. И этот выпуск можно найти на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте, там есть раздел подкасты, вот туда вниз листнете и увидите флирт с и персонажем. Да, это вот уже просто это что-то новое, да, и мы, родители, так тоже в недоумении. Еще один момент, вот уже мы уже заканчиваем поведение родителей. Бывает так, что папы, вот я заметила, папы, раз так себя ведут, начинают ревновать дочерей. Я однажды с мужчиной разговаривала, я подсветила, ему говорю, у тебя дочка выросла, такая взрослая, говорю, невеста. И здесь его просто чуть не разорвало. Он, какая невеста? Она не невеста. То есть я смотрю, он, там, ревность просто, зашкаливает. И я хотела сказать ему, дочка, это не твоя жена, не путай. Я не лечу взрослых. Да, но что, это нормально вообще, вот такое поведение?
3: Смотрите, здесь надо смотреть на причины. То есть, что его там мотивирует так себя вести. Потому что защитный инстинкт у родителей есть. Да?
2: Это нормально,
3: забота,
2: да?
3: Забота, вот, защита.
2: Папы
3: естественно,
2: там как-то
3: мужчина,
2: напрягаются.
3: Он же понимает, что там мальчик, как он мальчик, как он реагирует на это. Да? То есть он же видит скрытые мотивы мальчика.
2: Или он проецирует свои.
3: Может быть. Мама видит скрытые мотивы женщин и так далее. Но здесь должен быть баланс. То есть как это потеря контроля, страх потери контроля над ребенком, да? Либо гиперопека. либо отсутствие сепарации, что-то тебя мотивирует, либо забота, то здесь надо балансировать. Иногда заботу, а под заботой есть вот эти неверные причины, деструктивные, да? И как это проявляется? В манипуляциях, да, в излишних там каких-то, может быть, ну, неуважении, да, непринятии чувств ребенка твоего. Уход в неуважение, в манипуляцию и потребность в контроле, гиперопеке и сливании, симбиозе – это не деструктив. А забота, принятие и какое-то, ну, уважительное отношение, уважительное беспокойство – это есть хорошо.
2: То есть
3: этого
2: как бы
3: лишаться не надо, детей наших лишать тоже не надо.
2: Не впадаем в крайности,
3: да,
2: где-то вот
3: баланс.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были педагог-психолог, семейный консультант Ольга Ивасюк и Рената Гасанова. Мы говорили про первую подростковую любовь. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
3: До свидания.
11: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
12: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками.

0: Окружное радио.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте. 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь ссыльным первым фотолетописцем Югры Алексеем Галкиным.
1: Это твоя история.
2: Вы садитесь за письменный стол, берете лист бумаги, обмакиваете в чернила перьевую ручку и пишете.
3: Жил я в ссылке в селе Самарово с лета 1906 года до лета 1910. Арестован был за подпольную революционную работу 7 января 1906 года на Троицкой пищебумажной фабрике Медынским уездным исправником бывшей Калужской губернии и выслан в Сибирь в село Самарово. Жил на втором этаже в доме Шмонина. За свое пребывание в ссылке я сделал много фотоснимков полицейских.
2: Так, в 1955 году вы записали краткую биографию в письме, адресованном окружному краеведческому музею Ханты-Мансийска. На момент ссылки вам было 28 лет. Как и многих других политических ссыльных начала 20 века, ваша судьба оказалась связана с селом Самарово. Жизнь здесь не была легкой. Вам полагалось всего лишь 4 рубля в месяц, и этого не хватало. Чтобы выжить, вам приходилось наниматься крестьянам, ловить рыбу на промыслах, косить сено, заготавливать дрова. Но даже в этом тяжком труде вы не оставляли своей миссии. Работу вы совмещали с политической агитацией среди населения. Ссыльные в Самарово были не только узниками. Вы учились сами и учили грамоте местных крестьян. Отличительной чертой вашего пути стала фотография. Вы владели искусством съемки, как никто другой. К слову, фотография в те годы была настоящей экзотикой. Ваша камера улавливала все. Обыденность, запечатленная ею, стала драгоценным наследием потомков. За 4 года ссылки вы зафиксировали все. Таежную дикую красоту, жизнь хантов, тяжелый быт старожилов, даже хозяйственные постройки. И вся эта палитра стала ключом к пониманию далекого, почти мифического края. Вы не были привязаны к месту отбывания наказания и могли совершать поездки по Тобольскому северу. Самое дальнее путешествие от Тобольска до Обдорска открыло вам мир, который вы запечатлели в объективе. К сожалению, сохранилось не все от вашего труда. Ваши коробки с негативами потомки отыщут на чердаке старого дома во время ремонта крыши. Под слоями опилок лежали хрупкие стекла-негативы. Многие из них сломались или пострадали от влаги. В фотоархиве осталась только одна ваша фотография времен ссылки. На ней вы сидите, откинувшись в санях в хантыйской шубе. Ну что ж, уважаемый слушатель, сними с себя тяжелую меховую шубу, она уже стала реликвией. Возьми в руки не старинный фотоаппарат, а современный смартфон. Эпоха ограниченных кадров давно уступила место цифровому изобилию. Но память о тех, кто жил до нас, бесценна. Теперь слово заведующему отделом истории этнографии Ханты-Мансийского музея природы и человека Дмитрию Суркову. Мы поговорим о жизни Алексея Галкина.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте.
2: Алексей Галкин интересен нам не только своим увлечением, но и своей биографией. Расскажите нам, как он жил до ссылки, как попал сюда к нам на север.
4: Алексей Галкин родился в 1878 году в Калужской губернии. Это село Троицкое Мединского уезда. Сейчас это, соответственно, Калужская область и Мединский район. Работал он на бумажной фабрике тогда, то есть более подробную биографию, к сожалению, еще пока нам предстоит узнать. Ну, известно, что вот он, как и большинство жителей вот села Троицкого и сопутствующих рядом кто поселков, населенных пунктов, они все работали на этой фабрике. Это была одна из крупнейших в России бумажное предприятие по выработке бумаги самого разного вида. И как раз вот как рабочий, он, видимо, там уже попал под влияние как раз вот всех пролетарских таких левых идей.
2: То есть не был интеллигент, он был вообще пролетарий, рабочий.
4: Он был крестьянином, то есть, ну, рабочим крестьянином, вот так вот можно сказать. И известно, что он начал активно участвовать во всех политических кружках, проводить пропаганду, раздавать листовки, и благодаря вот архивным документам, которые сохранились из царской полиции еще того времени, он неоднократно привлекался по уголовным делам за вот распространение и за агитацию на предприятии.
2: Ну, мы делаем вывод, что с характером был мужчина.
4: Да, как и большинство, скорее всего.
2: Революционеров, да?
4: Большевиков, да, революционеров. Ну и в итоге на третий раз уже, когда его арестовали, в 1906 году его сослали на 3 года на Тобольский север, ну, в село Самарово.
2: Сразу прямо к нам сюда, в Самарово?
4: Да, да.
2: Что попало в объектив его фотоаппарата?
4: Алексей Галкин снял очень много сюжетов, более 100, наверное, около 100. Вот, и попало самые разные виды. Это поселки, населенные пункты. То есть он, будучи в ссылке, не сидел на одном месте, он проехался по Тобольскому северу. Есть фотографии Обдорска, Березова, Тюмени, понятно, что Тобольска. Ну и, конечно, это фотографии из жизни. То есть как жили ссыльные, чем занимались, то есть где работали, как. Фотографии тоже очень замечательные, запечатлены местные жители села Самарова. То есть это русские, остяки, и, конечно, представители. Вот.
2: Ну, ценнейший материал. На что он снимал? Что за фотоаппарат у него или фотоаппаратура у него была? И как вообще попала к нему в руки?
4: Ну вот, к сожалению, в истории пока не нашли каких-то подробностей, что за марка была у него за фотоаппарата. И как попал, тоже неизвестно. То ли он привез ее с собой сразу же. По косвенным каким-то данным, там тоже один из ссыльных писал, что у них была доставка каких-то вещей из Москвы. То есть, возможно, ему уже по просьбе прислали из Москвы фотоаппарат, и он смог здесь заняться этим увлечением.
2: Начало века, это, я так предполагаю, не сильно развита была история с фотосъемкой. Удивительно, конечно. Да. Ну, на севере уж точно не у каждого это
4: Нет,
2: было.
4: Нет, это было не у каждого. Да. По воспоминаниям старожилов, историков, которые пишут, в Самарово не было своих фотографов. Ближайший был в Тобольске. И местные жители, кто при деньгах, там торгующие, крестьяне, отправляясь в Тобольск, там старались сфотографироваться. Иногда тоже, по воспоминаниям того же Лопарева, иногда тобольские фотографы приезжали в Самарово. Ну и чтобы заработать деньги, они фотографировали.
2: Если посмотреть на фотографии, то он как-то ловко обращался с фотоаппаратурой, как-то прямо без каких-то вообще сложностей. Ну, потому что и разные ракурсы, и разные точки, и вообще очень такое разнообразие жанровое.
4: Талант у него, видимо, все-таки
2: ну,
4: был.
2: Да, мы еще про фотографию поговорим чуть позднее, а вот про проявку хочется поговорить. Если мы не знаем, на какой фотоаппарат он это делал, мы не можем предполагать, какой процесс проявки был, или мы все-таки понимаем, как это происходило.
4: Немножко сложнее, поскольку тогда это были фотоаппараты, которые снимали, скажем так, негативы на стекле.
2: Это есть... Треноги, да?
4: Да,
2: да.
4: Треноги.
2: Где вот тряпочкой закрывался фотограф?
4: Там уже к концу 19 века, вот опять же мы не знаем, какая модель у него была, появились уже более портативные фотоаппараты, которые не требовалось тренога, то есть это большой такой короб, куда надо было спрятаться фотографу для съемки. А уже были они более мобильные, то есть, но фотография была меньше. Ну и судя по негативам, ну, сами негативы на стекле, они небольшого формата, то, скорее всего, он уже использовал этот. Они были кассетного типа, то есть уже негативы на стекле уже были подготовлены. То есть, чтобы поменять пленку, скажем так, кадр, ему не требовалось очень много времени. А метод фотографирования там оставался тот же самый. Того времени распространенный это так называемый коллоидный, то есть когда использовали смесь ионов серебра, обмакивали его в негатив стеклянный, который уже был предварительно обработан целлюлезой с эфирами. То есть благодаря химической реакции вот серебра и всех этих веществ получалось, что запечатляли вот момент съемки. С проявкой еще сложнее, потому что я так тоже пытался почитать эту всю информацию, и сложно так. Скорее всего, он использовал контактный метод, когда фотобумага, ну тоже это картон, пропитанный тем же самым составом, прижимали очень плотно к негативу и направляли луч света, и получался позитив, то есть сама фотография. И вот ее уже могли использовать, там, подарить, либо продать, либо отдать.
2: Я сейчас вспомнила, вы рассказываете про проявку, и мы говорим про эти древние фотоаппараты. Я вспомнила, что когда мне было 5 лет, и мы ездили к родственнице куда-то вот на большую землю, меня фотографировали в детстве вот на этот самый старинный аппарат, где фотограф прятался за эту тряпочку. Ну, конечно, вот этого фаер-шоу не было, но, во всяком случае, фотография получилась замечательная и висела даже в фотоателье на витрине. Я к тому, что качество вот этих фотографий, оно, конечно, ну, не хочется обижать цифру, но это что-то связано, я не знаю, с чем, с искусством, с душой, с чем-то таким ручным, прикладным таким.
4: Тут еще связь, конечно, с самим материалом, поскольку само стекло очень благодатно для этого, хоть и оно хрупкое, то есть для процесса, для хранения. Подвержена каким-то сколам, трещинам, но из-за вот этого вот своего свойства она хорошо принимала вот этот цвет и как бы отпечаток делала хороший. То есть негатив получался отличный, и со временем он не терял, если при правильном хранении, то есть без каких-то пыли и всего остального, он мог храниться очень долго, и, собственно, сейчас до сих пор. В отличие от пленки, от каких-то бумажных носителей, то есть там тех же самых картона, то есть он, сохранность у него намного лучше. И вот тоже читал, готовился когда-то к нашей встрече. А если фотопленка уже появилась где-то в 20-х годах 20 века, то, например, астрономы для фотографирования Вселенной, то есть космоса, вплоть до 80-х годов 20 века использовали негативы на стекле, поскольку вот качество снимков было намного лучше, что позволяло увидеть какие-то звезды далекие от нас.
2: Ну, я предполагаю, что эти технологии от нас далеко не отойдут точно. Будут обращаться люди еще к этим технологиям. А давайте и обсудим фотографии. Вы распечатали, они у вас в таком хорошем качестве. Давайте поговорим, что там на фотографиях есть и чем ценны эти фото. Ну, вот я вот уже вижу прекрасное фото села Самарова.
4: Да, то есть здесь запечатлена улица села Самарова. Скорее всего, это улица Царская, ну или Церковная, ее по-разному называли. То есть это одна из улиц всего начала 20 века, в Самаровых было всего две. Это улица Школьная и вот эта. Вот. По фотографии можно увидеть, в общем-то, архитектуру того времени, какие дома строились. И как бы эта фотография дополняет описание путешественников и местных жителей. Как выглядело село, ну, показывает.
2: Наверное, а сам Галкин оставил какие-то мемуары, прилагающиеся к вот этим фото?
4: Пока мы их не нашли. Скорее всего, ну тут как бы еще и дело поиска.
2: Да, и следующая фотография?
4: Следующая фотография, наверное, вот эту возьму. Здесь запечатлена группа людей, которые отправляются в путешествие на лодке. Я ее взял из-за исторического содержания, поскольку известны некоторые персонажи здесь. Это тоже полицейские. Интересный момент. Они отправляются в экспедицию, в археологическую экспедицию на Канду.
2: Это не то фото, где с закрытой лодкой? Да-да-да, вот, да. Вот, да, я видела эту фотографию, да, замечательная.
4: Вот, то есть это показатель того, что чем занимались ссыльные. То есть у нас еще мы будем это обсуждать, но вот в конкретной этой фотографии то, что они смогли договориться, то есть по разрешению тобольского губернатора они отправились в экспедицию. Им помогали местные жители, снабдили провиантом. Вот, там целое есть записано путешествие, оно опубликовано. Часть материалов они сдали в Тобольский музей, тогда он уже существовал.
2: Ну вот как ни крути, получается, что ссыльные обогащали Север и знаниями, и наука зашла сюда. Но были, конечно, и лихаимцы, и всякое было, но спасибо им, что оставили нам историческую память.
4: Следующая фотография, так тоже полицейные, сидят за изучением литературы.
2: А, это я не вижу, там, по-моему, чаепитие. Да. Такие колоритные.
4: Во-первых, как люди выглядят, то есть такой же серьезный взгляд людей, плюс показано, как выглядела комната, где они жили. Тоже достаточно интересно с исторической точки зрения.
2: Вот что я подметила в фотографиях Галкина, ну да, чувствуется, есть постановка, постановочность, но уже какая-то расслабленность. И уже вот-вот, как будто бы жанр репортажной съемки, вот он сейчас уже и появляется.
4: Собственно, да. Ну и следующее, это как раз представители коренного малочисленного народа Севера. Остяки где-то на Иртыше снято, точно неизвестно. Вот, то есть показано, ну, собственно, как они жили, то есть какие-то постройки, какая одежда того времени, понятно, по описанию тоже многие они сохранились, какие-то детали этой одежды, но все равно.
2: Как ценно и этнографам, и, я не знаю, кинематографистам, да, даже нам, да, вот посмотреть, окунуться и узнать, как жили предки. Это очень интересно. А вот у меня тоже есть фотографии, но я на бумаге, конечно, распечатала. Вот мне эта фотография понравилась тем, что она вот про свет и тень, про которую вы говорили, но это уже про искусство. Здесь уже водная гладь, которая совершенно белая, и темные фигуры, которые вот занимаются тем, что как бурлаки здесь они тянут невод. Ну, вот. И это уже, мне кажется, искусство, настоящее фотоискусство. Это уже про красоту. Здесь есть фотография, где ловят уток перевесами. И умерщвляли уток тем, что надкусывали голову утки. Да. И вот мне кажется, тут фигура мужчины этим и занята. Либо вытаскивает утку, либо вот умерщвляет ее. Ну вот это вообще моя любовь любовная, вот эта фотография, где группа людей, вот это уже репортажная. Вот здесь уже никто не позирует, и здесь мы просто дух времени чувствуем, как они одеты, рыбаки. Вот здесь какая-то повозка полна, она рыбы. Здесь в отдалении лежит, ну, я не знаю, сетр, мини-дельфин там просто по размеру. Да, как это назвать, полынья, да, вот большая прорубь такая, и вот они... Не сильно, мне кажется, даже напрягаясь, достают вот эти огромные рыбины. А позади бегает собака и стога сена. Ну, это просто вот наш дух Югры вот здесь, я не знаю, просто замечательно.
4: Мне кажется, он как раз этим и передал вот какую-то частичку севера в фотографиях. Она сохранилась и передает нам сейчас ее. А про фотографии тоже интересный момент. По воспоминаниям еще одного ссыльного, Алексея Гришаева, который жил вместе с Галкиным, жил в Самарово. За снимки севера Тобольской губернии Алексей Галкин получил гран-при на выставке в Париже.
2: Да вы что?
4: Вот, ну пока тоже надо искать подтверждение, но по воспоминаниям есть этот момент, что вот он был отмечен.
2: Экзотика вообще со всех сторон. И нам, мы на это смотрим с таким удивлением и интересом. Ну, уж для Европы уж точно это что-то неведомое, да? Давайте поговорим о том, чем он занимался в Самарово вне своего вот этого увлечения.
4: В Самарово он прожил около 4 лет, то есть лето...
2: Сослали на 3 года, а прожил 4 года.
4: Ну да, около этого. Он жил с лета 1906 по лето 1910.
2: А неизвестно, почему он задержался?
4: Нет? Неизвестно, он написал. Жил он тогда на улице Кирова, современной улице Кирова, дом 25, он не сохранился, к сожалению, но есть фотографии этого дома еще 70-х годов. Там интересная история была в том, что полицейные, то есть их прислали сюда около 20 человек, включая вот Алексея Галкина, они организовали здесь коммуну, то есть им выделили вот второй этаж этого дома, чуть ли потом не весь этот дом, и они жили самостоятельно.
2: Это вот те люди на фотографиях, которых вы показали нам?
4: Да.
2: Мужчины и женщины это?
4: Да. Вот, и, в общем, они по факту были относительно предоставлены сами себе. Они работали, потому что как бы на содержание правительство выделяло какие-то деньги от 1,5 до 4 рублей, но этого не хватало. Ну, для примера я так посмотрел материалы, то есть на севере в то время 16 килограмм ржаной муки стоило 75 копеек. То есть цены были такие достаточно высокие, особенно на привозные продукты. Тоже пуд или 16 килограмм мяса стоило 1,20 рубль. Ну, то есть на 4 рубля сложно было прожить. Тут вопрос еще 4 рубля это в день или в месяц, скорее всего, в месяц давали. Вот, поэтому они работали. Они нанимались колоть дрова, они вот участвовали в рыбной ловле, то есть нанимались в артель. рыбную ловлю, собирали шишки. Вообще кедровый промысел здесь был очень хорошо развит.
2: Влились в жизнь северян. И...
4: Очень активно. Угу. Но и параллельно они, конечно, проводили и агитацию. То есть они забывали это, изучали литературу, читали. У них был свой драматический кружок по воспоминаниям. Они ставили пьесы Островского, Горького на дне. Причем даже, чтобы поставить эту пьесу, они просили разрешения у губернатора Тюменской губернии того времени, им разрешили. По воспоминаниям еще, что Алексей Галкин, у него был прекрасный голос, и он пел в церковном хоре.
2: Даже
4: то
2: так.
4: Есть, несмотря на то, что революционер.
2: Талантливый такой человек.
4: Да.
2: Угу. Революционер пел в церковном хоре.
4: Да.
2: Надо же, как это все запутано. Вообще удивительно, вы сказали о том, что средств было недостаточно, а мог бы фотокамеру пустить на то, чтобы людей за деньги фотографировать?
4: Ну, возможно, он этим занимался. Угу. Как раз вот экспедиция Корсунского, Михаил Корсунский, это вот фотография, где люди в лодке отправляются как раз в путешествие из Самарова. Они, когда у них закончились деньги в Наканде, там, в Болчарах, угу. На Кывкаме там, и далее, они за деньги фотографировали.
2: То есть
4: получали за это...
2: революционеры-предприниматели. Вот
4: ну,
2: как... Которые в церкви поют еще.
4: Да.
2: Интересно. Давайте поговорим про фотоархив. Где и как он хранился? Наверное, это какая-то уже тоже отдельная история, отдельная от автора, да, этого архива.
4: Насколько я понял, по документам, по нашим, вот эти негативы на стекле Галкина, они попали к нам в 50-х годах, во второй половине 50-х годов, когда нашли, установили с ним контакт. И он передал их.
2: В 50-е годы он был жив.
4: Да, он был жив.
2: И... Значит, он пережил Великую Отечественную.
4: Да. Ну, чем занимался еще годы Великой Отечественной войны, еще предстоит выяснить. Вот. И, соответственно, в музее хранятся вот это около 50.
2: В нашем музее, в Ханты-Мансийском, музее природы человека хранятся 50.
4: Негативы, посвященные Тобольскому северу. Так тоже было интересно, начал искать, благо сейчас есть такая возможность, как госкаталог, и я нашел еще в городе Кондрово, Калужской области, еще фотографии его авторства.
2: Да то вы что?
4: После...
2: Вы нашли?
4: Да.
2: Прекрасно.
4: Ну, они опубликованы, можно уже посмотреть в общем доступе это все. То есть получается, что он вернулся обратно в свою...
2: На свою родину.
4: Населенный пункт в Троицу и продолжил фотографии. Он не забыл это дело. И вот тоже переданы, хранятся в музеях.
2: И вроде бы как перед смертью, а умер он в 1957, да, если я не ошибаюсь, он связался с нашим окружным музеем и вел переписку. Это так?
4: По крайней мере, в музее, у нас в музее хранится одно письмо, как раз когда он был очень удивлен приятно, потому что его персоной заинтересовались.
2: То есть музей сам вышел на него?
4: Да, было первое письмо от музея.
2: В 50-е годы.
4: В 50-е, да. И в 55-м, получается, он ответил на это письмо, сообщил, что вот у него есть негативы. И, видимо, переписка продолжилась, но фонда эти письма не были переданы. И как раз произошла передача. Поскольку он сам, как он сообщал в письме, он... писал в областной исполком Тюмени. В Тюмени писал о том, что у него вот есть такой богатый исторический материал. Возможно, то есть тоже можно погадать немножко о том, что Тюмень передала сюда это. Потому что Тобольский север, это больше к нашей территории, передала сюда, и так контакт его попал в музей. И после этого как раз началось вот общение с ним.
2: Как хорошо, что Тюмень поделилась, они... Ну, перехватило.
4: Ну да, ну тут как бы это догадки.
2: Да, и, конечно, очень жаль, что никто не был туда командирован к Алексею Ивановичу с диктофоном, потому что если бы еще эти фотографии сопровождались, ну я тут сужу, как, конечно, радиожурналист, если бы еще сопровождались его устными рассказами, его голосом красивым, да, то это, наверное, было бы настоящее богатство еще большим. Где сегодня можно посмотреть его фото? Я понимаю, что сейчас век такой, что все доступно, и мы можем буквально в поисковике набрать и посмотреть. Там полный ли объем фотографий мы можем найти? Вообще, где мы можем их увидеть?
4: Вот, как я уже затронул тему госкаталога, то есть сейчас по законодательству музейному все предметы, которые хранятся, артефакты в музеях, должны быть выгружены в электронном виде на вот этот, на сайт госкаталог.рф. И, соответственно, негативы на стекле и фотографии тоже представлены там. представлена часть фотографий в постоянной экспозиции Музея природы человека. Это зал 20 век, как раз начинается с него, с этих вот фотографий. Там представлена как негативы часть, так и уже распечатанные фотографии большого размера, хорошего качества. То есть вот два способа, как познакомиться с ними. Ну, в каких-то временных выставках, когда мы будем посвящать селу Самарову, либо истории Тобольского севера 19-го, начала 20 века.
2: Алексей Иванович прожил 79 лет, если я не ошибаюсь. А то можно вот сказать, как он жил после ссылки? Есть ли какая-то информация? И вот что мы о нем знаем уже?
4: Ну, очень информация достаточно скудна. То есть вот по косвенным данным, что он продолжил заниматься фотографией. А по данным архива, опять же, полиции, когда он вернулся обратно, он уже не был замечен в каких-то активных политических действиях.
2: Уже более спокойную жизнь, да, видимо, вел, а это все, да,
4: устроился такие... обратно же на эту же пишущую фабрику и до революции работал там. Что делал он во время революции, неизвестно, но с 1919 года он опять устроился уже на национализированную бумажную фабрику Троицкую, она уже была государственная, и работал электромонтером на электростанции.
2: Такое чувство, есть, как будто север его очень успокоил.
4: Возможно. Тут сложно гадать.
2: Их поговорить бы сейчас с ним, да?
4: Да. Ну вот тоже забыл еще рассказать. То есть вот о фондах музея, помимо вот одного письма, фотографии, которые он прислал в 50-х годах, как он выглядит, хранятся копии документов из полицейского управления. То есть как раз там вся переписка о том, что привлекается, за что привлекается, ссылка как раз вот представлена. Ну, тоже можно познакомиться на госкаталоге, она уже выгружена.
2: Ну и мы уже заканчиваем. В чем ценность фотографий Галкина и какую ценную информацию донес его архив и чем обогатил? Ну, мы уже так косвенно говорили об этом, да?
4: То есть это вот...
2: Ну, вот для вас, для ученых, для историков, вообще для людей, для нас.
4: Это, наверное, самый ценнейший материал, который можно только представить, когда запечатлен миг, момент исторический, уже от нас довольно далекий. Он, конечно, несет большой объем информации, он иллюстрирует то время, поскольку описание там бумажное, мы можем только представить, как это было, то есть пофантазировать со всеми огрехами, которые присущи уже современному времени, современной эпохе, а здесь показан именно этот миг, как было, как выглядело все на самом деле.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Напомню, мы говорили об Алексее Ивановиче Галкине, ссыльном, который оставил нам ценнейший фотоархив, повествующий о жизни села Самарова начала 20 века. С вами были я, Рената Гасанова, и заведующая отделом истории, этнографии Ханты-Мансийского музея природы человека Дмитрий Сурков. До встречи.
4: До свидания.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо,

0: радио Югра.
1: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Здрасте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
3: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем подводить итоги полугодия. Поговорим о состоянии аварийности, о причинах ДТП. А в гостях сегодня представитель управления госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Инна Валерьевна. Инна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Итак, 6 месяцев текущего года позади, а значит, пришло время взглянуть на сухие цифры статистики дорожно-транспортного травматизма в округе. Полугодовая выборка позволяет выявить не только сезонные колебания, но и основные причины ДТП. Сегодня поговорим о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, узнаем статистику аварийности с участием водителей с признаками опьянения, проанализируем данные первого полугодия 2026 года, чтобы предотвратить аварии во второй половине этого сезона. Итак, Инна, как меняется ситуация с общей аварийностью на дорогах округа с начала года?
4: Да, не могу не отметить, что прошедший отчетный период, 6 месяцев 2026 года, охарактеризовался ростом аварийности на дорогах округа. Устойчивое снижение, которое продолжалось у нас несколько лет, к сожалению, сменилось увеличением всех основных показателей, в том числе и детской смертности. За указанный период зарегистрировано 515 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 56 человек погибли и 699 получили ранения. Ну, соответственно, возросло количество погибших в ряде муниципальных образований округа. Это Советский район, Сургутский, Нефтеюганский, Белоярский, Кандинский районы, также города Когалым, Нягань, Пытьях, Сургут и Урай. Необходимо отметить, что наиболее аварийным по количеству погибших у нас стал июнь месяц. Летом начинается сезон отпусков, дачный сезон, все устремляются на загородные автодороги. И, кроме того, увеличивается и разнообразие участников дорожного движения. То есть много двухколесного транспорта сейчас выезжает на дороги. Это различные скутеры, питбайки, мопеды. Ну и набирают
3: мотоциклы,
4: мотоциклы, да, и вот набирают популярность еще и средства индивидуальной мобильности. Да. Кроме того, многократно возрастает количество пешеходов, которые допоздна гуляют вблизи каких-то оживленных дорог, каких-то мест притяжения людей. Это пляжи, водоемы. И вот, наверное, все эти факторы вот в совокупности повлияли на состояние аварийности.
3: Тогда давайте теперь поговорим о том, какие основные причины ДТП все-таки с летальным исходом. Понятно, что об этом очень много уже сказано, но все-таки не лишним будет напомнить об этом еще раз.
4: Всего за полугодие у нас произошло таких ДТП 49. То есть 49 ДТП, в которых погибли люди. И, соответственно, если провести анализ именно непосредственных нарушений этих дорожно-транспортных происшествий, то можно выделить три основные причины. Первое – это, конечно, грубое нарушение, выезд на полосу встречного движения. Таких ДТП у нас 14, и в результате погибло 19 человек. На втором месте – несоблюдение очередности проезда. Это 8 ДТП и 11 погибших. И на третье место это несоответствие скорости конкретным условиям движения. 7 ДТП и 9 погибших.
3: Инна, расскажите о ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом. Это тема, которая требует все-таки особого внимания, и не поговорить об этом было бы странно.
4: Несмотря на большой объем проведенной вот всесторонней комплексной работы по данному направлению, к сожалению, реализованный комплекс мер не позволил нам добиться снижения лишь по количеству раненых детей. В прошлом году их было 94, в этом году 87. Но при этом вот допущено 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых дети погибли.
3: Несовершеннолетние.
4: Это, да, несовершеннолетние дети до 16 лет. Это 2 пассажира у нас, 2 дорожно-транспортных происшествия произошли на загородных автодорогах. Это Нижневартовский район и Нефтеюганский район. И 2 ребенка погибли уже в городах. Соответственно, на нерегулируемых пешеходных переходах. Это город Сургут и город Ханты-Мансийск.
3: Так.
4: Необходимо отметить, вот если изучить все дорожно-транспортные происшествия с участием детей, я говорю не только о ДТП с погибшими, то можно сказать, что смело, что более 70% ДТП все-таки происходит по вине водителей. То есть это водители, которые посадили детей в салон автомобиля и повезли их, нарушили правила дорожного движения.
3: То есть не пристегнули, не использовали там крест.
4: Да, вот да, и в результате там столкновения или опрокидывания что-то произошло, все, ребенок пострадал, то есть вина все-таки водителя. Либо это водители, которые вот переезжают, нерегулируемый пешеходный переход, нарушают правила, не уступают детям дорогу.
3: Давайте поговорим о водителях, которые, собственно, позволяют себе выезжать на дороги общего пользования в состоянии алкогольного опьянения. Что вот здесь вот происходит у нас? Сколько ДТП случилось по вине нетрезвых водителей и сколько отстранено от управления за первые полгода?
4: С положительной стороны отмечу, что по итогам полугодия нам удалось добиться снижения всех показателей аварийности с участием водителей с признаками опьянения. То есть по числу ДТП мы сократились на 36%.
3: Нормальненько.
4: Да, по количеству погибших вообще более 50%. О. То есть в прошлом году было 11 погибших, в этом году 5.
3: Хорошо.
4: И по количеству раненых, соответственно, 33% тоже произошло снижение. И всего в текущем году выявлено более 1800 водителей с признаками опьянения. То есть они были выявлены и отстранены от права управления. То есть это водители, которые непосредственно находились в состоянии опьянения, либо те, которые отказались от прохождения медицинского свидетельства.
3: Что то тоже есть, приравнивается к пьяному вождению.
4: И вот для профилактики таких видов ДТП госавтоинспекция проводит активную работу. Понятно, что это различные массовые рейды, массовые проверки водителей, которые обычно у нас проходят в праздничные дни, в преддверии праздничных дней, либо после праздничных дней, когда некоторые граждане у нас пытаются проехать к месту работы с какими-то остаточными явлениями.
3: Так.
4: Но также это в ночное время мы проводим, вечернее, то есть когда более вероятно таких водителей увидеть и как бы пресечь нарушения. Но я хочу еще рассказать и о пропагандистской работе. То есть у нас ежегодно проходит профилактическая акция «Югра. Территория трезвого вождения». Наверное, да, вы о ней знаете.
3: Ну, да. Конечно, так.
4: Вот, мы привлекаем к данной акции общественность, проводим профилактические беседы как в местах массового нахождения граждан, в том числе и придорожные кафе, автозаправочные станции, и также вот рядом с торговыми точками, где реализуют алкогольную продукцию. Нужно отметить, что это на самом деле действенное, эффективное мероприятие, потому что большой охват людей вовлекается в данный процесс, и вот все призывают
3: к трезвому вождению. Да. Вообще, конечно, удивительно, мне все время удивительно, даже несмотря на то, что штрафы такие большие. Да и не штрафы, мне кажется, должны останавливать все-таки человека, который вдруг принимает решение сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. В первую очередь, вот на весах вот на этих проехать там какое-то время там за рулем, будучи пьяным, или там штраф заплатить. В первую очередь, о чем нужно думать? Это, конечно, нужно думать о том, что ты подвергаешь опасности свою жизнь
4: и других
3: людей. Вот это-то бесценно. Никакой штраф, невозможно каким-то там штрафом отделаться. Тут штраф, жизнь вообще-то на кону. Что госавтоинспекция планирует еще предпринять для снижения аварийности в будущем?
4: Ввиду того, что сейчас у нас летний период, отпускной период, люди массово семьями выезжают на загородные трассы, в отпуска, госавтоинспекция тоже традиционно в августе проводит профилактическое мероприятие «Трасса».
3: Угу.
4: То есть, как правило, к данному мероприятию присоединяются у нас представители Центра медицины катастроф, то есть медицинские работники, которые оценивают состояние водителя, они измеряют пульс, давление, зрачков, ну, то есть, чтобы выявить, в утомленном состоянии водитель или нет, то есть, насколько он хочет спать, возможно, он, то есть, не отдыхал человек.
3: Да.
4: Вот. И вот основная цель данной акции — это профилактика именно грубых нарушений правил дорожного движения. А грубые правонарушения — это какие? Это выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима и нарушение правил обгона. Ну и, соответственно, в рамках данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции обязательно проверяют, как водители у нас перевозят детей. Да. Также в преддверии нового учебного года мы проводим профилактическую акцию «Внимание, дети», но это вообще у нас очень масштабное мероприятие. Здесь без внимания никто у нас не остается.
3: То есть,
4: да, мы и дети, и родители, и педагоги, и водители, мы всех пытаемся охватить, как бы, и проводим вот большую работу.
3: Инна, давайте вот в завершении нашего с вами сегодняшнего разговора все-таки хочется понять, что, на ваш взгляд, в конечном счете, определяет уровень безопасности на наших дорогах?
4: Уровень безопасности на дорогах определяется, наверное, четырьмя такими компонентами, как человек, транспортное средство, дорожная инфраструктура и система управления. Ну, вот все же я хочу сказать больше про человеческий фактор, потому что, наверное, это, на мой взгляд, это самый значимый элемент, так как подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за ошибок водителей, либо других каких-то участников дорожного движения. Здесь ключевую роль играют и правосознание, подготовленность водителей, взаимоуважение на дорогах. психофизиологическое состояние, то есть усталость, какое-то отвлечение. И если говорить о детском дорожно-транспортном травматизме, то здесь большое внимание отводится, наверное, все-таки родителям. Потому что очень много родителей, которые бесконтрольно допускают своих детей на прогулки, то есть не отслеживают, где их дети находятся. Кто-то вообще покупает мотоцикл своему ребенку, передает право управления, когда ну, тот не имеет вообще такого права. Да, и вот хотелось бы здесь остановиться о том, что вот в ряде регионов России у нас уже привлекают к уголовной ответственности родителей за, за такое нарушение. Да. И вот как пример хотелось бы рассказать, в Иркутской области вот жительница купила мотоцикл своему 13-летнему сыну. И как установило следствие, мальчик стал систематически садиться за руль, не имея навыков управления и законных оснований в силу возраста на получение водительского удостоверения. И вот впоследствии мальчик совершил ДТП, он наехал на двух подростков, 16 лет девочек, и одна из них в результате от полученных травм скончалась. Да, и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних поставили семью и ребенка на профилактический учет. Мать была привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Да? Инспекторы ДПС составили, как обычно, вот составляют протокол за передачу управления лицу, не имеющему права. Но мировой суд вынес решение о привлечении ее к уголовной ответственности по статье 151 прим. 2 УК РФ. То есть она звучит так: вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. В итоге женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде принудительных работ в исправительном центре на 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы и конфискацией мототехники.
0: Ну, то есть получается вот такой поступок, что ли, ну, вроде хотела хорошо сделать, ребенка порадовать, а да, в итоге вот чем это обернулось.
4: Да, то есть и вот мы надеемся, что вот именно такие суровые, жесткие решения судов, возможно, как-то повлияют на сознание родителей, и те в последнюю очередь как бы задумаются, стоит ли вообще покупать такую игрушку,
0: пока ребенок не имеет права управления ребенку, этим транспортным средством. И хочу сказать, что вот если, как только, чем быстрее будут приниматься такие меры, тем, возможно, будет меньше действительно дорожно-транспортных происшествий, которые будут вот такие дети совершать. Я благодарю вас, Инна Валерьевна, за то, что вы пришли. Напомню, мы сегодня подводили итоги полугодия. Мы говорили сегодня о состоянии аварийности, о причинах ДТП. В гостях сегодня была представитель управления гос. Автоинспекцию МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Инна Валерьевна. Инна, спасибо, до свидания.
4: Спасибо, до свидания.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
1: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
5: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
10: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. I want you to get together.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама? Лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Каждый день. Утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
9: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
10: Национальные проекты России.
11: 0+.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию, работают на ее благо. Таких людей миллионы, да, но в этом деле важен каждый. Мы каждую неделю с Мариной знакомим нас с этими людьми. В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вообще у нас с Тимуром почти всегда в нашей программе поводы для обсуждения очень непраздничные, зачастую проблемные, но какие-то социально значимые. Сегодня исключение, и слава богу. Я очень люблю, когда у нас позитивные поводы в эфире. Вообще на этой неделе у нас в медиахолдинге случился большой-большой праздник. Я считаю, что это праздник не только для нашего медиахолдинга, но и для всех журналистов Югры, и для всех читателей, слушателей, зрителей, то есть для, по сути, для всех югорчан, которые узнают новости непосредственно от нас. На этой неделе старейшей газете региона «Новости Югры» исполнилось 95 лет. И очень много после этого праздника. Просто одно событие наслаивается на другое. У нас и музей появился новый, у нас и дата праздничная новая. Обо всем сейчас по порядку поговорим. Сегодня у нас в студии руководитель медиахолдинга «Югра» Ольга Межлумян. Ольга Анатольевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот так вот, нежданно-негаданно, руководителя пригласили в гости. Ну, хоть так с вами повидаемся, потому что все время как белки в колесе. Мы, честно говоря, и коллег с газеты на этой неделе практически невозможно их было застать, потому что они все были и в работе, и в юбилее. И когда мы на следующий день после этого праздника звонили одной нашей коллеге и никак не могли до нее дозвониться, нам потом сказали ребята из газеты: дайте отоспаться человеку, пожалуйста. Он тут 2 месяца не спал, готовился к празднику.
3: Да, но газета должна выйти, юбилей у тебя или не юбилей, или Новый год, это неважно, она выходит стабильно, еженедельно, ну, каждую неделю.
4: Мы вас поздравляем, во-первых, с этим большим юбилеем.
5: Спасибо большое. На самом деле, Марин, вы правы. И я не знаю, слышали ли вы выступление Руслана Николаевича Кухрыка, но он сказал именно так же, как и вы, что это праздник не просто редакции, это праздник не просто медиахолдинга или журналистов, это праздник всех югорчан. Угу. Потому что именно на страницах газеты отражена вся история округа. И все, кто читают газету, все, кто получают так или иначе новости, это их праздник. И нам очень приятно было, что наш праздник пришли разделить достаточно большое количество людей. К нам пришли праздничные поздравления, телеграммы. Нам очень приятно было, что нас поздравил полномочный представитель президента Артем Владимирович Жога. Да. Ну, естественно, на празднике у нас был Руслан Николаевич Кухорук. И он, на самом деле, полдня провел с нами. И это нам очень приятно, очень почетно. И мы... Да, вы сказали, и музей открыли, и чаю с губернатором попили, и торжественный вечер провели. Обо всем готова рассказать.
4: Да, давайте начнем. Как мне кажется, ну, для нас, Тимуров, так это точно супер-пупер повод. У нас теперь своя профессиональная дата появилась, праздник, да? Расскажите об этом поподробнее.
5: Да, на самом деле это очень приятно и очень тоже почетно. В прошлом году на пресс-конференции у Руслана Николаевича кто-то из коллег... предложил и озвучил эту тему, ну, что вот доколе у всех, у соседей есть да. свои профессиональные праздники. Мы помним, что на Ямале есть такой праздник. А мы-то почему не такие? А вот. И Руслан Николаевич тогда сказал, ну, обсудите в своем сообществе. Он прав, не губернатор должен сказать, когда нам праздновать наш профессиональный праздник. Вот. А мы сами должны определить и решить, когда этому празднику быть. И я знаю, что были обсуждения на разном уровне, их инициировал департамент, собирали предложения, редакции, журналистские организации обсуждали. И как-то так получилось, и как-то так сошлось, что ветераны и другие участники медиасообщества, очень много было предложений именно вот на эту дату, именно на 7 июля. И это предложение от имени ветеранов, вот на пресс-чае, озвучила Лена Потехина. Как-то слово «ветеран» вроде как бы неприменимо к той активной молодой девушке, которая зажигает. Но на самом деле она очень много лет проработала в газете и начинала еще при «Новомире» Борисовиче Патрикееве. Он ее брал на работу в свое время как юного журналиста.
4: А можно сразу добавлю? Да, да. Как раз Лене Потехиной мы звонили после юбилея, но мы поняли, что там у Лены столько всего было. Она действительно, мне кажется, сутки потом отсыпалась, потому что, во-первых, она сделала, я так понимаю, она одна из главных, кто работал над этим сайтом. Вот этот большой, просто какой-то невероятный, там надо, мне кажется, часа полтора посвятить, чтобы полностью все это изучить. Большой сайт, который, по сути, всю историю газеты отражает. Вот как раз Лена Потехина.
3: Ну, альманах, получается.
4: Да-да-да, и мне было очень любопытно полазить, узнать какие-то подробности, которые впервые увидела только на этом сайте. Вот как раз ветеран газеты, как это ни странно, хотя да, по возрасту еще не подходит. Да. Вот, и получается, Лена предложила как раз, да, эту дату?
5: А Лена предложила эту дату Руслану Николаевичу, и Руслан Николаевич, в принципе, поддержал, сказал, ну, если вы так решили, и он увидел, на самом деле, Руслан Николаевич, как раз до этого пресс-чая, он увидел наш лендинг, наш сайт, он увидел нашу выставочную экспозицию, наш музей, который мы начали собирать на площадке медиахолдинга, и он понял, что, в принципе, журналистское сообщество может объединиться вокруг этой даты. Угу. И, ну, мне кажется, что это заслуженно. Это понятно, что, старейшее средство массовой информации региона. Угу. На самом деле, когда вышел первый номер газеты «Новости Югры», ну, тогда он назывался «Ханты-Манси Шоп», или «Шой», в скобочках написано, тогда радио еще не было.
4: Угу. Да, да.
5: То есть, на самом деле, вот самое старое средство массовой информации, и оно развивалось, оно менялось вместе с нашим регионом, и журналистов очень много прошло сквозь редакцию, и много писателей прошло, и Новомир Борисович Патрикеев, мы о нем говорили, и Мария Кузьминична-Волдина, и Альбина Сергеевна Глухих, они все сотрудники редакции.
4: Угу. Вы сказали про название самое первое. Вообще 4 раза, насколько я помню, да, газета меняла свое название. Вот, и...
3: До войны, после войны вот обрело.
4: Ну вот реально название
3: недавно.
4: Вместе с эпохами менялось.
5: Да.
4: Вот. И 7 июля, это правда, во-первых, 2 семерки. Очень красивое число. Давайте начнем с этого.
3: Вообще нравится, потому что у меня очень такая тяжелая память на цифры, на даты, а здесь легко будет запомнить 7.07.
4: Ну и, кстати, опять же, если подглядывать за соседями, вот на том же Ямале, например, День ямальских СМИ отмечается 19 апреля, только потому, что первый номер местной газеты «Красный Север» вышел в этот день. Мне кажется, так логично. Газеты всегда были основой вообще, с чего все начиналось. И как будто бы в день рождения газеты очень логично. Мы с Тимуром вообще еще обрадовались, потому что в июле мы всегда здесь, в Ханты-Мансийске. Мы никогда не берем отпуск на июль. Это значит, что мы каждый год будем отмечать этот праздник с коллегами вместе. Ну и поскольку в этом году мы только утвердили дату, я правильно понимаю, что в следующем уже какая-то движуха начнется?
5: Конечно, конечно. Но на самом деле еще должны пройти там нормативные принятия там законов, постановлений, то есть это вот то, что надо закрепить юридически, и этим будет заниматься департамент, правительство. К следующему году, я думаю, что уже будем праздновать, и уже будем праздновать не просто день рождения газеты «Новости Югры», а день югорских СМИ.
4: И это же касается тысяч журналистов по всей Югре, все издания, все СМИ, не только журналисты, но и все монтажеры, операторы, весь технический персонал. Это же реально тысячи югорчан. Это и у нас теперь свой профессиональный праздник.
3: Я стал на шаг ближе к своей мечте. Я вообще очень сильно радею за журналистское сообщество, если честно. Я очень хочу, чтобы для журналистов, для представителей средств массовой информации разных видов, и телевизионщиков, и радищиков, и те, кто в газет пишет, те, кто с сайтами работает, чтобы государство нас как-то выделило чуть-чуть отдельно и, может быть, какую-то меру поддержки предложило в плане, допустим, там, приобретения недвижимости какой-то. Да, если у тебя нет жилья, мы тебе готовы помочь, потому что ты...
4: Тимур просто каждый смотрит на льготные ипотеки там для айтишников, для многодетных, для молодежи,
3: медицинские сотрудники, кто-то спортивные секции, для всех есть.
4: И он всегда говорит, почему журналисты всегда мимо?
3: Да, для нас нет. Я Марине задал, почему так? Она говорит, да ну слушай, ну у нас пока что еще даже нет своего праздника, то есть у нас как-то нет вот статуса, что у нас вообще в целом вот, ну, средства массовой вот в Югре. Сейчас есть, сейчас можно дальше посмотреть. В следующий раз, когда будем праздновать 7 числа 27 года, может быть, кто-нибудь делегируем, кого-нибудь предложит, а давайте вот так сделаем. Ну, так может быть, эта информация дойдет до правительства, до нашего искусственного
4: рода. Предлагай, как видишь, слышат, да. Когда предлагают.
5: На самом деле, в принципе, ну, как бы кажется, что следующий шаг – это учреждение особого звания, там, заслуженный, там, работник средств массовой информации, потому что, опять же, этого тоже нет. Угу. На уровне федерации 2 года назад появилось, по-моему, по инициативе, там, Союза журналистов России, вот это звание, что заслуженный, там, журналист России. Но понятно, что если это все идет там через федерацию, через союз журналистов, то там квоты вообще угу. очень сложные, и туда пробиться, естественно, очень сложно, доказать, что твой журналист, тот или иной из региона, заслуженный, достоин. Угу. И понятно, что там перед нами большая очередь там федеральных коллег, которые тоже, естественно, достойны этого звания. И когда до нас дойдет, до регионала...
4: Мы уже из журналистики уйдем к этому времени на пенсию.
5: Да, но на самом деле вполне возможно, что это первый шаг, и это сигнал для региона в том числе рассмотреть такую возможность.
4: Да.
5: Потому что на сегодняшний день мы можем претендовать только на звание заслуженный работник культуры. То есть мы сотрудников средств массовой информации номинируем вот в одну эту номинацию.
4: Хотя мы вообще разные сферы.
5: По сути, да. Ну, в чем-то схожи, но вот только такое звание есть, заслуженный работник культуры Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И возможно, что мы сможем как журналистское сообщество инициировать на уровне региона, что нас тоже в отдельную категорию выведут. И тут ведь не столько льготы, на самом деле, Тимур, важны, мне кажется. Тут ведь, особенно для ветеранов, то есть звание заслуженного присваивают тогда, когда уже там ты больше 30 лет в профессии, когда ты уже достиг определенного уровня, ты уже много чего сделал, и там ипотеку ты уже начал свою выплачивать, как правило.
3: А я не про это.
5: Тут больше, да, вот история...
3: Я за ветеранов спокоен, ветераны у нас есть. Я за молодежь, которая, ну, по большому счету, и это правда, или можете как бы сказать, нет, ты, Тимур, не прав, молодежь-то не особо стремится вообще в журналистику. Прекрасно понимая, что журналистика это не футбол, где миллионные, например, гонорары, да, это не эстрада, где ты можешь за один концерт заработать 10 миллионов. Это кропотливый труд за вполне себе, ну, скромную среднестатистическую зарплату по меркам региона или по меркам федерации, а в других окружениях кругах, так вообще, ну, извините меня, да, страшно смотреть на те зарплаты, которые предлагают коллегам, там, например, в Тверской области, 25 тысяч рублей. И вот как молодому журналисту оптимистично смотреть в будущее, знать, что я сюда приду, мне нравится эта работа, я живу этим, я живу журналистикой, и я знаю, что мне хватит и на кусок хлеба, и на свой угол.
4: Короче, ты хочешь льготы, чтобы молодежь побольше
3: Конечно,
4: шла в профессию?
3: Чтобы молодежь была заинтересована.
4: А давай спросим, кстати, Ольга Анатольевна, я уверена, точно знает, у нас молодежь активно идет сейчас в журналистику?
5: Ну, мы являемся базовой кафедрой факультета журналистики Югорского госуниверситета, и мы видим тех студентов, ту молодежь, которая идет на журналистику, поступает в университет именно на специальности журналистики. И их много, и они есть, и они очень творческие и очень интересные. Тут, Тимур, знаете, я вот надо ли нам столько же журналистов, сколько врачей и учителей? Вот тут вот вопрос на самом деле. Поэтому есть льготы для врачей и учителей, что их все-таки надо чуть больше, чем журналистов, на мой взгляд.
4: И привлекать их надо активнее.
5: Да, и привлекать их надо активнее. А вот журналистика, это все-таки в первую очередь по любви, мне кажется.
4: Это факт.
5: Это больше все-таки за любовь к профессии, за желание сделать что-то вот в первую очередь в профессии и как-то себя выявить, а потом уже там какие-то льготы. Понятно, что и учителя, и врачи в первую очередь идут в профессию. Не знаю, не всех журналистов, на мой взгляд, порой надо держать в профессии. Ну так, по-честному. Есть и как бы такая история, что когда-то, ну, должна быть и ротация в том числе, должны приходить молодые журналисты. И они есть, и они приходят. Понятно, что они, например, уже по-другому относятся к медиаресурсам, то есть, но... Опять же, возвращаясь к газете, у нас в газете есть молодые журналисты. У нас в газету приходят на практику и идут именно в газету. То есть они прямо вот студентами говорят, мы в газету.
3: Вот хотя... Это удивительная история. У нас есть коллеги из газеты, девчонки молодые, очень красивые. И когда они к нам в гости приходили, я говорю, а почему не на телек? Ну вот вы как бы...
4: Ваша внешность создана для телевизора.
3: Они говорят, слушай, ну нам нравится в газете. Я такой, это очень странно. Мне казалось, что девчонки хотят быть журналистом, чтобы красивыми по телевизору что-то рассказывать. И
4: вот быстро мужей находить.
3: Да, я не так грубо хотел, как бы, но все.
4: Правильно, на них же смотрят.
3: Смотрите, вы говорите то, что, возможно, нам столько журналистов не надо, и, возможно, как... А у нас сейчас идет гибридная война. Это причем не я сказал, это как бы такое мнение, которое уже давным-давно устоялось. А гибридная подразумевается не только на фронте, не только в социальном плане, не только в экономическом, но еще и в информационном. И после начала специальной военной операции, как будто бы, на мой субъективный взгляд, мы немножечко проигрывали информационную войну. Когда очень модно было, вы знаете, сейчас вот эти иноагенты, которые разъехались из страны, они кричали, что это творится, что такое. А те, кто был как бы за и в поддержку и президента, и этого решения, их как бы голос, он был чуть тише, чем тех, кто орал, что против. И только сейчас, вот только сейчас, спустя 4 с лишним года, мы потихонечку начинаем эту войну информационную выигрывать.
4: Но мне кажется, Ольга Анатольевна как раз тебе сказала, что если мы будем за ипотеки, льготы привлекать всех... то да. будут... здесь нужны люди, которые смогут действительно грамотно на этом информационном поле вести эту войну и политику и в целом.
3: Ладно, давайте не уходить в социалку избранные. И в проблематику. 95 лет.
4: Да подожди, да. Нет, если вы хотели ответить...
5: Нет, по поводу гибридной войны, буквально вот немножко коротко. Угу. На самом деле мы немножко проигрывали ту информационную войну, потому что у нас не было сформулированной идеологии, потому что мы... как СМИ, каждый все-таки были в первую очередь за себя. Мы думали, как сделать так, как нам сказать, чтобы нас лучше смотрели, как сделать так, чтобы у нас были рейтинги. И условно мы давали, не мы, я имею в виду, не наши СМИ,
3: каждое средство массовой
5: информации давало какой-то такой вброс порой даже, понимая, что человек там несет, и вот какие-то вот эти вот иноагенты говорят какую-то чушь, которая работает против нашего государства, но это приносило рейтинги этим средствам массовой информации. И вот их для этого поддерживали. И много там журналистов работает или мало, тут меньше роль играло. Люди были настроены на то, чтобы сорвать свою часть хайпа. Угу. Мне так кажется. А когда мы поняли, что, ребята, когда мы начинаем в разные стороны дудеть, у нас получается какофония, и мы страну качаем в разные стороны внутри. И это неправильно. И государство, мне кажется, задумалось, и тогда вот появилось... И опять же, ограничения-то пошли не по СМИ, а по соцсетям, по вот это вот Фейсбуке запрещенные и другие социальные сети, которые несли вот эту идеологию. И это были не страницы средств массовой информации. Это были личные страницы, которые раскачаны. И вот эта вот история, что а я вот блогер, я вот... Причем это, как правило, даже тот, кто не учился на журфаке, а просто я вот... Я художник, я так вижу, я вот пишу, и я набираю себе вот таким образом аудиторию. Вот тут вот, поэтому не знаю, мне кажется, что сейчас в этом плане политика государства изменилась. Мы это видим вот на уровне того, что происходит в информационной повестке.
4: Угу.
5: Не будем далеко, наверное, дальше по политике.
4: Вернемся
5: к нам.
3: Отходить. Смотрите, 95 лет, это тысячи выпусков. Все ли они сохранились в архивах? Все ли они оцифрованы? Можно ли познакомиться, например, с какой-нибудь статьей газетной, там, скажем, 38-го года? Потому что это очень интересно читать. Как жил регион, как жила страна.
4: И как писали наши коллеги.
3: Как писали. Это прям вот невероятно интересно. Я несколько газетных статей прочитал про эту жизнь. И просто ты погружаешься мысленно туда. И ты представляешь, как там было. Как эти улицы выглядели.
4: Ну, недаром же летопись это все называется. Да, вот где-то сохранились все?
5: Сохранились.
4: Все,
5: на
4: все?
5: Самом деле, да.
4: Обалдеть.
5: Они сохранились все-все. В государственном архиве Югры.
4: Обалдеть.
5: Они все-все сохранились. Ну, дословно по номерам не проверяла, но именно подшивки газет все сохранились в архиве. И наши как раз коллеги, которые готовили лендинг, которые готовили сайт, вот Лена Потехина, они очень много времени провели в государственном архиве. Они отсканировали очень много первых полос. И мы сделали как раз на юбилей, в том числе фото-выставку первых полос. Они прочитали очень много статей. Вы правы о том, что вот это очень интересно читать, ты читаешь и погружаешься в то время и в ту эпоху, и ты понимаешь, что волновало людей, как люди писали, и это все есть в государственном архиве. Мы попытались это перенести на наш портал, на наш сайт. Называется он новости-югры.рф. У нас на сайте yugranews.ru висит баннер большой, и на всех сайтах холдинга баннер висит на этот сайт, то есть легко можно его найти в интернете. Я думаю, что мы еще приложим ряд усилий для того, чтобы этот сайт был более популярен и более интересен, и каждый смог пройти, прочитать. И там, да, вы сказали правильно, что по эпохам расположено, и там есть вот эти статьи, есть эти публикации, есть эти номера и «Ленинской правды», и «Сталинской трибуны». Мы же с вами понимаем, что, например, город Ханты-Мансийск – город трудовой доблести, потому что историки собрали материалы из газеты «Сталинская трибуна» и представили это как доказательство трудового подвига югорчан. И газета стала основоположником того, что вот этот статус города появился.
4: То есть без газеты бы ничего не было, это доказательство вообще.
5: Конечно, и поэтому вот на монументе там даже два упоминания газеты «Сталинская трибуна». Вот если выйти за наше здание и посмотреть, это очень такое знаковое, и это правильно, это заслуженно, что там упоминание газеты сохранено.
3: То есть прямо сейчас любой желающий, у кого есть интернет, может зайти на сайт новости-югры.рф и посмотреть, как журналисты отреагировали на начало Великой Отечественной, да, как регион отмечал победу в этой войне, как мы реагировали на развал Советского Союза и образование России, все эти исторические вехи.
4: Я на этом сайте просто скажу нашим слушателям, я провела на нем почти час. Это реально, я рекомендую каждому. Это очень интересно.
3: Газета 90 лет назад и сейчас, это разная газета? Сильно, кардинально она отличается? Или все-таки какой-то общий дух, канва, вот эта красная линия,
4: может,
3: которая прошла?
4: Может, даже по миссии. Мне просто кажется, что раньше в основном миссия была информировать, сейчас как будто бы шире задачи наши. Да, газеты?
5: На самом деле, вот слоган газеты «Потомки запомнят наше время таким, каким мы его опишем», вот этот слоган и этот дух, он сохраняется. И газета, почему, на мой взгляд, она будет жить долго и счастливо? Потому что газета как раз пишет выверенно, пишет осмысленно. И, опять же, возвращаясь к нашей встрече с Русланом Николаевичем, когда мы ему показали сайт, он сказал, давайте подумаем, как эту информацию и этот сайт, может быть, надо сделать приложением или еще каким-то ресурсом, чтобы раздать во все музеи округа, во все школы, потому что это хороший учебный материал, исторический материал. Это одна из историй. И второе, что тут все описано и тут все собрано в одном месте. И Руслан Николаевич как раз сказал уже на пресс-чае, когда мы обсуждали, что он читает и читает ли он газету. Он сказал, что он обязательно читает, ждет каждый номер и ругает, если вдруг чуть запоздали и принесли позже. Вот. И он как раз сказал, говорит, я из газеты узнаю, что у нас проходило то или иное мероприятие. Или, говорит, я читаю, я же был на этом мероприятии, я вижу другие акценты, я вижу другую какую-то точку зрения, и вы правы, и вы обратили внимание на важные какие-то моменты. Или, говорит, я не был на мероприятии, я потом помощникам говорю, а почему вы меня сюда не позвали? Тут так интересно было, так интересно описали журналисты, такие важные вопросы обсуждали, а вы меня не позвали. То есть вот тут, по сути, газета, не только источник информации. Газета тот инструмент, который формирует смыслы, который передает события немножко более осознанно. Понятно, что в моменте здесь и сейчас мы можем сказать, вот тут сейчас что-то происходит.
3: Да.
5: Ну и все, ушла.
3: В газете плюс в чем? Можно очерк, например, написать. Вот мы по радио сказали, что конкретно вот сейчас происходит то-то. Ну, даже обсудили, может быть, даже это...
5: Даже гостя позвали, с ним поговорили.
3: Но у газеты есть время вообще посмотреть вот на 360 градусов вокруг себя и понять, а что я еще могу рассказать своему читателю.
4: На самом деле, да, каждую пятницу к нам приходят коллеги из газеты, анонсируем свежий выпуск, и каждый раз мы листаем вместе с коллегами этот выпуск, и я поражаюсь, как, во-первых, как все круто сочетается, то есть какие-то серьезные информационные поводы, тут же вам, пожалуйста, какие-то советы житейские, которыми тоже зачитываешься, что-то такое бытовое встречается.
3: И часто. Аналитика,
4: программа,
3: и анонсы,
4: программа
3: и
4: передач, культура, в конце
3: спорт.
4: Концов.
3: Да. Я сейчас предлагаю прерваться на небольшую рекламу, через пару минут вернемся, и очень много еще вопросов у нас осталось к вам.
1: Важен каждый.
0: Радио Югра. Реклама.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
10: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Важен каждый.
4: Еще раз здравствуйте, мы снова в эфире, и у нас сегодня прекрасный повод для обсуждения. Во-первых, газете «Новости Югры», старейшей газете региона, исполнилось 95 лет. Это стало поводом пригласить к нам в студию в гости руководитель медиахолдинга «Югра» Ольгу Межлумян. Ольга Анатольевна, здравствуйте еще раз.
5: Здравствуйте.
4: Да, ну и это лишь действительно повод, потому что от этого повода праздничного слишком много всего остального произошло. Да. Прекрасно. Во-первых, у нас для тех, кто только присоединился к эфиру, скажу, что появилась у журналистов «Югры» своя профессиональная праздничная дата. Мы теперь 7 июля каждый год будем гулять, отдыхать, поздравлять друг друга. Вот. Ну и работать,
6: еще,
4: конечно. От работы это не освобождает.
6: Мы погружаемся в исторический какой-то такой контекст.
4: Благодаря юбилею газеты появился еще один музей у нас. Расскажите, что за музей? Может ли его любой желающий посетить? И что там в экспозиции?
5: Ну, честно, музей — это моя идея была. Вот тут вот не буду скромничать. И, ну, как-то так сложилось, что было несколько таких печальных событий, когда ты прощаешься с ветеранами журналистики, и ты думаешь, а как ты можешь помочь сохранить память об этих людях? И вот у меня появилась такая мысль, что нам надо в нашем здании, потому что мы сейчас медиахолдингом объединяем под одной крышей, ну, во-первых, в нашем медиахолдинге 10 окружных средств массовой информации. Во-вторых, тут же в нашем здании ГТРК «Югория», и у них тоже богатый исторический архив, они были комитетом по телерадиовещанию, с них начиналось радиовещание, с них начиналось телевещание, и не признавать этого нельзя. И мы все под одной крышей, и очень хотелось бы здесь, в нашем здании, собрать музей региональной журналистики «Югры». И вот это вот такая большая глобальная задумка. Но это сложно, это непросто, тем более, если вот он такой должен быть разноплановый, не посвященный одному средству массовой информации. И поэтому мы вот с учетом исторического события, которое у нас в этом году, мы решили разделить этого слона по частям и отрабатывать вот такими блоками. И к 95-летию газеты мы открыли первые выставочные экспозиции нашего вот этого будущего большого музея, посвященные именно газете «Новости Югры».
4: С газеты все начиналось 95 лет назад, и музей тоже с нее, да, начался?
5: Да, да. И, по сути, музей вот с нее и начнется. И там мы отразили наши все исторические эпохи, собрали уникальные артефакты, в том числе и первый номер газеты «Новости Югры», ну тогда «Ханты Манси Шоп», но его переиздавали к 65-летию газеты «Новости Югры», поэтому у нас есть вот тот экземпляр, который перепечатанный, потому что, ну, вот самый первый, он в архиве хранится, и, естественно, нам его не получить, то есть там уже бумага такого качества, что руками не потрогаешь, да. А вот этот переизданный номер мы можем открыть и посмотреть, что мы и сделали с Русланом Николаевичем, и он обратил внимание, сколько стоила подписка на газету, и причем для разных категорий населения она стоила разные деньги. Я не буду открывать, чтобы вы сходили и сами посмотрели, и почитали этот номер. И мы там разбили по этапам 30-е, 40-е, 50-е годы, и это период «Ханты Манси Шоп», «Остякова Огульская правда» переводится это название, и «Сталинская трибуна». 7 января 41 года газета стала называться «Сталинская трибуна» еще до войны. Вот. Потом период 60-х, 70-х годов, это период, когда началось освоение наших югорских недр, и, естественно, журналисты газеты писали об этом и рассказывали, и приехали тогда как раз журналисты, вот большой наплыв журналистов, укрепление журналистских коллективов было в этот период, потому что надо было писать про стройки, надо было писать про газовиков, геологов, и приезжали тогда со всей России журналисты, в том числе вот Новомир Борисович Патрикеев приехал из Салехарда в Югру. Да, и 27 лет руководил газетой. Она стала в 70-м году называться «Ленинская правда», и при Новомире Борисовиче в 91-м году она была переименована в газету «Новости Югры». И если мы говорим вот про исторический контекст и про историческую важность вообще газеты, понимаете, в 91-й год про Югру как таковую, про название региона Югра не было тогда такого. Был Ханты-Мансийский автономный округ. До этого Остяково-Гульский, национальный, потом да, автономный, ну вот эти вот названия. В Конституцию слово «Югра» было внесено в 2003 году. Понимаете, больше 10 лет в сознании, в том числе югорчан, газета внедряла вот это слово «Югра» и причастность нашего региона к тому, что мы все-таки «Югра».
6: Ну, это исторически, это мы, типа, тысячу лет Югра, я имею в виду, что это же название, которое давным-давно отражало наш регион.
5: А раньше оно называлось Югория. Вот 900 лет назад, в исторических летописях, вот, она была Югория.
4: То есть, слово вообще Югра и название нашего региона тоже обязано газете?
5: Ну...
6: В какой-то степени.
5: В какой-то степени. В большой степени в сознании сегодняшних югорчан. Понимаете? В советское время-то приезжали в Ханты-Мансийский автономный округ.
4: Да, да.
5: Люди приезжали осваивать Ханты-Мансийский автономный округ. Причем даже это еще тогда не округ, а Тюменская область.
4: Да, да.
5: А округ-то был там внутри. И вот тогда в том числе и самостоятельность региона отстаивала в том числе газета. Об этом тоже на сайте написано, и в музее у нас написано, и приходите, посмотрите, и там представлен на третьем этаже, на третьем блоке нашего музея представлена современная история, ну, то есть с 90-х до сегодняшних годов.
4: Да.
5: Вот, там тоже мы представлены, этот период тоже есть.
4: По поводу современной истории, я просто знаю, как радуются коллеги наши, вот та же Лолита Гальд, которая у себя даже везде в соцсетях, в сторис, посмотрите, я уже... в истории этой газеты, потому что имя ее там тоже написано на стене. Она говорит, я вот такая молодая, я уже вошла в историю. Я ей прекрасно понимаю эту радость, я понимаю, как бы это приятно на самом деле, при условии, что она еще молодой специалист, но она уже в этой летописи. Вы сказали, приходите посмотреть, а любой желающий может прийти посмотреть?
5: Ну, в принципе, да.
4: Да?
5: На самом деле, да, ну, понятно, что у нас здание закрытое, стратегический объект, да. Но договориться, записаться можно. И мы с удовольствием принимаем гостей. На самом деле, к нам же в здание приходит много гостей и посетителей. И мы практически каждый день кому-то сейчас проводим эти экскурсии по нашей выставке. Вчера, например, к нам приходил депутат Тюменской областной думы, вручал награду нашему коллегу Смурову. И мы, естественно, показали. Ему тоже было интересно. И он, кстати, там рассказывал и показывал. Он говорит, вот такую я типографию помню. Вот это здание я видел. И вот там он 60-е, 70-е годы, он мне рассказывал, как это было на
4: Надо
5: самом
4: же.
5: Деле.
6: У меня, знаете, сейчас в глазах стоит такая картинка, я просто с детства вспоминаю газетные стенды вот возле остановок у нас где-то на каких-то центральных улицах. И сразу же вторая картинка, это Северная Корея, где в метро точно так же есть такие короба, где газеты в развернутом виде можно подойти почитать в ожидании общественного транспорта, то есть метро. Я думаю, а вот реально ли это устроить, допустим, в том же Ханты-Мансийске, где-нибудь вот у нас есть остановка, условно, да, есть у нас аллейка. Поставить несколько этих стендов и каждую пятницу там обновлять.
4: Люди стоят, ждут автобусы и читают новости.
6: Да, в ожидании автобуса, чтобы читали. Ведь у нас же есть сейчас бесплатный разнос, так скажем, вот в аэропорту, я знаю, да, есть у нас, можно взять, почитать. У нас можно в холдинге прийти на первом этаже. Но такого, чтобы в развернутом виде, я уж давно не помню, чтобы кто-то это практиковал.
4: А это вообще реально, то, что Тимур сейчас предлагает?
5: Ну, тут надо на самом деле подумать и как бы насколько это будет финансово оправдано. Uh-huh. То есть мы же понимаем, что там вот поставить этот стенд, его зарегистрировать, там вот это вот сама конструкция. И юридически, и финансово. Ну, это надо сварить эту конструкцию, следить за этим стеклом, приклеивать эту газетку, uh-huh. вот как-то вот следить, чтобы хулиганы ничего не делали там нехорошего. А будет ли спрос? Тут вот есть вопросики. Потому что, ну, согласитесь, сегодня люди по-другому получают информацию. Сегодня у каждого у нас в руках смартфон. Угу. И если я хочу что-то почитать, я почитаю там. Ну, когда я жду транспорт или сижу в больнице. Хотя, да, вы правы, у нас наши стойки есть в больницах, и там газета очень хорошо расходится. Да. И в аэропорту, и со стоек газету разбирают, на
4: самом
5: деле.
4: Потому что пока сидишь в очереди или ждешь свой рейс, это же очень удобно.
6: Можно же это сделать, как бы в кавычках, одним из музейных экспонатов, что вот так было раньше. 30 лет назад люди получали информацию общедоступную с разворота газеты где-то, например, в общественном месте на Центральной площади или еще где-то. Это как бы это раньше было, но это факт.
5: Ну да, Тимур, я давайте уточню вообще, было ли это в Ханты-Мансийске, или там с учетом того, что город был небольшой и газета по-другому немножко распространялась, но в принципе, может быть, это хорошая идея, надо подумать, как это доработать.
4: Вы правильно сказали, что сейчас все в смартфонах узнают новости. Так вот, вопрос в связи с этим. Вы расстраиваетесь от того, что люди уходят от печатных газет и идут в телефон? Или у нас достаточно хороший тираж газеты, кстати? Какой сейчас тираж у нас?
5: 40 тысяч экземпляров.
4: Вот,
5: у нас это очень хороший тираж газеты, на самом деле. Да, есть определенные сложности там с доставкой, с распространением, печать. Это все дорогое удовольствие. На самом деле газеты экономически это сложное производство, это дорогое удовольствие. Но мы сохраняем этот тираж, и мы видим спрос на этот тираж. У нас большую часть тиража получают представители льготных категорий, и это компенсирует автономный округ.
4: Здорово.
5: Для льготных категорий. И люди привыкли читать газеты, и люди очень расстраиваются, если вдруг они не получают своевременно газету, пишут обращения, звонят в редакцию, и тут есть спрос на газету. И вот эти дополнительные там стойки распространения бесплатного тиража, это просто тоже для того, чтобы удовлетворить спрос на газету. Uh-huh. Спрос есть. Uh-huh. А другое дело, что да, мы сейчас спешим, и не так много мест, где мы можем вот присесть, развернуть газету и внимательно ее прочитать. А не всегда мы готовы там что-то забрать домой, потому что тоже вот эти вот много спама было одно время у нас в почтовых ящиках, uh-huh. и мы уже перестали туда заглядывать. Ну вот, поэтому культура потребления медиа меняется.
4: Это нормально, в принципе.
5: И это, в принципе, нормально. Технологии меняются. Ну, согласитесь, когда-то у нас домашний телефон был только один на лестничной площадке, и это было нормально. И да, когда-то у нас было телевидение, когда было два телеканала, и когда, да, мультики кричат «мама» во двор, и все, вся игра прекратилась.
4: Наше детство.
6: Двор замирает, да?
5: Да, двор замирает, все побежали, или «Санта-Барбара», когда началась. Ну, все же в курсе этого сериала были. Mm-hmm. А сейчас мы понимаем, что разнообразие медиаресурсов, оно огромно. Mm-hmm. И человек сам может выбирать. И, конечно, для медийщиков в этом мире, ну, очень все непросто стало. И, опять же, производить много журналистов, готовых с этим сражаться и готовых вступать за внимание аудитории, не знаю, сложности могут возникнуть на самом деле. Потому что непросто быть сегодня журналистом. Я говорю, когда я начинала, например, работать на городском телевидении, там в 90-е годы, когда только начиналось появляться городское телевидение, uh-huh. я же была звезда после первых же репортажей. Uh-huh. Ну, потому что вся школа, все детские uh-huh. сады, все видели, и он а чё? Uh-huh. Потому что, ну, все смотрели городское телевидение.
4: Да, все, да? Правда. Да.
5: Да. Или в газете, в городской напечатали мою первую статью. Я помню просто, папа с работы, с автобазы пришел, я еще сплю, а он там маме рассказывает, наше-то вон а чего. И приносит это вот, а ему мужики на автобазе принесли. То есть вот таким образом, потому что все читали, это было городское СМИ. Сейчас появилось много. Угу. Сейчас, конечно, очень сложно бороться за внимание аудитории, но мы справляемся.
4: Вот, как раз сказать, у вас это получается, потому что, во-первых, ну 40 тысяч, это какая еще газета может похвастаться таким тиражом?
6: При условии, что в регионе у нас, извините меня, там чуть больше 1,5 миллиона человек.
4: Такие, смотри, вот если повсеместно смотреть по стране, закрываются газеты. Угу. Наша не просто живет, он тираж сохраняет.
6: Да, потому что у многих, да, сейчас коммерческие рельсы, у нас все-таки это социальная миссия, если я правильно понимаю.
4: И во-первых, а во-вторых, все-таки газета, надо сказать, подстраивается под реальность, потому что у вас там вот эта интерактивность, медиа тоже.
6: QR-коды.
4: Это же, ну, просто читаешь газету, хоп, перешел по ссылочке, посмотрел видео. Тоже нашли вот этот крючочек, как бы это все совместить. Круто получается. Искреннее восхищение по этому поводу. Газета — это действительно не просто летопись региона. И вот это тот самый случай, когда нам звонят слушатели с Тимуром, ну или пишут, ну примерно 2-3 раза в месяц и говорят: ребят, пожалуйста, а можете добыть нам свежий номер новости Югры газеты?
6: Да, меня
4: потому что меня там напечатали.
6: Да.
4: То есть люди, для них это важно, они, это же для семейного архива тоже теперь газеты на все времена, там детям, внукам будут показывать, потому что так круто, все пишут: слушайте, пожалуйста, найдите, а если вы найдете мне 2 номера, я еще родителям отправлю там в Башкирию, это будет вау вообще.
6: Хотя, казалось бы, да, ты можешь себя сфотографировать и вообще в интернет выложить.
4: На весь мир,
6: да,
4: увидит,
6: да. Но это магия какая-то.
4: Но увидеть себя в газете — это по-прежнему круто. И нам так радостно, когда слушатели нам вот реально пишут, и мы сразу звоним коллегам в газету: так, нам снова нужен ваш свежий номер. Поэтому газета действительно для Югры — это важно. Это очень важное такое СМИ. И мы очень рады, что, во-первых, у нас теперь есть свой музей, что у нас теперь есть свой профессиональный праздник, что вообще большой такой юбилей отметили, продолжаем работать. Да, немножечко отпраздновали, все отдохнули, отошли и продолжаем работать. А это значит, что впереди... Кстати, вот 100 лет, как видите себе?
5: На самом деле мы сегодня проводили, ну, такую рефлексию после празднования и записывали себе идеи, что нужно учесть на 100-летний юбилей.
6: О,
5: да?
6: Ясно. Есть идея?
5: Да, давайте.
6: Выпустите всегда газету, где будет 100 страниц, например.
4: О, кстати, 100 лет, 100 страниц.
6: А там можно размахнуться, такой создать альманах.
4: Ну, это чисто на юбилей, чисто на юбилей, да.
6: Вот единичный такой случай.
4: Запишите в копилочку.
5: Хорошо, спасибо за идею. Надо только подумать, как ее скрепить, потому что это же такое толстое издание будет, как его будем распространять. Но, на самом деле, да, хорошая идея. Мы думали уже над тем, что теперь надо будет что-то прям еще придумывать, и надо прямо постараться. Но самое главное, что мы себе зафиксировали, что нам нужно не потерять контакты со всеми ветеранами, со всеми редакциями. На самом деле же газета «Новости Югры», она юридически переходила из разных юридических лиц, одного, с другого, и в состав медиахолдинга газета «Новости Югры» вошла всего 5 лет назад. До этого она была там в издательском доме «Новости Югры», и тоже до этого были еще другие юридические лица, и нам было очень сложно, и опять же, благодаря тому, что у нас есть такие молодые ветераны, как Елена Потехина, нам удалось собрать вот этот коллектив этих ветеранов и людей, которые работали в газете 30-40 лет назад, пригласить. Но найти их контакты было непросто на самом деле, и они были вот, ну, в единичном там, через руки передавались. И мы договорились, мы на самом деле на следующий день после торжественного мероприятия в КТЦ «Югра Классик» мы пригласили ветеранов сюда к нам, медиахолдинг, попили с ними чаю там же, где до этого пили чай с губернатором, поговорили, договорились создать свой чатик со всеми телефонами, чтобы не потеряться до столетнего юбилея, потому что это очень легко, а 100 лет — это очень уже быстро, всего-то 5 лет.
4: Это правда.
5: Это все быстро пролетает. Вот. И как раз тоже спросить у ветеранов, у вот этих людей, какие у них есть тоже идеи, как отпраздновать это событие. Да. Поэтому, если ваши слушатели тоже будут делиться с вами какими-то идеями, присылайте, мы будем собирать все это в общую копилочку.
4: Классно. Ну, я вот всех наших слушателей призываю, если будут идеи, обязательно пишите. А вам, Ольга Анатольевна, спасибо огромное, что нашли время. Целый час у вас рабочий отняли фактически, но зато здорово поболтали. Еще раз вас с праздником, с юбилеем, и дай бог, вот как написала одна из наших коллег у себя в соцсетях, дай бог нам через 5 лет также встретиться и отметить грандиозный юбилей. Ну, 100 лет, извините, это ого-го.
6: Ну и тиражи вам, чтобы с каждым новым выпуском все больше и больше и больше.
4: Ну, или, по крайней мере, не меньше. Я так понимаю, 40 тысяч — это стабильная цифра, она нас устраивает, и это очень хорошо. Главное, чтобы не меньше. Процветание, развитие самых благодарных читателей и зарплат хороших нашим коллегам.
5: Спасибо большое, да. Ну, и я всех югорчан, на самом деле, тоже поздравляю с нашим этим общим праздником. Приглашайте еще.
3: Важен каждый.
2: Реклама.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
11: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра». Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 50.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
8: И что ты сделал?
7: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
9: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

теплую жаль делить с тобой, теплую жаль делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Югра.
1: Поехали?
2: Поехали, поехали, ребят. Ну, давайте.
1: Погода классная сегодня.
2: Да, погода сегодня.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер FS-77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.